необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radioMV.com.

друзья, не унываем, вместе двигаемся вперед. Слава нашему Господу за Его любовь и милость, друзья. И вот уже у нас новый час, и в этом новом часу нам нужно с вами дальше двигаться вперед и дальше, друзья, работать для того, чтобы следующий год это служение и радио было в эфире. И вот новый час, новая, друзья, у нас цель в этом часу, в этом часовом блоке. У нас осталось 56 минут, и нам нужно $2305, чтобы этот час, друзья, мы могли закрыть, чтобы в следующем году этот час мог звучать. В этом обычно часу у нас проходят проповеди, где в этом часу мы получаем назидание, питаемся от мыслей, где братья участвуют, проповедуют, то это час обычно вы слышите проповеди. Сейчас вы включили и думаете, почему здесь проповеди нету. Здесь человек говорит о каких-то финансах, что-то здесь объясняет. Друзья, мы делаем это раз в год, потому что, чтобы нам быть в эфире в следующем году, чтобы нам быть, иметь трансляцию в следующем году, мы делаем в конце года, в октябре, такой добровольный пожертвование, сбор на следующий год, то, что нам не достает быть в эфире в следующем году. И вот вы включили и думаете, что это за номера, как нам их понять. Вот на следующий год нам не достает $135 500. Если так округлить, 136, да? 135-136 тысяч нам не достает на следующий год. Мы взяли эту сумму, мы ее разбили на дни и разбили на часы. И вот каждый час мы выходим сейчас, уже мы 23 часа в эфире. Если взять коллективно, собрать, мы 23 часа уже в эфире, говорим о поддержки на следующий год. И уже слава нашему Господу. Братья и сестры, вы очень щедрые. Откликнулись уже, друзья, братья и сестры, и мы уже собрали 50 тысяч. Друзья, 50 тысяч собрали. Слава нашему Господу. Осталось $85 498. Осталось, можно так, если округлить, 86 тысяч осталось. Слава нашему Господу. То вот из этих 86 тысяч в этом часовом блоке, осталось у нас 54 минуты, нам нужно собрать $2305. Каждый звонок, каждый доллар, каждое участие онлайн помогает нам двигаться к цели. Слава нашему Господу. Мы уже, друзья, ближе к цели, чем мы были только час назад. И это потому, что вы, друзья, внимательны, вы видите, слышите и вы реагируете. То в этом часову обычно у нас проходят проповеди. Вы подключились и говорите, и думаете, почему здесь нету проповеди. Но здесь у нас, друзья, как я сказал, идет марафон для того, чтобы поддержать радиослужение на следующий год. И Луки 6 глава, 38 стих, говорится так. «Давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыпанную вам в лонь вашу, ибо какую меру мерите, такую и отмерят вам». Знаете, это место Писания от Луки 6 глава, 38 стих. Пусть Господь, друзья, благословит вам и даст вам, укрепит вас, знаете, в вашем работе, в вашем труде, в вашей семье, в личной и духовной жизни. Да даст вам Господь милость свою, друзья, то, что вы реагируете и жертвуете на это служение. Да благословит вас Господь, друзья, у нас в этом часу остается 52 минуты, и нам нужно собрать $2305. 2305 долларов.
На каждый, друзья, доллар, который вы звоните и жертвуете, вы помогаете, чтобы в следующий год радиовещание было доступно в эфире. И как я говорил, знаете, что интересно, каждый, знаете, человек, который принимает участие, это делается он соработник, сотрудник на Ниве Господней, благословляя других братьев и сестер, чтобы и они могли слушать это радио. И мы радио вещается, друзья, на четырех языках, как я уже говорил, вы уже знаете, многие, кто слушает регулярно, это английский, это испанский, это немецкий и это славянский. Славянский язык — это где мы говорим украинский, русский язык. И там, друзья, это уже мы делаем на протяжении 20 лет, вещаем в интернете. Друзья, в интернете вещаем это радио. А когда мы начинали 20 лет тому назад, многие говорили, кто же будет слушать в интернете. А мы сейчас видим, насколько каждый человек прикасается с интернетом. И вот уже 20 лет мы уже вещаем в интернете, и 51 минута у нас в этом часовом блоке, и нам нужно $2300, чтобы закрыть этот часовой блок. Но я вам немножко поясню, друзья, если, чтобы помочь нам понять, что такое $2305, как мы можем коллективно или совместно осилить эту сумму, это можно сделать так. 4 человека могут позвонить и стать соучастниками каждый месяц по $50. 4 человека или 4 семьи по $50 в месяц смогут осилить $2305. Вот так, друзья, вчера, на сегодня многие братья и сестры звонят, отзываются и становятся в ряды сотрудников, которые помогают Слову Божьему идти вперед. $2305, 50 остается у нас минут в этом часовом блоке. $50, друзья, в месяц, это выходит в день $1.66. Это меньше, чем кофе, друзья, кружка кофе у нас в Америке. Меньше, чем кружка кофе, да? $1.66. Это, друзья, в год округляется $606. А если конкретно, это $605.90, да, примерно вот так за год. $50 – это $1.66 в день. Вот если 4 человека позвонят и скажут, мы на себя возьмем 2027 год, станем соучастниками на Ниве Божией, возьмем и пойдем с вами и будем соработниками нести Слово Господне на 2027 год. И 4 человека, друзья, по $50 в месяц смогут осилить. А если, друзья, вы просто хотите благословить одноразово, позвоните, пожертвуйте один раз, вы сможете это делать, конечно же, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, как я вам говорил, активность радиослушателей, оно меняется с каждой минутой, с каждым часом. И сейчас, в этом часу, обычно идут проповеди. Если вы подключались, обычно в это время идут проповеди, друзья. И на данный момент, если посмотреть на статистику, откуда сейчас слушают, с каких штатов подключается и активно слушают, я могу вам назвать. Вашингтон – это будет активный номер один штат, Калифорния будет номер два, Нью-Йорк – номер три. И вот смотрите, Саут-Каролина уже вышла на номер 4 активности. После них вышло Охайо на номер 5, и Орегон уже вышел с десятки на 6 место. Вот мы видим, как эти штаты, друзья, они меняются быстренько, откуда люди подключаются. Вот Саут-Каролина, молодцы, вы уже вышли из 6-7 места на 4 место активности слушателей сейчас, в данный момент, вы слышите мой голос. И вот, друзья, у нас новый час, 23 час, мы 23 часа уже в эфире, и нам
нужно в этом часовом блоке 1605 долларов осталось. Смотрите, вау, 1605 долларов осталось, друзья. 47 минут, и слава нашему Господу, что онлайн отзывается, по телефону отзывается, и у нас осталось 1605 долларов, друзья. Да благословит Господь, кто принял участие, кто сделал взнос онлайн, кто сделал свой финансовый вклад, друзья, благословил служение это, и уже осталось 1605. Да благословит вас Господь. Я, конечно, не знаю, с какого штата этот человек, который принял участие онлайн, но благословит Господь вас, да умножит и даст вам духовных сил. 46 минут остается в этом часовом блоке, и мы с каждой минуты движемся ближе и ближе, друзья, к нашему цели, с Божьей помощью и вашей внимательности. Да благословит Бог вас, только пожертвовали через Zelle, да благословит Господь вас, друзья. Ага, это был Вашингтон, активность с Вашингтона пришла. Да благословит Господь Вашингтон, братьев и сестер с Вашингтона, я смотрю, активности начинается. И через зал только сейчас тоже пожертвовали, да благословит вас Господь, через зал пожертвовали. И уже смотрите, друзья, 45 минут, и нам надо 1555, такая интересная, интересный такой номер, 1555, да? Слава нашему Господу, мы уже собрали 750, слава нашему Господу. 45 минут, друзья, и вы принимаете активное участие. South Carolina по статистике еще четвертая на месте. Вашингтон номер один сейчас, Калифорния 2, Нью-Йорк номер 3. Нью-Йорк держится, хотя уже там, да, поздновато уже люди, вообще-то одно время, да, как с Саут-Каролиной. Охайо номер 5, Орегон уже на номер 6. Люди подключаются, отключаются, мы видим активности. Так что, братья и сестры, да благословит вас Господь, друзья, в этом часу обычно вы слушаете проповеди. В этом часу, где мы, как радиослужение, благословляем вас на протяжении 20 лет, вещая в этом часу обычно проповеди. А сегодня мы говорим, что проповеди нету, потому что мы хотим, чтобы в следующем году оно было на протяжении года, и нам необходимо собрать те финансы, которые нам не достают на 2027 год, чтобы нам быть в эфире в следующем году. И вот уже братья наши и сестры отзываются в этом часовом блоке, остается 44 минуты, и уже мы собрали 750 долларов, и нам нужно еще 1555 в этом часовом блоке. Потому что, друзья, если вам правду сказать, предыдущие блоки, три предыдущих часа мы шли в минус. Три предыдущих часа мы пошли в минус. Я сейчас не хочу на них фокусироваться. Хочу говорить о этом сейчас, нынешнем часу, чтобы мы не пошли здесь в минус. Вся цель, друзья, наша цель, чтобы собрать общую сумму, чем быстрее, чтобы мы могли пойти в обычный режим вещания всех передач, то за это мы разбили по часовой блок, и наша цель — достигать каждый часовой блок, который нам необходим. И вот, друзья, у нас 43 минуты, и нам нужно 1555 долларов. 1555 долларов. Если вы хотите пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, вот как сделали братья и сестры, и пожертвовали. Как братья и сестры зашли и пожертвовали. Сделали онлайн, вы можете сделать это, или позвонить, если вам проще. Это будет на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья,
нам нужно 1555 долларов еще. Уже слава нашему Господу за братьев и сестер, которые отозвались, и мы уже собрали 750 в этом часовом блоке. В 23-м часовом блоке мы собрали уже 750 долларов, и нам нужно 1555. Такая круглая, ну, такая дата, да? Такой номер. Смотрите, сейчас я скажу, какой штат в Америке, по какому рангу сейчас слушать, потому что каждую пару минут меняется статистика. И вот уже Вашингтон номер один, Калифорния номер два, а Нью-Йорк номер три, Саут Каролина номер четыре, Охайо номер пять, Орегон номер шесть, Норт Каролина номер семь, Массачусетс подключается восемь, Пенсильвания девять, Миннесота 10. Вот 10 штатов по рангу. Миннесота 10. Друзья, принимайте участие, чтобы мы могли чем быстрее вернуться в режим регулярного вещания. И уже 41 минута остается в этом 23-м часовом блоке. 40 остается минут. И мы уже собрали 750 долларов. Слава нашему Господу. А нам еще нужно 1555. 5. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Я извиняюсь, друзья, я уже заговорился немножко. Слава Богу за только звонок, который получили. Вы благословили, друзья, и нам уже осталось 1355. Слава нашему Господу! 1355, друзья. Да благословит вас Господь. 950 уже собрали в этом часовом блоке. Видите, друзья, Господь использует простых братьев и сестер, которые на протяжении долгие годы отзываются каждый год и делают служение способным вещать в следующий год. Кто-то же благословил прошлый год, что на протяжении этого года в это время вы слушали проповеди, в это время вы слушали, назидались Словом Божьим. Друзья, и вот как важно, чтобы мы благословляли и помогали дальше, чтобы Слово Божие могло распространяться и укрепляло сердца народа Божьего. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Можно пожертвовать, друзья, онлайн, зайти. Это будет через... сделать на радио MV. Радио MV. .com, radiomv.com, и вы сможете, друзья, выбрать пожертвовать через Zelle, через Cash App или через PayPal или своей карточкой, как вам удобно, друзья, как вам удобно. Помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. И хотел бы, друзья, напомнить за этот час, который есть, это час, где идет звучить проповедь. И на протяжении, я уже говорил, многие годы звучит проповедь по многим странам. Я повторю, для тех, может быть, кто новые подключились, может быть, не знают такую интересную статистику о радиослужении. 10 самых стран, где самое много слушает радио. Я говорил штат, а теперь стран. Смотрите. 10 стран, где самое много слушают радио МВ. Я сейчас объявлю информацию, потом объявлю, какие страны. Уже у нас 38 минут остается в этом часовом блоке. Это 38 минут. И нам еще нужно 1355. 1355. Можно, друзья, сделать так. Если 3 человека сейчас позвонят и скажут, мы подпишемся $50 каждый месяц на год,
3 человека по 50 долларов в месяц, они могут закрыть этот час. Братья и сестры, вы можете закрыть этот час. И 3 человека по 50 долларов в месяц закроют час на год, который нам надо. Или любую сумму, которую вы желаете пожертвовать одноразово. Да благословит вас Господь. Монтана вышла на связь. Да благословит братьев и сестер, кто пожертвовали с Монтаны. Да благословит вас Господь, друзья. Осталось 1355 долларов на этот час, который нам нужен в этом часу. И вот 10 стран, где само много нас слушает. Самые активные страны по количеству слушателей. Номер один – это Америка, США. Номер два – это Украина. Номер три – это Германия. Номер четыре – это Россия. Номер пять – это Канада. Номер шесть – это Беларусь. Номер семь – это Молдова. Номер восемь – это Бельгия. Номер 9 – это Польша, и номер 10 – это Эстония. Вот такая неинтересная статистика, интересная, друзья. И вот, жертвуя на это служение, вы участвуете в этих странах распространения Слова Божьего и подкрепления верующих наших братьев и сестер. Да благословит вас Господь. Пусть Господь вернет вам более еще, друзья, более мира, благодати, силы, здоровья, ограды и благословения вашим семьям. Тем, кто участвует сейчас, уже 4 человека, друзья, в этом часовом блоке отозвались, и уже мы, слава Богу, собрали 1000 долларов в этом часовом блоке. Осталось уже 1305 долларов. Слава Богу, друзья. Смотрите, осталось 1305 долларов, осталось, которые нам надо собрать. 35 минут, друзья. Осталось 35 минут в этом часовом блоке. Я возьму маленькую музыкальную паузу. Дам вам время помолиться, поговорить и позвонить во время музыкальной паузы и сделать, друзья, свой вклад. Помните, здесь мысль какова. Если мы соберем всю сумму быстрее, чем нужно, мы пойдем сразу же в вещание, в регулярную передачи, регулярный режим. Так что, друзья, здесь, если Бог располагает вас, выделить от вашего, может быть, проекта, который вы заработали, или от вашей сделки, которую вы сделали, хотите благословить радио наперед, вы это можете сделать. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу и вернемся назад через пару минут. А в это время вы молитесь и звоните, друзья, и участвуйте благословением следующего поколения.

Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит.

Друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Линии открыты, вы можете звонить и принимать участие. Вы только слышали свидетельство одной из нашей радиослушательницы, которая уже 5 лет слушает радио. Ей подарили дети такой цифровой радиоприемник. Он стоит, можете поставить в комнате, и он круглые суточки вещает Слово Божие. То да благословит Господь тех детей, которые заботятся о своих родителях, чтобы и им, и даже в свободное время было что делать и питаться, друзья, чтобы быть плодовитым и сочным, да? Да благословит Господь. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, марафон, где в это время обычно идет проповедь, но мы сегодня имеем марафон для того, чтобы следующий год мы можем иметь на протяжении года иметь эти передачи, регулярно быть в эфире могли быть. И вот да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. У нас остается в часовом блоке в этом 26 минут до как начнется новый час. И каждый час у нас есть сумма, которую нам необходимо собрать. И вот уже, друзья, слава Богу, 4 человека отозвались. И уже мы набрали $1000 в этом часовом блоке. У нас 26 минут, и нам нужно $1305 еще осталось. $1305 осталось, друзья, в этом часовом блоке. И если вы еще не приняли участие, и мы бы хотели пригласить вас, мы даем такую возможность раз в год в октябре принимать участие в этом служении, чтобы вы могли быть активно участвовали на Ниве Божией. Объявляю телефон номер нашей линии открытый, наши сотрудники у телефонов, и вы можете сделать это прямо сейчас на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Можете звонить на этот номер. Наши коллеги, они у телефонов ждут ваших звонков. У нас остается 25 минут, друзья. И слава Богу, мы уже собрали $1000, а нам еще нужно 1305. Да благословит вас Господь. Мы говорим, что можно, друзья, пожертвовать даже онлайн. Онлайн через Zelle, через Cash App, через PayPal. Вы можете, друзья, это сделать. Да благословит вас Господь. Для всех, кто, друзья, жертвует онлайн и желают, друзья, например, через Zelle или Cash App, и вы желаете, чтобы вам прислали отчет, мы бы попросили, пожалуйста, пришлите на текст-месседж ваше имя, а сколько вы пожертвовали, друзья, и ваш email-адрес, чтобы мы могли вам прислать отчет. Для всех, кто жертвует по телефону, кто жертвует онлайн через Cash App, через PayPal, да, или через платформу вашей карточки, вы получите в конце года, друзья, ресит, или как бы сколько вы пожертвовали. Имейте в виду. И слава нашему Господу, друзья, остается 24 минуты в этом часовом блоке. И нам еще осталось 1105 уже. Слава Господу! Пятый человек подключился и принял, друзья, участие. И сейчас уже нам осталось 1105. Слава Господу! Друзья, если два человека позвонят по $50 в месяц, подпишутся, друзья, мы закроем этот час прямо сейчас. Или если вы хотите поучаствовать одноразово, пожертвовать, это на ваше усмотрение. Позвоните на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
Это, друзья, для вас возможность принять участие, чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире, где в следующем году мы можем назидаться духовно наши бабушки, наши дедушки, да, наши братья и сестры, наши детки, потому что Радио МВ имеет музыкальный канал, имеет, друзья, детский канал, Новый Старый Завет и вот этот центральный канал. То все эти каналы, которые люди привыкли уже слушать, друзья, они будут в эфире благодаря тем, кто принимает участие в подобных, в таком марафоне, где люди звонят, где люди идут онлайн, становятся с нами в этом поприще и начинают идти с нами, благословляя вас, слушателей. Если вы еще, слушатель, не приняли участие, мы призываем вас, чтобы это сделать сейчас. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Штаты по рангу, штаты, которые сейчас, вот уже время есть, прошло, кто на каком месте. Я объявлю 10 самых, сейчас много где прослушают штатов, откуда бы. Я уже читал, зачитывал все штаты. С каждого штата нас слушают в Америке. Кроме, я сейчас не вижу Хавайи, пока места я Хавайи не вижу. А так, с каждого штата. 10 самых много сейчас слушателей, которые в этот момент, когда я разговариваю, подключились. Смотрите, Вашингтон ведет. Вашингтон ведет, друзья. Я объявляю, какие штаты нас слушают, а вы можете онлайн заходить, жертвовать и можете звонить и поддерживать, друзья, тоже. Если слышите свой штат, отреагируйте, благословите, чтобы в вашем штате проповедь продолжала звучать и в следующем году. Телефон номер я объявлю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам, друзья, еще нужно 1105 долларов. В этом часовом блоке у нас остается 20 минут. Остается 20 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 1105 долларов. Первый штат, друзья, где сейчас самое много в этот момент, самое много подключений, это Вашингтон. Второй штат ведет после Вашингтона, это Калифорния. Третий штат, это ведет Нью-Йорк. Саут-Каролина вышла на 4-е место. Охайо вышла на 5-е место. Орегон вышел на 6-е место. И смотрите, Массачусетс догоняет 8-е место. Массачусетс. Норт-Каролина 9-е. Миннесота 10-е. Миннесота 9-е, да, 10-е. И Пенсильвания 11-е, я так сказал. Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк, Саут-Каролина, Охайо, Орегон, Массачусетс, Норт-Каролина, Миннесота и Пенсильвания. Уже потом другие идут штаты. 10 самых, где сейчас самое много слушает. И эта статистика, она меняется буквально, друзья, пару минут, и она меняется. Зависит от времени, где кто подключается. А то, друзья, благословите этот эфир. Этот час остается у нас в этом часу 19 минут. Остается 19 минут. И мы уже собрали 1200 долларов, а нам еще нужно 1105. И мы говорим, что обычно в это время на радио главном канале идет проповедь. Обычно в это время идет проповедь. И здесь вы слышите разные проповеди разных проповедников, где мы благословляем радиослушателей вас, чтобы это было благословением для духовного назидания. Потому что многие друзья радиослушатели проживают в разных местах, как одна семья прислала свое свидетельство. Они проживают в Колумбии, но где мало славяне, но говорят, потому что мы имеем радио, заходим онлайн, слушаем вас, и мы назидаемся. Семьи, которые живут некоторые в Перу, в Парагвае, Уругвай, мы видим, вы подключаетесь, слушаете. Мы видим семьи с Аргентины, которые подключаются, слушают. Друзья, многих стран, где я просто удивляюсь, что и там есть славяне, подключаются и слушают. Вот когда вы жертвуете, друзья, на это служение, вы делаете способным Слово Божьему распространяться
больше, чем ваш город, больше, чем ваш штат, больше, чем ваша страна, переходя на другие страны. Но более того, друзья, питается духовным хлебом. Остается, друзья, у нас 17 минут, и нам нужно 1105. Друзья, 1105 нужно в этом часовом блоке, а уже мы собрали 1200. Смотрите, $50 в месяц, да, $50 в месяц, это выходит $1.66. Если человек, вы хотите подвязаться, сказать, я могу стать участником, $50 в месяц, это вам будет обходиться в день $1.66. Если два человека позвонят сейчас и скажут, мы возьмем по $50 в месяц, друзья, это перекроет эту сумму, которую нам сейчас нужно. $1105. А может быть, вы хотите позвонить и пожертвовать один раз любой суммой, которая вас располагает, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты. Можно, друзья, принять участие онлайн через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или, друзья, можно пожертвовать через Cash App. Это будет Radio MV. Это через Cash App. И можно, друзья, пожертвовать через PayPal, если вам удобно, или своей карточкой онлайн, как вы желаете. Если вы хотите пожертвовать онлайн карточкой, вас возьмет буквально минуты две или одна, зависит от вас. И если вы позвоните нам по телефону, то вас возьмет примерно 5 минут. Остается у нас, друзья, 15 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо еще $1105 в этом часовом блоке. Статистика, кто где сейчас сама слушает много. Вашингтон лидирует до сих пор, Калифорния лидирует, вторая, Нью-Йорк третья, Саут-Каролина четвертая, Охайо пятая, и Орегон шестой, Норт-Каролина седьмая, Массачусетс восьмая, Миннесота 9-я и Кентаки взяло 10-е место. Сдвинуло Пенсильванию. Кентаки взяло по количеству. Друзья, интересно смотреть на статистику, потому что удивляйся, сколько наших братьев и сестер проживают в разных штатах, в разных странах. Друзья, и сейчас идет у нас прямой эфир. Прямой эфир – это мы собираем финансы на 2027 год, чтобы радио могло быть в эфире вместе с вами в 2007 году. И вот этот час у нас 15 минут остается, и в этом часу нам еще нужно $1105, чтобы этот час нам закрыть. И мы призываем вас, если вы еще не приняли участие, если вы, может быть, еще не позвонили или не зашли онлайн и не сделали, друзья, свое финансовое пожертвование, вы можете сделать это прямо сейчас, зайти на radiomv.com, чтобы закрыть этот 1105, который у нас есть в этом часовом блоке, чтобы мы могли его закрыть. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Кентаки перешло на 7-е место, сдвинуло Миннесоту. Друзья, больше людей подключается сейчас к Кентаки. Интересно, я смотрю, да, каждый штат, сколько, какой ранг берет. Как я уже говорил, что буквально с каждого штата слушаю. Сейчас я посмотрю. Только я не вижу только

вместе в этом служении. Дорогие друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. У нас остается буквально 12 минут, и нам необходимо от вас, друзья, слышать. Нам необходимо от вас слышать. Почему я говорю «необходимо», друзья? Радио Ви существует сугубо от добровольных слушателей, которые жертвуют свои финансы, чтобы мы были в эфире. У нас нет рекламы. Мы не продаем время. За это вы не слышите, что здесь кто-то продает какие-то таблетки, продают какие-то пакеты, продают какие-то дома. У нас этого нету. Мы решили так от начала, чтобы радио было чистое, чтобы было можно его слушать на протяжении дня, круглосуточно, и не переживать, что там будут продавать таблетки, продавать какие-то пакеты, чтобы, может быть, человек, который имеет слабость к каким-то вещам, чтобы он не покупал там, знаете, много домов где-то или много каких-то препаратов. Чтобы было здравое учение, знаете, здравое вещание, вот такое вот. У нас цель была. Из-за этого 20 лет, братья и сестры, Бог остается верным через вас. Вы жертвуете, вы благословляете, и мы уже в эфире. Из-за этого мы собираем финансы каждый год для этого. Вот смотрите, братья и сестры, Бог дает свою милость к нам и дает нам, друзья, свою заботу, а мы, как народ Божий, любящий Его, хотим, чтобы у нас и в семьях была духовная пища, и, друзья, мы могли своей возможностью уделять, чтобы и пища уходила в другие дома, в другие города, в другие народности, в другие, может быть, страны, не может быть, а так и есть. И это Радио МВ делает это. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого многогранного служения, но номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 10 минут, друзья, слава нашему Господу. Смотрите, 6 человек отозвались. 6 человек сейчас отозвались, и уже мы собрали 1650 долларов, и нам осталось 655, друзья, 655 долларов осталось. Да благословит вас Господь, друзья. Нам надо, друзья, закрыть эти 655 долларов, потому что последние 3 часа, друзья, мы просто шли в минус, мы тонули. Друзья, мы тонули. Вот здесь остался волосок, нам нужно его дотянуть. 650, брат сидит, улыбается. Извиняюсь, друзья, заговорился. 655 долларов, волосок. 655 долларов, друзья, и осталось 10 минут, чтобы нам закрыть, чтобы у нас не было минуса, друзья, чтобы у нас не было минуса. Это 3 человека по 25 долларов в месяц, если позвонят, 3 человека по 25 долларов в месяц, мы сможем, друзья, это закрыть. 655 долларов осталось в этом часу. Последние 3 часа, друзья, были очень тяжелые, где мы пошли в минус, мы не закрыли, то хотелось бы, чтобы и этот час мы могли закрыть, не пошли в минус. Остается 9 минут, 655 долларов. 6 человек уже поучаствовали, да благословит вас Господь, да даст Господь вам милости и любви. И объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это, друзья, где вы можете сейчас позвонить, принять участие. Наши сотрудники у телефона, и телефон номер 425-296-78-29. Смотрите, я немножко дам, сейчас поменяла статистика, какой штат сейчас самым много слушает, 10 штатов. А вы слушаете свой штат и реагируете, друзья, если вы еще не поучаствовали с этого штата. Вашингтон берет первое место, номер один, где много слушает сейчас. Калифорния 2, Нью-Йорк 3, Саут Каролина 4, Охайо 5, Орегон 6, теперь Норт Каролина 7, Массачусетс 8, Кентаки пошло на 9,
Пенсильвания,

на 10. Друзья, вот такое количество, где сейчас само 10, само много штатов, откуда само много слушает. Топ 10, да? Можно пожертвовать, друзья, онлайн, зайти на radiomv.com и сделать свой, друзья, вклад, благословить это служение. И слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь. Уже осталось нам $355 7 минут в этом часовом блоке, и осталось $355. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу, друзья! $355 осталось. Это просто один человек сейчас позвонит, друзья, и может закрыть эту сумму, взяв на себя каждый месяц по $50. И если хочет одноразово, может сделать, насколько вас располагает личный бюджет или семейный бюджет. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, хотелось бы закрыть этот час. У нас 6 минут осталось. Хотелось бы закрыть этот час. И хотелось бы хотя бы начинать перекрывать в свободные часы те, которые мы пошли в минус, друзья. Мы пошли в минус последние 3 часа, друзья. Раз, два, три, да. Последние 3 часа мы пошли в минус, сильный минус, друзья. В этом часу, слава Господу, нам уже осталось $355, и у нас 6 минут осталось. 6 минут. И хотелось бы, друзья, чтобы мы закрыли этот час, не было здесь минуса, и еще начали перекрывать те минусы, которые у нас есть в прошлых часах, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. Спрашивают, напомните онлайн. Да, друзья, онлайн можно жертвовать через Cash App. На Cash App это будет Radio MV, просто Radio MV. Все одно слово. Radio MV можно жертвовать через Cash App. На Zelle, друзья, можно жертвовать по Zelle. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com, можно жертвовать по этому. И через карточку свою онлайн, друзья, вы можете жертвовать. По онлайн вас возьмет, друзья, в течение минуты-двух минут оформить. Позвонить примерно берет 5 минут. То имейте в виду, если у вас есть 5 минут времени, вы желали бы позвонить и стать частью, чтобы эфир в следующем году продолжал вещаться, друзья, вы это можете сделать. Прямо сейчас у нас остается 4 минуты в этом часовом блоке. Это уже 23 часа, если взять, в общем, 23 часа мы уже в эфире. 23 часа, друзья, мы в эфире, и мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год радиослужению, чтобы оно было в эфире. 4 минуты, и нам остается $355 в этом часовом блоке, друзья. В предыдущие блоки мы пошли минус. 3 часа мы пошли минус, друзья. И вот надо, чтобы вот этот час мы не пошли минус. Давайте мы вместе отреагируем. Я смотрю, Охайо так бьется на забрать Саут-Каролину с пятого места. Сейчас Саут-Каролина на пятом месте, самом, где много слушают. Охайо бьется, то выбивается на пятое, то уходит на шестое, прыгает. То, братья и сестры, если вы еще не приняли участие в эфире финансово поддержать на 2027 год, вы можете это сделать, позвонив на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Можно пожертвовать, друзья, онлайн. Тоже слава нашему Господу, друзья, остается 3 минуты, и уже нам осталось 255. Слава нашему Богу, друзья. Это можно сделать через Cash App на Radio MV. Одним словом, MV. Radio MV. Одним словом, можно сделать через Cash App, через Zelle, через PayPal или просто своей карточкой зайти на radiomv.com и пожертвовать. Или позвонить на 425
296-78-29. Мы идем, друзья, сейчас на музыкальную паузу, и нам, друзья, остается $255 в этом часовом блоке. Хотелось бы, друзья, чтобы мы его закрыли и начали помогать выходить из минуса с предыдущих часов, чтобы этот час, он, друзья, тоже не хромал, а чтобы он был прямым и здоровым. Да благословит вас Господь. Идем на музыкальную паузу, друзья. После музыкальной паузы у нас уже будет новый вызов, новый час. Хотел бы напомнить вам, друзья, смысл каков? Чем быстрее мы соберем общую сумму, которая нам необходима на 2027 год, тем быстрее мы пойдем в регулярное вещание. Слава нашему Господу! То вся цель, друзья, принять активность, чтобы мы могли сберечь свои голоса, да и уйти с эфира и дать вам слушать передачи, чтобы в следующий год, друзья, мы могли быть в эфире. Это наше желание с вами, как уже на протяжении 20 лет Господь это делает через вас. И объявляю номер и идем на музыкальную паузу. 400-225-296-78-29. Остается минута, и уже $155 еще нужно. Слава нашему Господу! $155 осталось, друзья. Идем в музыкальную паузу.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас, и у нас новый час и новые возможности. Да благословит каждого из вас Господь. Мы продолжаем дальше наш марафон, который перед нами, и как вы слышите, друзья, мы сегодня с вами в прямом эфире с самого утра и продолжаем, и будем до глубокого вечера. Пусть Бог благословит каждого из вас, и нам в этот час необходимо собрать 1918 долларов. Пусть Бог благословит каждого из вас. Спасибо вам, кто-то уже присоединился и воспользовался этим. Друзья, спасибо вам, что вы это сделали. Вы сделали пожертвование. Павел, пусть Бог благословит вас. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. На номер 425-296-78-29. Этот час, где мы слушаем свидетельства. Это по нашему времени с 8 до 9. По штату Вашингтона это с 9 до 6 до 7. И, друзья, также, если мы смотрим ближе к Нью-Йорку, это с 9 до 10. Друзья, в такое время, где сегодня звучит проповедь, свидетельство в этой программе, где мы слышим свидетельства и где которые свидетельства звучат, и они вдохновляют многих братьев, сестер, которые получают благословение, которые получают назидание. Да благословит вас Господь. Друзья, нам необходимо в этот час собрать эту сумму, которая составляет 1918 долларов. И у нас остается 52 минуты 40 секунд, где мы можем вместе с вами, друзья, собрать эти финансы для того, чтобы этот час был оплаченный, чтобы мы могли с вами в 2027 году иметь эту возможность служить, транслировать, благословлять других братьев и сестер, которые так нуждаются в этом. Пусть Господь благословит каждое сердце. Объявляю наши номера 425-296-78-29. Друзья, я благодарю Господа. Кто-то сейчас уже еще один человек присоединился. Спасибо вам. И это уже два человека, которые воспользовались этой возможностью. Нам осталось 1818 долларов, чтобы закрыть этот час. Друзья, в этом часе мы слышим свидетельство то, что делает Господь на, знаете, в жизни людей, на миссионерских полях, у людей, братьев и сестер, которые трудятся, живут, служат, которые принимают благословение и отображают, знаете, Божью любовь. Пусть Бог благословит каждого из вас. Деяния апостола, 3 глава, 19 стих, сказаны такие слова. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господнего. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господнего. На самом деле, братья и сестры, да придут времена Господни от лица Господнего, чтобы, знаете, Господь благословлял, вел и укреплял и производил работу и действия в жизни нашей. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит благодатью и силою своей. Я хотел бы объявить, у нас есть такая возможность, друзья, чтобы нам перекрыть эти 1818 долларов, нам необходимо это 7 человек по 25 долларов, которые могут, скажем, и воспользоваться, сказать, я могу жертвовать по 25 долларов, и нам надо таких 7 людей. Или можно 3 человека по 50 долларов. 3 человека, которые скажут, я смогу 50 долларов жертвовать, и хотел бы присоединиться. Или нам или необходимо, который человек сможет жертвовать 100 долларов в месяц, и нам таковых надо
два человека, и мы способны будем перекрыть эту сумму. Друзья, спасибо вам, кто-то позвонил сейчас и принял решение стать частью этого благословения. В данный момент это три человека, которые приняли это решение. И у нас, друзья, $1218 осталось. $1218, чтобы уплатить это время, этого часа на протяжении целого года. 27-й год, который перед нами. И мы с вами делаем этот марафон, если кто-то присоединился и задается вопросом, что у нас здесь происходит. Это ежегодный марафон, который мы делаем с вами, друзья, где мы собираем финансы, где мы обращаемся к вам, где мы говорим, что есть возможность служить вместе с нами, и приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами служили. Да благословит вас всех Господь. Возлюбленные, вы можете присоединяться к нам и слушать нас через YouTube, Facebook и другие платформы. Если даже у вас есть возможности сегодня использовать Medium, вы можете воспользоваться Medium, друзья, и поделиться, что у нас проходит марафон, что у нас проходит сейчас это поддержка финансовая на 27-й год, друзья, чтобы мы смогли с вами быть в прямом эфире и нести это служение, транслироваться и, конечно же, знаете, достигать тех людей, которые сегодня нуждаются в Слове Божьем, поддержать тех, кому сегодня трудно, тяжело. И, знаете, я очень прекрасно, что мы можем это делать, мы можем молиться, мы можем благословлять. И, кстати говоря, про это у нас через 48 минут у нас будет программа молитвы, которая в этой программе мы всегда молимся. Мы молимся и, знаете, благословляем тех, кто нуждается в поддержке, кто нуждается в молитве, кто болеет, кому трудно, кому тяжело. И благодаря братьям, сестрам, которые, знаете, отзываются, которые подписываются ежемесячно жертвовать по, скажем, по $20, по $30, по $100, по $50 или по $70, или кто-то больше, кто-то меньше. Пусть Бог благословит вас. Или, если у вас есть такая возможность, пожертвовать один раз, выделить сумму поддержки этого служения. Да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звонков. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть сегодня в этом прославится Господь. Друзья, звоните, пишите. Мы ожидаем ваших звонков. Также вы можете написать ваши свидетельства. Вы можете прислать нам, и мы их зачитаем, конечно же, и вместе с вами будем радоваться. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы маленький пример привести. Если мы жертвуем финансово ежемесячно, какие суммы и в конце года какая сумма выходит, друзья. Если мы жертвуем $20 ежемесячно, $20, то в конце года, друзья, это получается сумма составляет $200, $240. Если мы жертвуем по $20 ежемесячно. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, в конце года составляет $605. Если мы жертвуем по $75 ежемесячно, то в конце года составляет это $912. Если мы жертвуем $100 ежемесячно, в конце года составит сумму $1214. Друзья, да благословит вас в этом Господь, чтобы мы примерно знали вот эту таблицу, насколько она работает и насколько нам она служит большим благословением, чтобы этот час он был в эфире, чтобы это время было проплачено, и, знаете, мы могли транслироваться, мы могли служить и, конечно же, доносить Слово Божье до краев земли. Пусть Бог в этом прославится. На номер вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и у нас остается 45 минут, и нам необходима сумма. Это $1218. $1218, которых нам необходимо, чтобы закрыть этот блок,
этого времени, чтобы был он оплачен. И мы уже благодарим Бога, что братья и сестры отозвались, три человека, которые приняли в этом участие. Пусть Бог благословит вас, и пусть в жизни Господь производит работу действия. И как мы зачитали это деяние, Деяния апостолов, 3 глава, 19 стих. Здесь мы зачитали такие слова: «Так покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господня». Друзья, знаете, здесь апостол Павел обращался к народу и говорит, что нужно покаяние, нужно приблизиться к Богу, и да придут отрады от лица Господня, да, чтобы Господь благословил и устроил. И мы молимся, да, чтобы Господь благословил, устроил и подал свой ответ, подал, знаете, свою благодать для того, чтобы мы могли транслироваться, служить, вдохновлять других братьев, сестер, чтобы каждый назидался, укреплялся, чтобы никто не отстал, чтобы никто не ослабел, чтобы, друзья, никто не поколебался. А кому сегодня трудно, кому тяжело, а вы, может, таковых знаете, дайте им сегодня об этом знать. Скажите: возлюбленные, вы можете слушать радио, вы можете присоединиться к радио, и где, знаете, через радио звучит, как мы уже говорили, и чтение Слова Божьего, как Евангелие, как Старый Завет, как Новый Завет, что через радио можно слышать проповеди, пение, свидетельства, как мы говорим, в этом часу, этого часа блока, где слушаем свидетельство, и оно назидает, вдохновляет нас. Хотел бы задать вам вопрос, друзья: если вы в вашей жизни есть свидетельство, когда вы слушали или радио слушали, и Бог проговаривал вашу жизнь, производил работу, которую Он сделал в вашей жизни, вы можете засвидетельствовать, напишите, и мы это зачитаем. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы мы сильно не скромничали и делились, что делает Господь в жизни вашей. Да будет имя Господне в этом прославлено. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете взять всего лишь 2-3-4 минуты, и наши сестры вам помогут, и вы сможете дать ту лепту, которая покроет сумму, которая у нас сейчас составляет $1218, которых осталось нам перекрыть это время. Благодарение Богу за братьев и сестер, которые приняли участие. Это три человека, которые уплатили $850. Уплатили $850. Спасибо вам, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы отозвались и стали частью этого благословения. И, как я сказал, у нас остается 41 минута. 41 минута. И у вас есть сегодня привилегия быть тем тружеником, быть тем человеком, который служит, который благословляет, который отзывается и идет вперед. Слава нашему Богу! Друзья, остается у нас $1068. $1068. И в этом принял участие еще один человек. Четыре человека, которые сейчас приняли участие в этом часу. Друзья, и мы имеем эту сумму. Да благословит вас Господь. Остается 40 минут. 40 минут, и нам необходимо $1068. $1068. Вы можете зайти на наш веб-сайт radioenvy.com и воспользоваться и пожертвовать через, знаете, PayPal, через Cash App, Zelle, как мы сегодня это имеем, друзья, через онлайн. Зайдите и станьте частью этого благословения. То, что многие из вас этим пользуются, как вы слышите, у нас нету звонков, но мы видим, у нас номера понижаются, цифры понижаются по причине того, что братья и сестры используют веб-сайт наш radioenvy.com, и в нашем веб-сайте есть PayPal, есть Cash App, есть Zelle, есть возможности, которые они принимают в этом участие. Пусть Бог благословит
в вас, друзья. И, конечно же, знаете, все, что в ваших руках, да будет имя Божие благословено. Чтобы перекрыть 1068 долларов, которых у нас остается, и у нас времени осталось 39 минут, и, знаете, нам всего лишь необходимо 4 человека по 25 долларов и 2 человека по 50 долларов или 1 человек по 100 долларов. Пусть Бог благословит вас. Друзья, слава нашему Господу, мы еще один человек поучаствовал, где мы видим это 5 человек. Спасибо вам, да благословит вас Господь, где мы сейчас уже сумму, которая составляет, это 668 долларов. 668 долларов. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит вас. Это уже 5 человек. Этих 5 человек Господь пусть производит действие, работу и благословение. Знаете, Слово Божие, друзья, говорит, знаете, сеющая рука, она никогда не оскудеет. Знаете, дающая рука, она никогда просить не будет. Да пусть Господь благословит вас. Тот, кто это делает, кто влажит, кто сеет. Друзья, у нас остается 38 минут, и нам необходимо 668 долларов. 668 долларов. В этой, чтобы нам перекрыть этот час, закрыть, где мы слышим свидетельство и благословение. Я хотел бы сказать, знаете, если вы получаете благословение, ваша команда получает благословение, на работе получаете благословение или кто-то это, поговорите с друзьями, поговорите с близкими и примите это участие. Друзья, помните, что ваши пожертвования, они tax deductible. То есть в конце года вы можете выписать таксу, в конце года вы можете, знаете, взять бумаги и воспользоваться для своей таксы. Пусть Бог в этом вас благословит. И у нас остается 37 минут. Друзья, 37 минут, и нам необходимо 668 долларов. 668 долларов. Если у вас есть возможность, зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и там есть такая возможность платформы. Вы можете воспользоваться PayPal, вы можете воспользоваться Cash App, вы можете воспользоваться Zelle. Какие вам удобные приложения, друзья. И вы можете сделать пожертвование. В данный момент 5 человек, воспользовавшись этим, мы сегодня видим. Слава Господу, пусть Бог благословит вас. И что удобно для кого-то это так сделать. Хотел бы сказать, что у нас есть также телефон, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы можете позвонить и сказать то, какую сумму вы желаете пожертвовать, сколько Господь располагает в ваше сердце, друзья, и вы можете принять участие. Может, вы едете, может, вы на работе, может, вы находитесь дома, и у вас нет возможности зайти к нам на веб-сайт и сделать это электронно. Вы можете набрать, например, позвонить, и взяв с собой кредитную карту или банковскую карту, и воспользоваться этой возможностью, где наши сестры с вами буквально в течение до 5 минут этот вопрос могут все помочь вам оформить, и вы будете частью этого часа. Вы будете частью этого служения, где это благословение, которое будет передаваться другим братьям и сестрам. Пусть Господь подарит вам временную отраду. Друзья, здесь вот такое пожелание написали. Пусть Господь подарит вам временную отраду. Вовремя Господь вас порадует. Пусть Господь вовремя, знаете, даст вам необходимые вещи. Пусть вовремя будет в вашей жизни те люди, которые помогут, послужат, благословлят вас. И, знаете, пусть вовремя Господь
откроет, разумит, благословит, чтобы не было потерь, друзья, чтобы не было потерь. И в то же самое время, чтобы мы воспользовались этим благословением, воспользовались тем, что доверяет нам сегодня Господь, чтобы нам остаться верны во всех путях Божьих. Остается 34 минуты и 50 секунд, друзья, и нам необходимо сумму добрать, это $668. $668. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com. Там есть у нас PayPal, есть Cash App, есть Zelle. Есть тоже электронная, где можно взять через кредитную карту или через банковскую карту, как вам удобно, да благословит вас в этом Господь. Друзья, $668, которые необходимо закрыть этот час, нам надо или 3 человека по $25 ежемесячно, или 2 человека по $50, или 1 по $100. Знаете, из этих трех вариантов кто-то какой-то вариант может себе выбрать и воспользоваться этим вариантом. Или вы рассматриваете вообще одноразовый вариант, где вы можете воспользоваться, пожертвовать, благословить. Пусть Бог благословит вас. И если вы сегодня присоединились, только что и слышите, здесь мы говорим о финансах. Друзья, это идет у нас ежегодный марафон, который поддерживает служение, которое, знаете, влаживает служение, где мы с вами можем трудиться, где мы можем с вами сегодня служить и, конечно же, где мы с вами можем производить ту или иную работу. Пусть Бог благословит каждого из нас. Спасибо вам, друзья, и у нас еще один человек пожертвовал, слава нашему Богу, и у нас уже остается $642, $643, 6 людей приняли в этом участие, $643, возлюбленные, да благословит вас всех Господь, кто принимает в этом участие, и благословение да пребудет в жизни вашей. У нас остается 32 минуты, и давайте мы сейчас послушаем музыкальную паузу, послушаем пение и вернемся к вам. А во время музыкального пения, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle, как вам удобно. Друзья, пусть Бог благословит вас, или вы можете позвонить к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Послушаем пение.

Приветствую вас из Молдовы. Я очень благодарна вам, что вы есть. Постоянно слушаю ваше радио и очень довольна. Да благословит вас всех Господь обильно. Приветствую вас, дорогие сотрудники Радио МВ. Благодарю Бога и вас за прекрасную возможность слушать радио в любое время суток. Слушаю радио каждый день на работе. Слушаю радио уже несколько лет. Об этом радио узнала от родственника. И теперь слушаем всей семьей. Огромная благодарность вам, сотрудники, за все ваши труды. Итак, братья и сестры мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Друзья, у нас продолжается наш марафон, и хотел бы всех поприветствовать, кто присоединился к нам. Спасибо вам, что вы присоединились. И у нас продолжается наш марафон, который мы продолжаем сегодня вести и дальше. Говорим о том, что сегодня есть прекрасная возможность стать частью этого служения, чтобы нам вместе с вами идти далее, друзья, чтобы вместе с вами дальше нам распространять Слово Божье. И, конечно же, в 27-й год, чтобы мы с вами смогли распространять Слово Божье, молиться, благословлять, и чтобы имя Божье достигало тех сердец, которые сегодня и еще нуждаются в Господе, которые нуждаются в молитве, которые нуждаются, чтобы их поддержали. У нас остается 23 минуты, друзья, и нам всего необходимо $643. $643. У нас остается 22 минуты. И если у вас сегодня есть возможность пожертвовать, зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, и на нашем веб-сайте есть возможность воспользоваться, чтобы через PayPal, через Zelle, через Cash App вы можете стать и пожертвовать, уложить свою лепту, друзья. Нам необходимо всего лишь несколько людей, чтобы этот час был оплачен, чтобы этот час мы могли закрыть и пойти далее, друзья. Пойти дальше и трудиться дальше, нести это Слово Божье. Нам, чтобы закрыть этот час, да, или набрать эту сумму $643, нам необходимо 3 человека по $25, которые смогут платить ежемесячно, по $25 ежемесячно, или $50 ежемесячно, это 2 человека, или 1 человек по $100 ежемесячно. Друзья, если у вас такой есть вариант, который вы можете воспользоваться, да благословит вас Господь, мы будем очень рады. Позвоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или у вас есть возможность пожертвовать одноразово. Друзья, вы можете один раз заплатить там $100, $200, 50, 20, 30, сколько Господь располагает ваше сердце. Если у вас возможность есть $1000, $500, $800, уплатить за раз, и чтобы быть, знаете, спонсором в течение целого года, пусть Господь благословит вас. И, знаете, у нас остается 21 минута, и нам необходимо еще несколько человек, чтобы покрыть эту сумму $643. Мы благодарны Богу за 6 человек, которые приняли в этом участие, и мы уже покрыли $1425, и нам необходимо еще $643, чтобы закрыть этот час, и мы могли перейти на другой час. Пусть Бог благословит. А что происходит в этом часе? В этом часе звучат свидетельства, где братья и сестры свидетельствуют, рассказывают, что сделал Бог в их жизни, как Господь их провел, как Господь их укрыл, как Господь им открывал, благословлял, показывал, научал, наставлял и, конечно же, друзья, являл свою силу и благодать. И многие из вас, слушая это, вдохновлялись, ободрялись и приходили в состояние, знаете, радости, благословения и укрепления. Пусть Господь в этом вас благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт radiomv.com, и у нас там есть возможность PayPal, Cash App, Zelle, вот эти приложения, которые вы можете воспользоваться и сделать сегодня эту поддержку финансовую на 27-й год, друзья, и уплатив этот час, где мы можем с вами потом дальше быть в служении, конечно же, поддерживать, благословлять, и многие из вас получают благословение. Я расскажу маленькую таблицу, пока вы принимаете решение, пока вы записываете телефон. Давайте я еще раз его озвучу. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Знаете, есть такая у нас маленькая таблица, которая просто показывает вам, насколько важно и насколько большое благословение есть для служения радио. И в этот час, когда люди, они жертвуют, вложат эти финансы. Если у вас есть такая возможность, $20 ежемесячно жертвовать, подписаться ежемесячно на $20, то в конце года это составит $240. Если у вас есть возможность $50 жертвовать ежемесячно, то в конце года это составит $605, друзья. И знаете, если вы, кто-то из вас пожертвовал $600, кто-то из вас пожертвовал $300, да, то есть это $25 в месяц, да, мы можем, или $28 в месяц, ежемесячно. То есть это уже большое благословение, я вот рассказываю, да. Если $75 ежемесячно, то в конце года сумма составляет $912, друзья, $912. Или если $100 ежемесячно, то эта сумма составляет $1214. То есть такая лепта, которая ежемесячная, постоянная, она приходит, и она в конце года вырастает и служит большим благословением. И об этом мы говорим, что мы, друзья, открыты к тому, чтобы ежемесячно вы жертвовали. И в то же самое время, если у вас есть возможность пожертвовать прямо сейчас, вы рассматриваете свой бюджет, и вы понимаете, мне удобно сейчас лучше пожертвовать. Я не знаю, что у меня будет через несколько месяцев, или как у меня пойдет через несколько месяцев будет. Я готов лучше сейчас это сделать. И смотря на свои, знаете, приоритеты или моменты, пусть Бог благословит каждого из вас, друзья. Мы что делаем? Мы молимся за вас, мы благословляем вас, и мы призываем всех радиослушателей. Радиослушатели, чтобы молились и благословляли каждого, тот, кто принимает в этом участие. Благословляли тех, кто принимает в этом, знаете, сугубое участие. И благодаря таким братьям и сестрам мы сегодня с вами в эфире. Друзья, остается у нас 16 минут и 30 секунд. 16 минут и 30 секунд. И нам необходимо $643. $643. Если у вас есть сегодня возможность, если вы можете пожертвовать, если вы еще не участвовали в этом, друзья, вы не принимали в этом участие, мы приглашаем вас. Давайте присоединимся вместе, давайте мы вместе поучаствуем, друзья, давайте мы вместе пойдем дальше. Вы можете пригласить своих детей к участию, пригласить своего мужа, жену, детей, родственников, друзей, или если у вас по работе есть братья, которые вместе вы работаете и поговорил, чтобы скинулись и от компании выделить какую-то сумму. Да благословит вас Господь. Знаете, и у нас есть такие люди, которые от своей компании приняли решение и выделили сумму. Сказали, это мы в компании собрали и решили поддержать этот час или поддержать это время. Друзья, это радостно, это радостно. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог явит милость, пусть Бог явит благодать и силу свою и наполнит благодатью, милостью каждого из вас. Друзья, мы благодарны Богу, и у нас остается $43. Друзья, $43 у нас остается 15 минут и 10 секунд. 17 минут и 10 секунд, и наш час закроется, друзья. И нам необходимо, чтобы закрыть этот час, нам нужен $43. Это, друзья, или нам надо один человек по $25 ежемесячно. Один человек по $25 ежемесячно. У кого есть такая возможность? Кто может сейчас сказать, я готов уплатить этих $43, друзья? У нас остается 14 минут. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Братья и сестры, те, кто эти 7 человек приняли сейчас участие, да благословит вас Господь, наполнит миром, благодатью, силою, помазанием и любовью. Друзья, и все, что делает ваша рука, будет благословенно. Да ограждает Бог ваш дом, ваших близких, родных, друзей, детей, все то, что сегодня вы имеете, друзья. Почему мы благословляем? Писание говорит, благословляйте друг друга, да? И это приятно благословлять и видеть то, что сегодня братья и сестры влаживают в дело Божье. Остается 13 минут, друзья, 13 минут, и нам надо $43. $43, которые, чтобы закрыть этот час. И знаете, нам было в этом часу, надо было собрать 2068 долларов. И сегодня мы, благодаря братьев и сестер, которые 7 человек приняли в этом участие, и нас осталось $43. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться Cash App, Zelle или PayPal, да, вот PayPal, вы можете воспользоваться PayPal и принять в этом участие. Или позвонил нам на номер 425-296-78-29. Знаете, почему-то в этот час только один человек нам позвонил, а остальные все воспользовались онлайн. Слава Богу, пусть Бог вас благословит, друзья, что вы все воспользовались.

например, штат Орегон, штат Калифорния, штат Айдахо, штат Вашингтон, Монтана, вы едете сейчас на собрание, и у кого, ну, у кого по вторникам есть служение, да, пусть Бог благословит вас, и вы можете слушать это в машине. Мы с вами будем, друзья, буквально, я вам скажу, до 10 вечера по вашему времени. То если вы после служения пожелаете принять участие, мы ждем вас, да благословит вас Господь. Друзья, спасибо вам, кто принял сейчас участие и уплатил, друзья, уплатил. Слава нашему Богу, друзья. Мы набрали финансы, которые нам были необходимы на этот час. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас. Те, кто принял в этом участие, 8 человек, друзья, приняли участие в этом часу, и мы набрали эти финансы, чтобы этот час был уплачен на протяжении 27 года, друзья. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается 10 минут и 40 секунд, и я приглашаю вас к тому, чтобы вы сегодня могли быть той частью этого служения, друзья. Если сколько Господь располагает ваше сердце, вы можете присоединиться, вы можете сегодня стать частью благословения, сказать: я готов служить, я готов благословлять, я готов сегодня пожертвовать, быть благословением, пусть Бог благословит вас. Хотел бы попросить вас, вы сейчас едете, как я сказал, на молитвы, едете на служение, помолитесь за нас, друзья, помолитесь за радиослужение, помолитесь за каждого брата и сестру, чтобы Господь благословлял, укреплял тех, кто до этого уже жертвует и далее жертвует, чтобы Господь благословил. И, конечно же, друзья, чтобы сегодня, знаете, мы с вами смогли собрать ту сумму, которая нам осталось собрать. Послушайте, какая сумма. 81 150 долларов. 81 150 долларов. Мы с вами уже собрали 54 350 долларов. Друзья, слава нашему Богу. Пусть в этом Господь прославится. Не забудьте поблагодарить Бога и вместе с нами, и там, где вы будете. Молитесь за нас и благословляйте имя Господне. И у нас буквально тоже, друзья, через 9 минут начнется, то у нас будет по графику должна идти молитва. И мы в этом времени, конечно, мы будем с вами совершим молитву, помолимся и приглашаем вас, чтобы вы могли тоже принимать участие в финансово, друзья. Помните, что радиослужение нуждается в финансах, чтобы нам набрать эту сумму 81 150 долларов, чтобы у нас эти финансы были для того, чтобы мы могли просуществовать в 27 году. В 27 году мы не знаем, что принесет 27 год. Мы не знаем, друзья, что будет в 27 году, но мы знаем, что есть сегодня время сеять. Мы знаем, что есть сегодня время влаживать. И давайте мы воспользуемся этим временем, чтобы вложить в Царство Божие, чтобы Дух Святой производил работу, действие и благословение. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И когда вы позвоните, наши сестры отвечают на звонки, помните, и они могут вам помочь, и если вы едете в дороге, едете на собрание, на молитву, и они смогут вам помочь, и это всего лишь составит несколько минут. Если вам удобно, как по какой-то причине, да, я вам скажу, вот этот час, многие из вас воспользовались онлайн. Онлайн — это зашли на... Это что такое онлайн? Это зашли на наш веб-сайт, и они сделали пожертвование. Они сделали пожертвование, стали через Cash App, Zelle и PayPal. Yes, correct, да, через PayPal. И они сами автоматически это сделали. Слава нашему Богу, пусть Бог благословит каждого из вас. Да будет имя Божье благословено. Друзья, давайте мы сейчас послушаем пение, послушаем маленький обзор, и мы вернемся, и это будет уже наше время, где мы будем с новой силой, с новыми целями. И, конечно, у нас это будет молитва, мы тоже помолимся, тоже будем молиться, тоже будем благословлять. А в это время, во время пения, во время, друзья, обзора, звоните нам на номер 425-296-78-29.

И вы можете стать частью этого благословения часа, пожертвовать ту сумму, которую Господь располагает вас. И другое, друзья, вы можете тоже сделать, зайти на наш веб-сайт radiumv.com и ту сумму, которую Господь располагает ваше сердце пожертвовать, оно принесет благословение. Чем быстрее мы наберем 81 150 долларов, тем быстрее мы закроем этот марафон, и мы вместе, друзья, будем прославлять нашего Господа, слушая все остальные программы, которые так сильно сейчас ожидают братья и сестры, и пишут, когда оно будет. Пусть Бог благословит. А сейчас мы слушаем несколько псалмов, обзор, и вернемся к вам в новом часу.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы с вами в новом часу, новые возможности, новые достижения. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Хочу поблагодарить братьев и сестер искренне. Спасибо вам, что вы воспользовались онлайн, воспользовались интернетом, где нашим веб-сайтом radiomv.com, вы воспользовались PayPal, воспользовались другими платформами. Это как Cash App, Zelle. И вы поддержали, друзья, поддерживайте, спасибо вам. Я вам скажу, пока мы с вами здесь слушали пение, и пока мы с вами молились и благословляли, я вам хочу сказать, что нам осталось $79,850. Слава нашему Богу! $79,850. И мы, друзья, достигнем нашей цели. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, что вы жертвуете. У нас начался новый час, новые возможности. И в этом часу, друзья, у нас проходят молитвы. У нас проходят молитвы, где мы молимся, где мы переживаем, где мы нуждаемся, где мы говорим о том, о этих нуждах, которые к нам приходят. Друзья, у нас такое предложение. Люди просят, чтобы зачитать хотя бы нужды, которые люди прислали к нам. Давайте, наверное, мы так и сделаем. Знаете, как сейчас сделаем? Мы, наверное, подготовимся. Я объявлю наши координаты, куда вы можете звонить, друзья, куда вы можете писать и куда вы можете жертвовать на номер. И в это время, когда будут у нас зачитываться нужды, да, мы зачитаем нужды, с вами помолимся. У нас идет марафон. Хотел бы сказать спасибо, молитвенники, что вы к нам присоединились. И в этом часу нам необходимо собрать $1,741. Друзья, $1,741. И у нас остается время 53 минуты. 53 минуты. И наш эфир подойдет к концу. И давайте мы с вами будем молиться, друзья. Давайте мы с вами будем просить Бога, чтобы Господь дал эту нам благодать, подал нам эту благодать, чтобы, знаете, те необходимые финансы, которые нам нужно собрать, $79,850 на этот год, чтобы радиослужение на 27-й год могло существовать, и которые мы разбили по часам, друзья, чтобы в этот час $1,741 необходимо. Знаете, когда мы сейчас будем выслушивать нужды, когда мы будем молиться, и я хотел бы, чтобы вы, друзья, воспользовались нашим веб-сайтом radiomv.com и смогли пожертвовать, смогли зайти, воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и пожертвовать финансы. Друзья, нам необходимо $1,741, чтобы нам закрыть этот час. В этот час, друзья, мы молимся. В этот час, друзья, мы, знаете, молимся за те нужды, переживания, которые народ высказывает. И помните, возлюбленные, если этот час нам не проплатить, то у нас нет такой возможности будет на 27-й год. И если мы это сделаем совместно, если сейчас мы вместе будем прилагать усилия, жертвовать, благословлять, и также мы будем зачитывать ваши нужды, переживания, то мы вместе, друзья, будем радоваться. Почему? Потому что время уплачено, и, конечно же, мы можем помолиться за тех, кому трудно, кому тяжело и кому не так сильно легко сегодня. Позвоните нам на номер 425-296-78-29 и станьте частью этого служения. Проплатите этот час, друзья. Сколько Господь располагает? Вот один человек пожертвовал $300. Спасибо вам, пусть Бог благословит вас. Кому-то, возможно, $100, кто-то 300, кто-то 400, кто-то 200, кто-то 50, а кто-то может ежемесячно стать и поддерживать в
выделив, скажем, ежемесячно $20 или $10, или 15, 20, или 40, или 50, или 100 ежемесячно. И в конце года это составит приличную сумму, которая позволит нам существовать на 27-й год, друзья. И пусть Бог благословит вас. По нашему скеджулу это должна быть передача молитва. Молитва, за которой мы молимся за нужды, переживания, которые проходят близкие, родные, друзья, которые вы пишете, которые вы нам рассказываете, говорите и просят. Вот даже вот сейчас у нас идет марафон, а люди просят, пожалуйста, зачитайте наши нужды. Пожалуйста, помолитесь, друзья. Честно сказать, как ответить, скажите, вот что бы вы сказали? Нет, мы не будем зачитывать, и мы продолжаем, и нам нужны финансы. На самом деле, да, вы правы, нам нужны финансы, но в то же самое время и тоже жалко наших братьев, сестер, которым трудно, которым тяжело, которые сегодня просят помощи, и мы будем молиться, друзья. Мы будем молиться, чтобы Господь устроил, благословил. И у нас остается 49 минут. 49 минут, и нам необходимо $1741. $1741, друзья, чтобы нам уплатить этот час. Вы можете звонить на номер 425-296-78-29. Или, друзья, зайдите на наш веб-сайт. Сейчас у нас сестры зачитают нужды, и мы будем молиться, друзья. А в это время вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle, воспользоваться другими платформами, где вы проживаете, где вам удобно. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем, друзья, ваших решений, мы ждем ваших действий. А в это время давайте, наверное, мы все-таки выслушаем, сколько получили мы нужд, и помолимся. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

0: Сестры просят, чтобы я им еще чуть-чуть дал времени, чтобы они подготовились. Ну хорошо, давайте тогда они подготовятся. А я объявляю наши телефоны, друзья, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам это у нас молитвенный час идет, где мы молимся, где мы выслушаем нужды, желания, переживания, и мы вместе молимся и благословляем, и ходатайствуем за тех, кому трудно, тяжело. Чтобы этот час был на 27-й год, и чтобы он существовал, друзья, нам необходимо $1741. Остается 47 минут. 47 минут. И, знаете, вот эта сумма, которую необходимо перекрыть, знаете, вот эти расходы на 27-й год, $1741. Если у вас есть такая сегодня возможность, вы можете принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит вас, да благословит вас Господь, и вложите в это дело, вложите в этот час. Вы сейчас услышите, если вы только присоединились, или вы следите за нами, наблюдаете за нами, вы услышите, где мы, наши сестры будут зачитывать нужды, переживания, желания, и вы услышите, сколько нужд, сколько переживаний. И это мы делаем каждый вторник, друзья. Молимся, ревнуем, благословляем, ходатайствуем, знаете, и пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, друзья. У нас уже второй человек принял участие, слава Богу. И у нас уже остается $1641. Друзья, может, пока мы, наши сестры, попросили 20 минут им дать время, чтобы они подготовились, чтобы зачитывать. Может, в течение 20 минут, друзья, мы соберем всю эту сумму и как раз выслушаем все нужды и помолимся, и благословим нашего Господа. Друзья, пусть Бог благословит вас. Нам необходимо $1641, друзья, чтобы этот час был в эфире, чтобы эти нужды, эти переживания, эти молитвы, они возносились в этом часу. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться PayPal, можете воспользоваться Cash App, Zelle. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и на нашем веб-сайте вы сможете взять и сделать пожертвование. Друзья, сколько Господь располагает в ваше сердце, сколько вы можете это сделать. Пусть Бог благословит вас. И чтобы совместно мы могли молиться и ходатайствовать, и благословлять имя Господне, чтобы, знаете, не было урона. Не было урона в плане того, чтобы, знаете, этот час не был оплачен, и у нас были проблемы или переживания, как этот час, чтобы у нас был на протяжении 27-го года. И пусть Бог благословит вас, и спасибо вам, где отозвались уже два человека, стали частью этого благословения, и нам необходимо, друзья, $1641. $1641. Если вы можете благословить $100, $200, $500, $400, $20, $50. Один раз, друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете ли позвонить к нам или зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle. Пусть Бог благословит вас. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Другое, друзья, вы также можете, знаете, стать ежемесячным подписчиком. Ежемесячно, то есть это выбрать сумму, которая вас располагает, например, если нам надо 6 людей по $25 ежемесячно, 6 людей по $25 ежемесячно, или 3 человека по $50 ежемесячно, и мы эту сумму перекроем, или 2 человека по $100, и ежемесячно мы эту сумму перекроем. То есть есть разные варианты, то вы можете посмотреть, как вам удобно, как вы можете это сделать. Нам подходит и такой вариант. Кому-то больше легче одноразово уплатить, и как бы говорится, он не переживает, что у него будет проблема с карточкой или с какими-то пейментами, что сейчас у него есть эта возможность. И это он сделал. Пусть Бог вас благословит, друзья. Вы можете это сделать, позвонив на номер 425-296-78-29. Что в этом часу происходит? В этом часу происходят молитвы, где мы молимся. И сейчас у нас будет молитва, друзья. И наши сестры подготавливаются, мы зачитаем нужды, и мы будем молиться. Но также мы говорим о том, что этот час, который нужно уплатить, друзья, на 27-й год, который он составляет сумму $1641. $1641, который необходимо для того, чтобы мы могли иметь. Сестры нам пишут, друзья, они уже приготовились, и они готовы зачитывать нужды. Мы объявляем еще раз, друзья, будут звучать нужды, пусть Бог благословит. И я хотел бы сказать, во время чтения нужд, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и пожертвовать, друзья, нам необходима сумма $1641. И также вы можете во время чтения этих нужд, вы можете позвонить к нам на 425-296-78-29 и стать частью этого служения. Наша молитва о том, чтобы в конце этого часа, друзья, остается нам 42 минуты, чтобы нас этот час был уплачен, чтобы мы проплатили этот час, чтобы мы не ушли в долг. Друзья, мы будем молиться и надеяться на вас, а вы надеетесь на нас. Таким образом, мы делаем дело Божье. Пусть Бог благословит. И сестра Надя сейчас зачитает нужды, и мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Благодарю каждого, кто подвисается вместе с нами в этом труде. И сейчас я хочу выслушать нужды, просьбы и желания народа Божьего. Пусть Бог каждого благословит. Мир вам! Я хочу посетить мою маму. Помолитесь, чтобы Бог хранил меня в дороге и благословил мой путь туда и обратно. За наших детей и внуков поддержите в молитве. За личную встречу с Иисусом, чтобы все были спасены и благословенны. Молитвенная нужда. Церковь Христова, братья и сестры, прошу вас сердечно поддержать меня в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации, помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудности и обстоятельства, в которых нахожусь, уповаю только на помощь и защиту Господню. Помолитесь за моего сына, ему 21 год, чтобы Бог даровал ему мудрости и разуму, благословил и взял свой удел. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Сердечно благодарю. Мир вам. Просим молиться о наших перелетах. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил нас в дороге и призвал родных на путь спасения. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за моего мужа, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу и дальше молиться за спасение моего дома, за наших детей и их судьбы, за благословение и охрану в колледжах, чтобы они успешно сдавали все экзамены, благословение на работе и на дорогах, а также за здоровье родителей, детей и сестры, и за меня. Очень вас благодарю. Помолитесь за мужа, чтобы Господь помог духовно подняться и освободиться от всего, что не угодно Господу. Сердечно благодарю. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог послал работу сыну и зятю. Сердечно благодарю. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил нас в дороге и призвал родных на путь спасения. Дорогие молитвенники, прошу молиться за моего мужа и детей. Они не знают Господа, чтобы Господь подарил им покаяние и хранил их семьи. Помолитесь, пожалуйста, за моего сына. У него очень тяжелые обстоятельства. Мир вам. Поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына Виталия, за здоровье мужа и за устройство судьбы дочери от Божьей руки. Поддержите в молитве сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к покаянию и спасению. Помолимся за Антона о его покаянии и спасении. Пусть Господь хранит его там, где он находится, являет свою милость, совершает свой труд в его жизни. Продолжаем молиться за Виктора о покаянии и полном освобождении от зависимости и желании ходить в церковь. Также за покаяние Дениса, Давида, Сергея. Просьба продолжать молиться за Ларису, чтобы Господь восстановил ее, укрепил и совершил свой труд в ее жизни. Сестра Светлана из Молдавии просит молиться за сына Михаила, который отошел от Бога и переживает трудности в семье и жизни. Пусть Господь коснется его сердца, освободит от всего, что уводит от него и вернет к себе, а также за его жену и детей, и о силах для Светланы продолжать молиться и поститься за сына. Нужда за покаяние детей. Прошу, помолитесь за сестру Свету, ей предстоит операция, чтобы Господь благословил руки врачей. Дорогие друзья, у нас большая нужда за сына. Он сильно отдалился от Бога, перестал посещать церковь. В семье также много проблем. Мы очень переживаем за него. Просим молиться, чтобы Господь коснулся его сердца, освободил от всего, что уводит от Бога. Верим в силу молитвы. Благодарю, что молитесь, и дальше молитесь, чтобы Господь благословил меня и устроил мою судьбу, за маму Инну, чтобы дал здоровье и силы, за брата Диму. Очень тяжело за его дом. Спасибо. Мир вам! Поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына Виталия, за здоровье мужа и за устройство судьбы дочери от Божьей руки. Дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за покаяние Сережи и Саши, чтобы Бог своей рукой разрешил все их проблемы и освободил от всех зависимостей. Сердечно благодарим. Братья и сестры, Бог предупреждает Духом Святым, что дьявол строит планы для моих детей. Пожалуйста, помогите мне в молитвах за моих сыновей, чтобы Господь явил милость и сохранил их. Поддержите в молитве за сестру Любу. Она сейчас в реанимации, в тяжком состоянии, чтобы Господь явил милость. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтобы Бог коснулся их сердца. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью и за детей, за внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Бог дал покаяние, и они вернулись в церковь. У нас большая нужда за сына Витю, который охладил духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, которые в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние и пробуждение. Поддержите в молитве сестру Лиду и ее дочь. Они проходят трудности, чтобы Бог явил милость и помог. Помолитесь за моего брата, чтобы Господь укрепил его духовно, поднял на свои высоты и даровал ему устройство. У меня также личная нужда, чтобы Господь вышел навстречу и указал свой путь. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас, поддержите меня в молитве за семью моей дочери Кати и ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божие в эту семью. И последняя нужда. Брат Олег просит молиться за племянницу Аню, чтобы Господь укрепил ее в вере, сохранил от греха и плохого влияния и помог всем сердцем следовать за ним. Также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к Нему и восстановила отношения с Богом. И еще одна нужда. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей и детьёв, за божественный мир и любовь, чтоб было прощение, чтоб Господь благословил внуками, и за христианскую судьбу для дочери Ани. А еще у моего мужа проблема с зубами. Верю в молитву. Благодарю за все Бога.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые были зачитаны. И почему мы слушаем эти нужды? Потому что это час, где мы молимся, где мы выслушаем нужды, переживания, где мы ходатайствуем. И мы молимся перед нашим Господом. Возлюбленные, я вас приглашаю к молитве, я приглашаю, чтобы мы вместе с вами помолились. Хотел бы сказать, что у нас это идет прямо сейчас, в данный момент, идет марафон, где мы собираем финансы, и у нас остается 32 минуты, и нам необходимо $1641. $1641, чтобы уплатить за этот час, чтобы этот час мог существовать в течение 27 года, друзья. И в это время вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и там, друзья, воспользуются PayPal, Cash App, Zelle, и вы можете пожертвовать, пусть Бог благословит вас. Нам необходимо $1641. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. А я вас приглашаю в это время к молитве. Давайте мы вместе помолимся за эти нужды, которые мы вместе с вами их слышали. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за милость, за благодать и силу крови Твоей. Боже, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, помазание Твое над нами, слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе и поклонение, Господь наш и Бог наш. Отец, я благодарю Тебя то, что Ты сегодня производишь работу и действия, производишь помазание, производишь силу Твою, слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Я прошу Тебя, помоги, благослови, дай милость Твою, подай любовь Твою, подай Твою благодать, подай, Господь, сегодня Ты слышал, где есть трудности, где есть переживания, где есть сегодня проблемы в семьях, между мужем, между женой, Господь, между детьми, Господь, есть непонимание, Господь, где дети сегодня, они не желают слушаться родителей. Помоги, Господь, благослови, подай мудрость родителям, Господь, и дай страх детям, Господь, чтобы дети были в послушании. Также, Господь, Ты знаешь, которые отошли от Тебя, Господь, которые сегодня далеки от Тебя, и они нуждаются сегодня в помощи. Они нуждаются, чтобы Ты сегодня благословил и помог им. Во имя Иисуса Христа яви Твою милость и яви Твою благодать. Господь, благослови, прославься и возвелишься. Отец, мы в молитве это приносим перед Тобой. Господи, Ты все знаешь, от Тебя ничего не скрыто. Мы молим и просим Тебя, благослови, укрой в тени крыл Твоих, защити и благослови, Отец Небесный, Господи, исцели тех, кто болеет, Господь. Исцели тех, кому сегодня трудно, кому тяжело, кто сегодня проходит трудное время, проходит трудные обстоятельства. Господи, помоги таковым во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, не пройди мимо ни одной души. Господи, мы также молимся, у нас сейчас идет марафон, Господь. Нам необходимы финансы. Нам еще необходимо собрать $79,750. Слава Тебе, Господь, за эти финансы, которые уже мы получили. За этих братьев и сестер, которые уже приняли участие. Господи, располагай сердца, Господь, располагай сегодня людей, которые имеют бизнесы, Господь, располагай людей, чтобы мы быстрее закончили этот эфир, Господь, чтобы нам не дожидаться пятницы. Боже, благослови, я прошу Тебя, открывай сегодня Твои двери, двери Твоей благодати, Господи, которые сегодня, Господь, произведут работу и действия. Боже, прославься и возвелишься. Отец Небесный, мы молим и просим Тебя, яви Твою милость, яви Твою славу, яви Твою благодать. На номер, Господь, помоги нам, чтобы мы сегодня способны были, Господь, благословлять друг друга, способны молиться, способны, Господь, сегодня были поддерживать друг друга, благословить тех, кто дает, жертвует, кто молится, Господь, и кто желает пожертвовать, Господь. кто, у кого есть это желание, Господи, благослови, Отец Небесный, а мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность, где мы молимся, где мы сегодня, Господь, ходатайствуем, где мы выслушаем эти нужды, переживания, Отец Небесный, подай Твою милость, Твою благодать, Ты наш великий Бог. Аминь. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Я еще раз напоминаю, у нас остается 28 минут, друзья. 28 минут, и наш эфир подходит к концу, и закончится, подойдет к концу этот час. И нам необходимо в этот час $1641. $1641, чтобы нам закрыть этот час. И мы нуждаемся, чтобы вы поддержали, друзья, поддержали и стали частью этого служения. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И как вы слышали нужды, мы молились за эти нужды. В этот час как раз проходят у нас молитвы. Мы молимся за нужды, мы переживаем именно в этот вторник. У нас молитвенное служение, и, знаете, мы выслушали те нужды, которые были, которые вы прислали, друзья, и вы услышали, как, сколько их много, и какие они различные, много, знаете, гранные, которые с разных ракурсов, с разных проблем, переживаний. И мы продолжаем молиться. И благодарение Богу за таких людей, как вот здесь два человека пожертвовало $400, где мы сегодня, друзья, уже нам необходимо $1641 остался, чтобы перекрыть этот час. И нас остается 27 минут. 27 минут, и этот час будет закрыт. И, друзья, и чтобы нам не уйти в минус, мы нуждаемся в вашей поддержке. Мы нуждаемся в вашем, знаете, сотрудничестве, чтобы вместе с нами мы пошли дальше. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на веб-сайт radiumv.com, и вы можете воспользоваться этим моментом и сделать через Cash App, PayPal, Zelle, как вам удобно, онлайн, и воспользуйтесь этим, пусть Бог благословит вас. Спасибо всем тем, кто жертвует, кто принимает участие, кто отзывается, кто, знаете, сегодня прилагает в этом усилия, старания, возлюбленные, пусть Бог благословит вас. У нас остается 26 минут, и нам необходима сумма $1641, чтобы эта молитвенная программа, она могла существовать, чтобы эта молитвенная программа могла, друзья, сегодня быть на протяжении 27-го года, чтобы мы могли молиться, благословлять, ходатайствовать, да сохранит Господь, да проведет нас Господь, да благословит нас Господь и укрепит. И это время, где мы можем вложить. Знаете, мы не знаем, друзья, каково час времени или момент нашей жизни, мы этого не знаем. Но знаем одно, друзья, что Бог сегодня нам дает возможность вложить это в Царство Божие. Что будет завтра, что будет послезавтра, мы не знаем. Но мы знаем сегодня, Господь дает мне эту возможность благословить. Мне Господь дает возможность вложить. Мне Господь дает сегодня возможность поддержать. Друзья, давайте мы отзовемся, да, этот призыв. Давайте мы сегодня пойдем вместе с радиослужением дальше, понесем эту весточку, понесем это благословение, понесем, друзья, эту радость далее и распространим это Слово Божье дальше. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и тоже воспользоваться, друзья, и автоматически вы можете выбрать там или PayPal, или Cash App, или Zelle, и сможете с нами вместе воспользоваться, пусть Бог благословит вас, и мы можем вместе с вами, друзья, идти по этому поприщу, вместе служить, трудиться и благословлять. Этот час молитвы. Как вы слышали, наши сестры зачитали эти нужды, мы молились, а мы за них благословляли, ходатайствовали. И хочется, чтобы этот час был уплаченный, чтобы этот час был сегодня, друзья, проплачены, чтобы мы могли сегодня двигаться вперед, чтобы мы могли с вами вместе делать ту или иную работу, которую Господь сегодня доверяет для каждого из нас. Пусть Бог благословит нас, и мы еще раз напоминаем наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также вы можете зайти на наш веб-сайт readingv.com, и там есть у нас PayPal, Cash App, Zelle, и принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Хотел бы сказать, знаете, я сейчас смотрю на время, в Берлине 4:35 утра уже. Уже утро, и смотрю, в Москве 5:30 утра, друзья, уже там просыпаются люди, в Киеве тоже 5:30 утра, люди уже там тоже просыпаются, друзья, и мы вас тоже приглашаем, если вы сейчас присоединяетесь, включаете радио МВ, мы продолжаем этот марафон, мы вместе с вами идем дальше, и мы сегодня говорим о том, чтобы... Друзья, дальше нести Евангелие, проповедовать Слово Божье и распространять Слово Божье. В Нью-Йорке у нас уже 10:40, это в Нью-Йорке, и у нас уже в Нью-Брамфоле у нас уже 9:40, да, без нескольких минут. Друзья, так что пусть Бог благословит вас, и сегодня время вложить в дело Божье, время вложить в Царство Божье. Если у вас есть возможность пожертвовать $100, $200, $300 одноразово, вы это можете воспользоваться. Вы позвонил на номер 425-296-78-29. Или вы можете сделать, друзья, это ежемесячно какую-то выбрать сумму $20, $50, $170 или $75. Какие-то из этих моментов вы можете выбрать ежемесячно. Вы скажете, ну а что там $50 ежемесячно оно может сделать? Друзья, в конце года она составит $605. $605 – это большая сумма для этого часа, и она позволит нам, друзья, сделать большую работу, и то, что мы в этом радуемся. Или $75. $75, что это позволит? Это $917 в конце года, друзья. Это тоже прекрасная сумма, которая позволит радиослужению в течение 27-го года быть в эфире. Пусть Бог благословит вас, и так что вы можете воспользоваться такими моментами, позвонив на радио 425-296-78-29, и наши сестры примут ваш телефонный звонок, и вы можете сказать свою кредитную карточку или банковскую карточку, и они могут оформить, сделать, и это очень в течение нескольких минут, до 5 минут, друзья, и вопрос этот весь будет решенный. И пусть Бог благословит вас. Если вы желаете выписать чек, вы это можете тоже сделать на PO Box 523 Mount Vernon, Вашингтон, это WA, и вы можете сделать туда тоже, прислать, и zip-код 98273. Пусть Бог благословит вас, вы можете этим тоже воспользоваться. И, знаете, с таким образом, знаете, мы можем перекрывать, мы можем служить. Спасибо вам. О, слава Богу, друзья, у нас уже надо... Нам уже необходимо уже $1541. $1541 мы получили только что сейчас. Спасибо вам, что вы воспользовались нашим веб-сайтом и пожертвовали. Пусть Бог благословит вас, друзья. Нам это уже 3 человека приняли участие, и нам необходимо $1541. Если у вас и есть Cash App, вы можете воспользоваться Cash App. Если у вас есть Zelle, и вы можете воспользоваться этой программой, или PayPal можете воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. И, знаете, уже 3 человека приняло участие. Нам необходимо, чтобы закрыть этот час, друзья, $1541. $1541. И у нас остается 19 минут, друзья, 19 минут. и нам необходимо закрыть эту сумму. Мы приглашаем вас. Это час молитвы, друзья, где мы молимся, где мы ходатайствуем, где мы выслушаем нужды, переживания, друзья. И таким образом кто-то проплачет этот час, кто-то молится, кто-то зачитывает, кто-то приготавливается к этому часу, друзья. И все мы, как одна семья, сопутствуем одному и тому цели, чтобы Царство Божье расширялось и имя Божье в этом прославлялось. Если у вас есть возможность пожертвовать $100, $200, $50, $300, $400, $600, 1000, сколько Бог располагает в ваше сердце, вы можете воспользоваться Zelle, Cash App или PayPal. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. Друзья, если вы думаете, как к нам попасть на наш веб-сайт, просто, как вы слышите, radiomv.com. И все. И вы можете зайти на нашу страницу и воспользоваться этими приложениями, чтобы, знаете, сделать, если для вас это удобно. Если вам удобнее, позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы это тоже можете сделать. Пусть Бог благословит вас, и мы можем, друзья, вместе восполнить эту нужду, которая у нас есть именно в этот час. И на этот час, друзья, пусть Бог благословит. И у нас остается 17 минут. 17 минут, и это, я хочу сказать, и этот час подойдет к концу. Осталось 17 минут. Что в этом часе происходит? Этот час молитвы, где мы говорим о молитве, где мы выслушиваем нужды, и эти нужды абсолютно разные. Они приходят с разных стран, с разных штатов, с разных обстоятельств, и мы их зачитываем, мы вместе молимся. И это то, что мы сейчас сделали. Мы выслушали нужды, мы молились, и братья и сестры идут на молитвы, едут на служение молитвенное, и они принимают в этом участие, молятся, и пусть Бог благословит каждого из вас. И таким образом, знаете, люди получают ответ, таким образом приходит благословение, таким образом, знаете, приходят решаются те вопросы, которые у наших братьев и сестер есть. Пусть Бог сегодня в этом прославляется. Помните, во всех этих действиях все во всем должен прославиться Господь. И вот эти даже финансы, которые сегодня собираются, вот эти 3 человека, которые пожертвовали, пусть Господь прославится и в их жизни. Знаете, Господь их не знает имена, знает фамилии, знает их обстоятельства. Все, о чем они нуждаются, пусть Господь их благословит. Друзья, у нас остается 16 минут и 5 секунд, друзья, и нам необходима сумма $1541. $1541, чтобы закрыть этот час. И сегодня мы обращаемся к вам. Давайте мы станем частью этого служения. Давайте мы сегодня откроем, знаете, свои сердца и протянем сегодня руку щедрую. Знаете, будем сеять щедро и пожинать будем щедро. Если мы сегодня, знаете, будем открывать сердце с любовью, посеять сердце, которое наше сердце сеет с любовью, и мы это будем пожинать то же самое. Пусть Бог благословит каждое сердце. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете воспользоваться нашим веб-сайтом radiomv.com и воспользоваться Cash App, Zelle или PayPal. Друзья, как вам удобно. Пусть Бог благословит. И у нас остается 14 минут, друзья, уже 14 минут. И нам необходимо $1541. Кто может пожертвовать $100, друзья, или хотя бы $50, или $200, или $20, друзья, или ежемесячно вы можете подписаться, сказать, мне удобно подписаться на $20 ежемесячно, или на $25, или на $50 ежемесячно, или на $100 ежемесячно. Друзья, как кому удобно. Вы это тоже можете позвонить, и наши сестры помогут вам, и мы совместно, друзья, сможем пойти дальше. И пусть Бог благословит вас. Я благодарю тех, которые 3 человека пожертвовало уже, друзья. Спасибо вам, и это составило сумму $500. Составило $500, 3 человека пожертвовало. Пусть Бог благословит вас, и нам еще необходимо 1541 доллар. И кто сегодня сможет стать частью этого благословения, этого часа? И нам остается 13 минут. 13 минут, чтобы нам закрыть этот час. Друзья, чтобы нам не пойти в минус, чтобы нам не пойти в убыток, а наоборот, чтобы это было уплачено. Помните о том, что мы говорим и о том, что нам необходимы эти финансы, чтобы на 27-й год, чтобы мы могли быть в эфире радиослужения. И я хочу сказать слава нашему Богу, что мы начали вчера этот еще марафон, нам необходимо было 135 500 долларов. Сейчас нам необходимо, друзья, 79 650 долларов. И слава Богу, мы продвигаемся вперед, движемся вперед, и мы приглашаем вас. Давайте вместе с нами пойдем дальше. Давайте мы вместе с нами сделаем больше, друзья. И я верю в то, кто сегодня отзовется, тот, кто станет сегодня этой частью благословения, мы с вами сможем сделать гораздо больше в предстоящем году. Друзья, остается 12 минут и 41 секунда, и нам необходима сумма, это составляет 1541 доллар. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт radiomv.com, и там возможно сделать пожертвование через PayPal, Cash App или Zelle. Какая вам удобно, через Cash App сделать или через Zelle сделать, или PayPal сделать, как вы для вас удобно и, знаете, легче воспользоваться. Пусть Бог благословит. Последние вот эти час, полтора,

Благословение вам, то, что вы это сделали. И приятно, что есть такие сегодня братья и сестры, которые отозвались, пожертвовали. И нам необходимо еще $1516, друзья. $1516, которые могут сегодня закрыть этот час времени. И у нас остается 10 минут и 41 секунда. 10 минут и 41 секунда. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы едете на траке или работаете на такой работе, вам неудобно заходить на веб-сайт, но вам удобнее позвонить, пожалуйста, это сделайте на номер 425-296-78-29. Также приглашаю вас, чтобы вы поделились своими работниками, тракистами по бизнесу, что есть сегодня идет марафон, и где сегодня радиослужение собирает финансы на поддержку для, на следующий год. Друзья, поделитесь, чтобы и ваши друзья были, тоже могли воспользоваться этим, знаете, поддержкой, этим служением. Пусть Бог благословит и каждого из них. Друзья, и у нас, слава Богу, уже остается 1466 долларов. Слава нашему Богу, 1466 долларов. Пусть Бог благословит, и нам еще необходимо вот эти финансы уплатить. Пусть Бог благословит вас и даст нам сегодня эту возможность, чтобы мы могли дальше двигаться, дальше служить. Пусть Бог благословит вас и укрепит, являет милость и благодать и силу. Друзья, остаются у нас уже считанные минуты, где мы стремимся к тому, чтобы у нас этот час был закрытый. Остается 8 минут, друзья. 8 минут, и нам надо 1466 долларов. 1466 долларов, чтобы закрыть этот час. И если у вас есть эта возможность стать частью этого благословения, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, что в этом часу происходит? Это час во вторник происходит, где проходят молитвы. Молитвы, мы молимся за нужды, за переживания, мы выслушаем нужды, мы ходатайствуем. И хочется, чтобы этот час был проплачен на следующий год, друзья. И я понимаю, только совместно мы это можем сделать. Совместно мы можем оплатить, совместно мы можем поддержать. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается 7 минут, друзья, 7 минут, и нам надо 1466 долларов. Сколько Господь располагает в ваше сердце? Какую сумму, какая сумма лежит в вашем сердце? Если вы можете, воспользуйтесь нашим телефоном, позвоните 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com. radiumv.com. И на нашем веб-сайте, друзья, воспользуйтесь Zelle, Cash App, PayPal, какое вам удобно, и можете выбрать сумму, которую вы желаете пожертвовать, пусть Бог благословит. Или вы хотите стать ежемесячным спонсором, который поддержит $25 или $30, или $40, или $50, или $60, или $70, или $80 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, вы можете позвонить, сказать, дать о себе знать. Нам надо 5 людей по $25 ежемесячно, и мы эту сумму $1460 перекроем. Или 3 человека по $50, и мы перекроем. Или 2 человека по $100 мы перекроем. Пусть Бог благословит каждое сердце. Даст сегодня нам возможность, друзья, чтобы жертвовать. А если у вас
Нет такой возможности жертвовать, друзья. Молитесь за тех, кто жертвует. Молитесь за тех, кто звонит. Молитесь, чтобы у нас, знаете, каждую минуту по несколько звонков было. Молитесь, чтобы мы могли восполнить эту нужду, чтобы Господь располагал братьев и сестер, которые сегодня способны пойти вместе с нами вперед.

Вот. Пойти с нами вперед, друзья. Молитесь об этом, чтобы, знаете, наши телефоны, они не умолкали. Не умолкали. И чем быстрее мы могли восполнить эту нужду, которая у нас на 27-й год. Пусть Бог благословит. У нас остается 5 минут, друзья. Абсолютно 5 минут. И нам необходимо 1466 долларов, друзья, и в этот час это как раз проходит молитвы, где мы за вас молимся, где за ваших детей молимся, за внуков молимся, за родственников, друзей, за братьев, сестер, друзья. И хочется, чтобы этот час был уплаченный, что хочется, чтобы этот час был проплаченный. Хочется, чтобы, знаете, мы без всякого, знаете, переживания входили в 27-й год. Чтобы у нас не были, знаете, те моменты, как мы сможем пройти 27-й год, потому что мы не добрали финансы. Друзья, те часы, которые мы не добираем, для нас это очень и очень плохо потом сказывается в течение года. Друзья, мы потом вынуждены искать финансы, чтобы как-то покрывать те расходы, которые мы не добираем. Друзья, помните об этом. И мы молимся, мы обращаемся к вам. Честно сказать, нам не хочется, чтобы мы еще в течение года делали марафон для того, чтобы восполнять те нужды, которые нам необходимы, знаете, дополнять и то, что мы не добираем. К сожалению, мы в этом дне многие часы не добрали. Не добрали, к сожалению, большому. Друзья, у нас остается 4 минуты 27 секунд, и нам необходимо, слава Богу, уже осталось 1166 долларов. 1166 долларов. Спасибо вам. Те, кто принимает участие, 6 человек, друзья, уже приняло участие. Пусть Бог вас благословит, что вы это отозвались. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы ждем ваших звонков. Да благословит вас Господь. И нам необходимо перекрыть этот час, этого времени для того, чтобы на 27-й год мы могли свободно быть в этом часе и принимать звонки, молиться, ходатайствовать, выслушать нужды, выслушать переживания и, конечно же, молиться за них. Друзья, если вам удобно, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle или PayPal, если вы... И вам это легче, удобнее. Пусть Бог благословит вас. Та сумма, которая лежит в вашем сердце, вы можете воспользоваться, да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 3 минуты, друзья, 3 минуты, и нам необходимо 1166 долларов. 1166 долларов. И мы сегодня ждем ваших звонков, друзья. Мы ждем тех братьев и сестер, которые скажут, мы пойдем с вами дальше. Мы будем теми людьми, которые желаем благословлять, желаем. Слава нашему Богу, друзья, у нас остается 1050 долларов. И остается 2 минуты. 2 минуты. И у нас остается 1050 долларов. В этом часу у нас приняло 7 человек участия, друзья. И мы набрали сумму 991 доллар. А нам еще надо, друзья, 1050 долларов. 1050 долларов. Да благословит вас всех Господь. И остается 2 минуты. 2 минуты, и этот час закроется, друзья. Нам не хочется уходить с минусом. Не хочется уходить с минусом 1000 долларов и 1050 долларов. Если вы можете стать частью этого благословения, пожалуйста, примите в этом участие. Зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и там есть PayPal, Cash App, Zelle, и вы можете воспользоваться. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы можете позвонить на этот номер. Друзья,
8 человек. Нас остается 1 минута и 20 секунд. И уже присоединился еще один 8 человек. И нам остается $950. Друзья, $950. И этот час будет полностью проплачен. У нас остается 1 минута и 8 секунд. Если вы можете принять в этом участие $100, 200, 300, друзья, 20, 50, сколько вы можете сделать, друзья? Дайте о себе знать. Позвоните на номер 425-296-78-29. Остается 47 секунд, друзья, и нам необходимо $950. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com и воспользуйтесь PayPal, Cash App, Zelle. Какая у вас подходит программа легче для вас? Пусть Бог благословит. И хотелось поблагодарить Бога за этих 8 людей, которые приняли участие в этом часе, где у нас проходит молитва, ходатайственная молитва, где мы молимся, где мы плачем, где мы сочувствуем, где мы сострадаем и выслушиваем переживания. Друзья, и нам необходимо $950. Остается 10 секунд, друзья, 10 секунд, и нам необходимо $950. Дайте о себе знать. Давайте мы вместе с вами пойдем. Давайте вместе будем служить. На номер позвоните 425-296-78-29. Во время этого пения давайте мы можем позвонить, можем зайти на наш веб-сайт readymv.com и вместе стать частью этого благословения, друзья. И мы сейчас идем на музыкальную паузу, и потом мы вернемся. У нас будет новый час, новые возможности и новая поддержка. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Дорогие друзья, у нас новый час, новые возможности и новые предложения вам, друзья. Пусть Бог благословит каждого из нас. И мы сегодня продолжаем вместе с вами идти далее и служить, проповедовать, говорить. И приглашаем вас, давайте вместе будем проповедовать, давайте вместе дальше будем идти, давайте вместе будем распространять Слово Божие, и чтобы мы могли достигать сегодня те сердца, которые сегодня так нуждаются в Боге. Друзья, новый час, у нас остается 53 минуты в этом часу, и нам необходимо в этом часу $2082, $2082, и слава Богу, во время объявлений, во время музыкальной произведений у нас один человек принял участие, и нам необходимо уже $1682. $1682. Друзья, да благословит каждого Господь. Что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе звучат проповеди. В этом часе звучат проповеди, где проповедники говорят и о Слове Божьем, где мы можем рассуждать вместе с ними, где мы можем вникать вместе с ними, где мы можем, друзья, также, знаете, принимать участие вместе с ними. И место Писания, которое оставлено, это Иеремия 33:3. Это, знаете, как я говорил своей дочери, это телефон в небо. Телефон в небо, номер телефона в небо. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Вы слышите? «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И мы сегодня давайте будем вместе взывать Господа, просить: «Господь, благослови нас сегодня и дай нам то сегодня просимое, то, что сегодня нам недоступно». Знаете, у нас сегодня уже осталось 78 тысяч, друзья, и $650. 78 тысяч и $659, друзья, и мы закроем этот марафон. Слава нашему Богу! Praise God! Мы идем, друзья, и Бог отвечает на молитвы. Мы молимся, мы нуждаемся. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром и благодатью. Друзья, зайдите к нам на веб-сайт radiumv.com. На последние 2 часа у нас братья и сестры воспользовались и пользовали этот веб-сайт. И они заходили, использовали Cash App, Zelle и использовали PayPal. Вы можете это тоже сделать на нашем веб-сайте radiumv.com. Или вы можете позвонить к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хочу вам рассказать маленькую табличку. Вы можете звонить в данный момент. Если у вас есть возможность пожертвовать одноразово, вы это можете сделать. Или вы можете пожертвовать, друзья, это сделать с какой-то суммой, выделить в течение месяца $50 ежемесячно, или $100 ежемесячно, или $25 ежемесячно, как вам удобно. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете это сделать, и вы, может, задаетесь вопросом: а что $20 ежемесячно оно сделает для служения? В конце года, друзья, составит сумму $240. $240. $50 ежемесячно в конце года составит $605. И это, знаете, те финансы, которые позволяют нам быть на 27-м году в эфире. Это на 27-й год мы собираем финансы, чтобы нам быть в эфире. $75 ежемесячно к концу года составит $912, друзья. И это сумма, которая позволит нам двигаться в 27-м году. И $100 ежемесячно, друзья, в конце года она составит 1200
$14, и мы можем вместе с вами сделать то, которое Господь доверил нам дело, и мы приглашаем вас в труд. Мы приглашаем совместно трудиться, и этот как раз час, где звучат проповедники, где проповедуют, где даже здесь, в этом часе, здесь так и написано, Александр Пышный в этот час как раз проповедует и принимает в это участие. Друзья, и другие проповедники принимают у нас здесь участие, которые есть. И сегодня давайте мы сделаем возможным этот час на 27-й год. Возможным для других, чтобы другие братья и сестры могли слышать. И нам необходима сумма, это $1682. $1682. Ваша лепта, она позволит сделать возможным этот эфир на 27-й год. И нам остается 48 минут, друзья. И этот час подойдет к концу. 48 минут, и нам необходимо $1682. И знаете, у нас только в этом часу принял один человек это решение, чтобы этот час был возможным. Друзья, мы приглашаем вас, присоединитесь, и давайте мы вместе с вами будем делать то дело, которое Господь доверяет нам, чтобы мы могли больше сделать того, чего мы сегодня даже не представляем даже. Ну, может, у нас нет сегодня такой даже мысли, что мы можем сделать, как здесь написано. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Это, знаете, как мы, я помню, ходил в библейскую детскую школу, нам учителя так говорили, это телефон на небо, детки. Если у вас есть какие-то переживания, трудности, скажите, обратитесь к Господу. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». И Господь покажет, укажет, даст этого всего. И давайте мы сегодня, те, кто сегодня не имеет возможности жертвовать, не имеет возможности вложить лепту. Друзья, молитесь, чтобы у нас постоянно звенели телефоны. Молитесь за тех братьев и сестер, которые имеют сегодня возможность вложить свою лепту для Царства Божьего, чтобы их сердца располагались, и мы вместе с ними могли служить и делать это дело. Друзья, у нас остается 46 минут. 46 минут, и этот час он подойдет к концу. И в этом часе, друзья, нам необходимо $1682. На номер, который вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также само, друзья, хотел бы сказать, что мы можем принимать участие через наш веб-сайт readingv.com, и в этом, зайдя на наш веб-сайт, вы можете воспользоваться. Интересный такой фактор, хочу сказать, многие из вас воспользовались на протяжении этих двух часов через наш веб-сайт. Многие из вас приняли в этом участие, и несколько человек звонило к нам на телефон, которые воспользовались программами Cash App, Zelle или PayPal. Вы это можете тоже сделать, друзья. Пусть Бог благословит вас. И нам остается 45 минут. 45 минут, и нам необходима сумма $1682. $1682. Давайте мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем пение, и во время пения, друзья, звоните. Во время пения вы примите это решение, пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29.

0: Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит. Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Мир Божий вам, друзья! Хотел бы объявить телефон номер. Это 425-296-7829. 425-296-7829. Друзья, уже у нас это 26-й час марафона. 26-й час марафона, друзья. И у нас осталось 38 минут в этом часовом блоке. И нам, друзья, нужно $382. Слава Господу, друзья, многие из вас откликнулись, и нам уже осталось 382, я сказал многие, 3 человека в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь, друзья, те, кто позвонили, те, кто пожертвовали онлайн. Мы смотрим, что вот сейчас люди, многие жертвуют онлайн в это время. Да благословит вас Господь, друзья, осталось 382 в этом часовом блоке. Предыдущие часы, когда я вел, мы были, друзья, у нас 3 часа были в минусе. А сейчас, друзья, нам нужно закрыть этот час. Слава Богу, уже собрали $1700. Слава Богу, мы собрали $1700. Осталось сейчас 387 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, имеет свой номер, где нам нужно собрать этот бюджет на следующий год, чтобы радиослужение было в эфире. И мы, друзья, с вами каждый год делаем на протяжении 20 лет, чтобы служение могло развиваться и быть в эфире круглосуточно, чтобы можно слушать Слово Божие было на вашем удобном языке. Или, знаете, как мы уже говорим, наши дети, внуки многих, да, они уже выросли, либо это в Германии, либо это в каких-то латинских странах, либо это в Америке, и уже они предпочитают, может быть, слушать и говорить на том языке, где они живут. И вот радио МВ вещает на испанском, английском, немецком и славянских языках. Это украинский и русский язык, друзья. И вот с Божьей помощью 20 лет мы уже это делаем, вещаем, и Божья верность, которая проявляется через вас, делает это служение способным. Делает это служение способным. У нас, друзья, 36 минут в этом часовом блоке, и нам нужно, друзья, осталось $382. Это получается, если 2 человека возьмут по $25, то перекроют эту сумму, которая нам нужна. Или один человек, друзья, может быть, хотит взять по $40 в месяц, смогут закрыть эту сумму. Наши линии, друзья, открыты. Вы можете позвонить, принять участие. Мы видим, что уже в европейских странах у вас уже раннее утро. Многие из вас собираются, может быть, на работу. И мы хотели вас поприветствовать, вас благословить вас на новый день, чтобы Бог был с вами и милость Божия была над вами. Друзья, вы можете принять участие онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com и принять участие, друзья, и принять участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость, внимательность и за ваше благословение, которое вы посылаете нам. Становитесь в ряды тружеников, которые благословляют и помогают дальше идти вперед. Иеремия 33 глава, 3 стих, так говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступно, чего ты не знаешь». В этот эфир обычно в это время идет проповедь, друзья, где многие люди получают назидание. И знаете, учит здесь этот час нас вызывать Господу и получать Его ответы. В этом часу, друзья, звучат проповеди, которые часто так проговаривают к нам, к нашему, может быть, разуму, к нашей душе. И Слово Божие, друзья, призывает, чтобы мы взывали Господу, чтобы мы были открыты к Нему. И служение это уже на протяжении долгих годы делает способным, чтобы Слово Божие было услышано в разные часы. А нас буквально, друзья, слушает, можно так сказать, почти в каждом штате. На данный момент я смотрю, я только не вижу Гавайи, а так все штаты. Друзья, нас слушают со всех штатов, кроме сейчас, я не вижу, Гавайи. Имейте в виду, друзья, что когда жертвуете на это служение, вы обхватываете многие штаты, многие страны, делая Слово Божие способным доходить в те места, где, может быть, мы сами физически не смогли зайти. Но по интернету Слово Божие проходит в те комнаты, в те сердца, в те места, где мы бы не зашли, может быть, или не смогли зайти. То остается у нас, друзья, 32 минуты, и нам не хватает $382. Можно пойти на онлайн, друзья, и пожертвовать через Cash App или пожертвовать через Zelle. Или, друзья, можно там выбрать PayPal. Те, кто проживает в Европе, мы видим, Европа просыпается сейчас. У вас раннее утро, друзья. Да благословит вас Господь, чтобы Божья ограда была над вами. Можно принять участие, друзья, через PayPal, можно принять участие через карточку онлайн. И у нас, друзья, сейчас в Техасе по нашему времени это уже 10 часов вечера и 27 минут. 10, почти 30 вечера. Мы здесь уже с самого утра с Эдуардом чередуемся, меняемся, друзья, с нашими коллегами, с коллективом. Многие из сестер, которые сидят над телефонами, друзья, это целый день такой, с утра до глубокой ночи. Делаем вместе, чтобы следующий год могли вещаться передачи, программы, чтобы ваши любимые проповедники, ваши любимые, может быть, передачи, ваши любимые, может быть, аудиокниги, свидетельства, авторские программы, они были в эфире. И вот уже, друзья, у нас остается 30 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $382. $382. Сейчас в Вашингтоне, в Сиэтле, 8:28. 8 часов и 28 минут. Буквально где-то, может быть, часа два назад, час с половиной, мы с коллегой, с Владимиром, ремонтировали радиостанцию там в Макалтио, Вашингтон, FM. Вы сейчас уже слушаете, она уже работает. Мы заменили там оборудование только сейчас, и вы слышите мой голос, прямой эфир. Благодаря Владимиру, который выехал там и починил, заменил систему, вы слушаете уже по FM в машине. Многие из вас слушают дома радио. И если вы подключились и думаете, что здесь происходит, мы хотели бы напомнить, друзья, что это ежегодный марафон для поддержки радиослужения, который мы делаем раз в год. чтобы следующий год радиослужение могло быть в эфире. И уже 4 человека приняли в этом часовом блоке, приняли свое участие, стали соработниками на Ниве Божией, стали теми быть сотрудниками, которые согласились нести Слово Господнее в те места, может быть, где сами никогда мы не станем, но через интернет оно будет доходить и доходит сейчас. То, друзья, если вы только подключились и слушаете, думаете, что здесь происходит, это марафон для благословения следующего года. Призвал бы вас я, чтобы вы откликнулись, позвонили. Наши коллеги у телефонов ждут ваших звонков, чтобы вы могли благословить этот час, чтобы мы могли закрыть ту сумму, которая нам необходима, и мы объявляем, осталось нам в этом часовом блоке $342. Это если, может быть, один человек позвонит и скажет: «Я хочу благословить, подписаться на $40 в месяц», можно перекрыть, друзья, эту нужду. Или, может быть, кто-то хочет пожертвовать одноразово, насколько позволяет вам лично ваш семейный или личный бюджет. Объявляю телефон, куда вы можете сейчас, друзья, позвонить и сделать свой вклад. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты. Мы ждем ваших звонков. А если вам, друзья, проще сделать это онлайн, то вы можете зайти онлайн radiomv.com и сделать там. Мы видим, что сейчас только пожертвовали по Cash App. Да благословит вас Господь. Пожертвовали онлайн. Да благословит вас Господь. Уже, как я говорил, приняли 4 человека участие в этом часовом блоке. Друзья, осталось нам 28 минут, и нам нужно $342, чтобы закрыть этот часовой блок. Напоминаем, друзья, что это ежегодный марафон. Раз в году мы предоставляем вам возможность поучаствовать в эфире, поддержать служение, пойти с нами в следующий год. Радио МВ, друзья, является некоммерческой организацией, и Радио МВ, друзья, не имеет, может быть, каких-то грендов, которые получает от государственных структур или от каких-то корпораций, но братья и сестры, которые берут и идут вместе с нами, которые берут и идут верою. Многие из них, друзья, они обычные люди, как и вы. Многие из них, друзья, они тоже переживают, молятся. Многие из них, они молодые семьи, и они нуждаются, чтобы Бог тоже благословлял и устроял, и они берут верою и начинают, друзья, делать это. Подписываясь, кто-то на месяц могут раз в месяц жертвовать по 50, кто-то говорит: «Я беру верою, буду поддерживать $100 в месяц», и идут, друзья, вместе с нами, делая это служение. Друзья, это нелегкий труд, и ваш вклад, друзья, в этот труд, он распределяет эту ношу и распределяет вот этот труд. Благодаря, друзья, вам, кто берет по вере и говорит: «Я пойду с вами и буду нести Слово Господнее». Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу внимательность, за вашу отзывчивость. У нас остается 26 минут в этом часовом блоке, и нам, друзья, буквально не хватает $342, друзья. Если вам удобнее это сделать по онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, чтобы, друзья, сделать свой вклад. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу внимательность и ваше, друзья, вашу жертвенность. Я хотел бы, друзья, объявить телефон номер. Это 425-293-78-29. 425-293-78-29. извиняюсь, 425-296-78-29. Я повторю опять, 425-296-78-29. Открытые линии, друзья, наши сотрудники у телефонов. Это прямой эфир. Сейчас, друзья, в Вашингтоне у вас 8 часов вечера и 35 минут. А в Нью-Йорке это уже 11.40, 11.35. А у нас здесь в Техасе, я назвал Сидней, в Техасе у нас здесь, друзья, уже 10 часов и 35 минут. Минут на студии. В Киеве, друзья, 6.35, а в Великобритании, в Лондоне у них ночь, это у них сейчас 4.35, и в Берлине, Германии, это уже 5.35 у них, раннее утро. То, друзья, разный диапазон времени, где радиослушатели слушают нас, и мы призываем вас, друзья, если вам удобнее сделать онлайн, через Cash App, через Zelle, через PayPal, через онлайн, может быть, вашей карточкой, да благословит вас Господь в вашем решении, в вашем труду. И я бы хотел благословить вас, пусть Господь подарит вам, друзья, теплоту и радость вашему дому. Те, кто принимает участие, те, кто стал сотрудником, те, кто стали в ряды, чтобы нести Слово Божие вместе с нами, благодаря Богу, благодаря вам за верность, которую вы проявляете Господу через выражение поддержания нести Слово Его по лицу земли. Друзья, телефон номер 425-296-78-29. У нас есть такая привилегия и возможность, друзья, раз в год предоставлять вам возможность становиться участником и сотрудником с этого сообщего служения благовестия по всему миру. И объявляю координаты, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, в прошлом году кто-то, друзья, встал, братья и сестры, встали в ряды и поддержали, чтобы в этом году было вещание, и в этом, на этот день мы тоже делаем, чтобы было способно вещать на следующий год благовестие круглые сутки. И у нас остается 22 минуты в этом часовом блоке, друзья. Мы уже собрали $1,740, слава нашему Господу. И осталось 342 в этом часовом блоке, друзья, чтобы мы перекрыли этот часовой блок. Осталось $342. Напоминаем, что это прямой эфир. Вы слушаете марафон, где мы, друзья, собираем финансовую поддержку на 2027 год. Благодаря Господу и вам, которые принимают участие, благословляя это служение, чтобы и в следующем году было вещание. Кстати, я вам немножко говорил статистику такую интересную, что смотрите, топ-10 стран, откуда слушают нас вы, радиослушатели. Первая страна, как мы уже говорили часто, это Америка. Вторая страна – это Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая страна – это Россия. Пятая – это Канада. Беларусь – шестая. Седьмая – это Молдова. Потом 9-я – Бельгия, Польша. 8-я – это Бельгия, 9-я – это Польша и Эстония. 10-я – 10 топ-10 стран, которые слушают, друзья. В Америке топ-10 штатов на данный момент, потому что каждый час они меняются, подключение сколько людей. Смотрите, на данный момент у нас здесь в студии 10.40 вечера. И вот на данный момент, смотрите, какие топ-10 штатов, которые слушают сейчас нас. Я вам их назову. Смотрите, топ-10 штатов, которые сейчас нас слушают. Вашингтон — это номер один. У них сейчас только там 9 часов и 40 минут, 8 часов и 40 минут в Вашингтоне. Это первый штат. Второй штат — это Калифорния, который самое много слушает нас, топ-10. А третий — Нью-Йорк. Четвертый — Саут-Каролина. Пятый — Охайо. Сейчас Орегон — шестой. Норт-Каролина — седьмой штат. Массачусетс — восьмой. Кентаки — девятый. И десятый сейчас — Пенсильвания. А это в данный момент, откуда сейчас топ-10 штатов, где нас самое много слушают, друзья. Приветствуем вас. Уже это для многих из вас ночлег времени идет в этих штатах на ночь. Мы хотели бы вас, друзья, призвать, если у вас есть 5 минут, позвонить на телефон номер 425-296-78-29 и пожертвовать, стать соучастником на Ниве Божьей, чтобы мы могли закрыть этот час, друзья, чтобы не быть у нас в минусе. Нам не хватает в этом часу $342. Это можно сделать, друзья, если человек позвонит сейчас и скажет: «Я возьму на себя $40 в месяц жертвовать», мы это перекроем, друзья, на год. Или кто-то, может быть, хочет позвонить и пожертвовать одноразово $342. Да благословит вас Господь. Можно поучаствовать онлайн через Cash App, это будет Radio MV, или через Zelle, это будет info at Radio MV. Друзья, да благословит вас Господь за вашу внимательность и жертвенность. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Остается буквально 18 минут в этом часовом блоке, и мы, друзья, объявляем, что это идет годовой марафон «Поддержка на 2027 год». Покрыть те счета, которые, друзья, у нас есть вакуум. Покрыть тот расход, который у нас, друзья, нужно покрыть. Мы говорим, друзья, на 2027 год, потому что в прошлом году, когда мы делали марафон, мы делали на 2026 год, чтобы мы могли быть в эфире с вами на протяжении года, вещая круглосуточно на этих языках, на разных каналах, на разных платформах, друзья, чтобы вы могли назидаться духовно и получать духовную пищу. А в этом марафоне, друзья, мы говорим на 2027 год. И многие из вас, дорогие слушатели, которые отзываются, помогают, идут с нами впереди. Многие, кто-то из вас жертвует одноразово, а многие из вас тоже подключаются и делают каждый месяц. И за этого мы делаем раз в год, чтобы пополнить те счета, которые нам не хватает. Объявляю, друзья, координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это прямая трансляция. Наши линии открыты, друзья. А если вы имеете 5 минут, вы можете позвонить и в течение 5 минут оформить свою финансовую поддержку. Это прямой эфир называю, говорю вам, друзья, если вы слышите мой голос, то это прямой эфир сейчас, и если будут идти звонки, вы будете тоже слышать в эфире. На данный момент звонков нет, и у вас есть прекрасная возможность позвонить и за 5 минут, друзья, благословить и помочь перекрыть $342, которые нам не хватает в этом часовом блоке. И напоминаем, что в этом часовом блоке, друзья, обычно проходит проповедь, да, и мы призываем, чтобы мы могли активно участвовать, чтобы Слово Господне было проповедано для народностей, для всех штатов, для всех городов и для всех тех странах, где проживают братья и сестры, слушают радио MV. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и участие. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это Иеремия, 33 глава, 3 стих. Мы его многие знаем. На этот час мы выбрали этот стих, друзья, чтобы напомнить вам, вот этой, в этом часовом блоке мы благословляем вас, благословляем через проповеди, чтобы мы могли знать, как взывать, как слышать Господа, как получать назидание от Слова Божьего. И чтобы в следующем году был этот эфир доступен и открыт, возможно, чтобы вещалось в прошлом году, нам необходимо, друзья, закрыть этот час, чтобы в этом часу не было, друзья, минуса. Нам, а уже мы собрали в этом часу $1740, и нам не хватает $342. Остается 14 минут, друзья. 14 минут, и нам не хватает $342. Для тех, кто имеет Cash App или Zelle, вы можете открыть и переслать через Cash App, просто написать одним словом Radio MV. Radio MV. И благословить, друзья, это служение, чтобы мы могли закрыть этот час без всяких, друзья, минусов. У нас уже на часах показывают 10:46, это в Техасе, Central Time. В Вашингтоне это показывают без 15:09, и уже в Нью-Йорке без 15:12 ночи. В Киеве без 15:07 утра, в Берлине без 15:06 утра и в Лондоне без 15:05 утра. Это где много наших радиослушателей проживают, и мы объявляем эти часовые пояса и призываем, друзья, вас откликнуться на этот марафон. Это уже 26 часов, как мы уже с вами проводим марафон. Это не значит, что мы 26 часов не спим и ведем. Это мы со вчерашнего дня начали и уже продолжили сегодня и уже коллективно собрать вместе. Это 26 часов мы проводим марафон, подготавливаем, друзья, на следующий год, чтобы мы были вместе с вами в эфире, неся Слово Господне. 12 минут, друзья, 12 минут, и у нас не достает $342. $342, друзья, не достаем. Наши линии открыты. Давайте сейчас, друзья, мы позвоним. Давайте мы позвоним и примем участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, давайте мы вместе будем делать многое для Господа. Давайте вместе мы будем нести Слово Господне, чтобы еще другие сердца, которые не слышали, которые, может быть, еще утомленные, получали надежду, свободу и обновление. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Как мы говорим, друзья, мы даем вам возможность, мы не знаем, если еще будет таковая возможность в следующем году. А сегодня нам дает Господь еще один год нести и проповедовать Слово Божие. И мы тебя, дорогой друг, призываем, пойдем вместе с нами. Пойдем вместе с нами нести Слово Господне, чтобы мы могли проповедовать вместе с нами.

выбрать, как пожертвовать, что вам будет проще. А если позвонить, вас примерно возьмет 5 минут, то, братья и сестры, имейте в виду, линии открыты и наши сотрудники у телефонов 425-296-78-29. Я смотрю на этот номер, друзья, извиняюсь вам, так правда скажу, на число 342. Как заморозилось эти 342 у меня на экране, уже здесь я смотрю на него минут 20, я и думаю... 20 минут это номер не меняется. Ни доллар, ни вверх, ни 2, знаете. А так 342. У кого-то есть кэшап, хоть пришлите доллар. Для меня будет интересно, чтобы поменялся этот номер. Извиняюсь за такой, ну, как бы юмор, но я смотрю, знаете, с надеждой, что вот сейчас он поменяется. Мы до конца этих 10 минут мы закроем этот номер. А остается, не хватает 342 доллара в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, имеет свой номер, и нам нужно его необходимо закрыть, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. Цель наша – закрыть тот минус, который у нас есть на 2027 год. Объявляю, друзья, Cash App – это Radio MV, Radio MV. Вы можете помочь этому номеру сдвинуться чуть-чуть дальше, чтобы он не остался 342, чтобы было легче смотреть на этот экран. Да благословит вас Господь, друзья, за ваше понимание. Мы уже просто здесь с самого утра с Эдуардом уже физически, конечно, сказать устали, это будет нежно, но утомились, это будет более корректнее, наверное, сказать. А с самого утра здесь уже целый день, то... Объявляем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Hey, Israel, can you give me water? Just pure water. Not cold, though. Thank you. Друзья, остается 8 минут, и число, которое еще нам нужно добрать, 342 доллара. И уже мы собрали 1740 в этом часовом блоке, а остается 7 минут, и нам не хватает 342 доллара. Друзья, телефон номер наш 425-296-78-29. Линии открыты и онлайн, друзья, тоже все открыто. Ждем вашей благословения, чтобы этот час, друзья, не пошел в минус, чтобы в следующем году мы могли вещать, друзья, без всяких переживаний, без всяких, может быть, сбоев или без всяких, скажем, ну, проблем, потому что в этом году вы, братья и сестры, вышли навстречу и поддержали. Помните, кто-то в прошлом году, друзья, в прошлом году кто-то благословил этот час, чтобы мы были с вами вместе в эфире. И вот это, друзья, очень важно, чтобы мы помогали каждый год, поддерживая это служение, чтобы в следующем году другие могли тоже назидаться и слушать. Кто-то сделал для нас в прошлом году, в этом году мы становимся в ряды этих участников и благословляем других на следующий год. И так вот, друзья, мы делаем уже 20 лет вместе с вами. Слава нашему Богу. Благодарим всех вас, дорогие друзья, кто в этом часу принял. 4 человека, которые в этом часу отозвались. И они приняли активное, друзья, участие, где уже 1740 долларов приняли. Слава нашему Господу за этих 4 людей, которые отозвались в этом часовом блоке. И у нас, друзья, еще остается 6 минут, и нам не хватает 342 доллара, друзья. Нам не хватает 342 доллара. И мы, друзья, говорим, что этот часовой блок подходит к концу. О, слава нашему Господу, друзья. Спасибо, кто, я не знаю, или вы сажали, пожалели меня, что я на этот номер смотрю. Уже 242, уже не 300. Слава Богу, то этот номер завис и не менялся. Уже 242. Слава нашему Господу. Уже собрали 1840. Да благословит вас Господь, друзья. Спасибо вам, кто...

пожертвовал сейчас через Cash App. Да благословит вас Господь. Друзья, очень приятно, что вы отвечаете. Добрые, щедрые. Мы благодарим Господа за всех вас, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, которые отзываются. 5 минут, и осталось теперь нам $242, друзья. $242. Место Писания, которое мы выбрали в этом часу, где звучит проповедь, оно звучит так. «Воззови ко мне, да, воззови ко мне, и я...» Что? Как вы знаете это место Писания, друзья? Помните его? «И я отвечу тебе, друзья, и покажу тебе тайны великое, друзья». Бог призывает, чтобы мы взывали Ему, чтобы мы, друзья, помнили, что Бог есть Бог отвечающий. И вот в этом часовом блоке мы желаем это делать, и мы делали уже на протяжении 20 лет. И ты, дорогой друг, теперь можешь принять участие. Да благословит вас Господь. 4 минуты, друзья, остается в этом часовом блоке, и у нас, друзья, не хватает $242. 425 телефон номер, 296-78-29, 425-296-78-29. Я хотел бы благословить всех тех 5 человек, которые приняли участие в этом часовом блоке и поддержали. Да благословит вас Господь, ваши дома, семьи, да даст вам Он покой свой. Друзья, да даст Он покой свой. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, друзья, на музыкальную паузу, чтобы вы могли позвонить во время музыкальной паузы, а мы могли немножко передохнуть и, друзья, выйти вновь с вами в эфир. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии наши открыты, ждем ваших звонков.

Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей.

0: Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии. В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Друзья, мир Божий вам, и вот у нас уже начался новый час. Новый час, я сейчас посмотрел по часам, сколько мы уже в эфире, друзья, мы уже идем 13 час в эфире, то с сегодняшнего дня, как мы начали, тоже 13 часов с Эдуардом мы чередуемся, чтобы, друзья, благословить вместе с вами следующий год, чтобы следующий год был в эфире. Благодарим всех тех, кто принимали участие все это время, друзья, прошлой, вчера, сегодня. И вот новый час, друзья, в этом новом часу нам нужно собрать $2037. $2037. У нас осталось с вами 56 минут. Извиняюсь, друзья, уже чуть-чуть язык заплетается. 56 минут остается в этом часовом блоке, и нам нужно собрать $2037, чтобы следующим эфир, в следующем году мог быть в эфире эта передача. В это время обычно идет аудиокнига. Я бы хотел всех вас, кто подключается, чтобы слушать аудиокнигу, вдохновить, друзья, молитесь, становитесь участниками, чтобы в следующем году этот час вы слушали на протяжении этого следующего года вещанию аудиокниг, чтобы вам было приятно, назидая душу свою и получать благословение. Стих, который мы выбрали в этот час, чтобы с вами иметь немножко размышления по Слову Божьему, этот будет Псалом 124 стих. Там говорится так: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Друзья, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Наше время, друзья, знаете, когда уже, казалось бы, все так тяжело вокруг, трудно, помните, что тот, кто не дремлет, он хранит вас и сегодня, и завтра, и он наблюдает над вами. Тот, кто хранит Израиля, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Да благословит вас Господь, друзья, это второй день марафон, и он уже, друзья, завершается сегодня, этот день, потому что мы ночью не можем делать, у нас столько сил нету с Эдуардом, мы уже завтра с вами выйдем. Это уже последний час, который мы с вами сегодня будем в эти сутки, и хотел бы благословить вас, чтобы вы приняли участие. Вот уже, слава Богу, один человек отозвался, и нам осталось $1937 в этом часовом блоке. $1937 в этом часовом блоке осталось, и у нас осталось 54 минуты, и уже после этого мы закончим наш сегодняшний день, чтобы пойти домой отдохнуть, чтобы завтра начать, друзья, иметь силы и продолжить марафон. Друзья, напоминаем, что это марафон ежегодный, где вы можете принимать участие. Сейчас осталось нам $1937 в этом часовом блоке, 53 минуты, где вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и вы можете принять участие. Вас буквально возьмет 5 минут. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, поддержать этот час, чтобы мы могли быть с вами в эфире в следующем году. Это ежегодный марафон для благословения следующего года. Хотел бы, друзья, обратиться к вам и сказать, если вы желаете пожертвовать онлайн, вы сможете зайти на radiomv.com, нажать там «Пожертвовать», и вы увидите вариант. Есть Cash App. Cash App – это Radio MV, просто Radio MV. Cash App есть Zelle, это по Zelle можно пожертвовать. Это info@radiomv.com. Это через Zelle, друзья. И там есть «Пожертвовать карточкой», вашей, какой вы желаете. Вас возьмет буквально минуту до двух минут. Это сделать очень быстро и просто. А если вам проще или, может быть, просто удобнее по дороге, позвонить на номер сейчас, который я объявлю, 425-296-78-29 и принять участие на 425-296-78-29, друзья. Слава Богу, друзья, нам один человек уже отозвался в этом часу, и нам осталось $1937. Мы уже собрали $100 в этом часу. Да благословит вас Господь, брат, который отозвался, да даст вам силы, здоровья и Божьей благодати. Говорим вам, друзья, что это осталось 51 минута в этом часовом блоке, где нам нужно $1937. Как можно, друзья, это сделать? Не сомневайтесь, в таком большом номере. Смотрите, его можно разбить по-маленькому. Не надо, может быть, думать, что кто же может так осилить. Количеством, или, скажем, если мы, как братья и сестры, вместе отсозвемся, мы можем осиливать вместе. 4 человека, если позвонят, скажем, и скажут, мы пойдем с вами вместе в 2027 год по $50 в месяц, могут осилить это час. Друзья, этот час будет покрытый на 2027 год. Или, друзья, 7 человек по $25 в месяц, которые могут позвонить или зайти онлайн, подписаться, и этот час, друзья, закроется. Я объявлю телефон, номер, куда же сейчас, друзья, вы можете это сделать, позвонить, чтобы закрыть этот час. Нас, друзья, больше, чем 7 человек слушает. Нас, друзья, больше, друзья, чем 4 человека. И я верю, те, кто еще не приняли участие, вы имеете сегодня хорошую возможность сделать это. Объявляю телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у телефонов 425-296-78-29. И вы, друзья, можете принять это участие в этом часовом блоке. У нас 49 минут осталось в этом часовом блоке. И слава Богу, друзья, мы уже собрали $100. Нам еще необходимо $1937. Это можно, друзья, пожертвовать одноразово или пожертвовать, друзья, стать каждый месяц, быть участником по $25. Если в месяц, то нам нужно 7 человек или 4 человека по $50 в месяц, или, друзья, 2 человека по $100 в месяц. И это, друзья, эфир, вот этот час, он перекроется. Напоминаем, друзья, стих из Библии, который мы в этом часовом блоке выбрали. Здесь обычно в этом часу проходит чтение книги, и мы хотели бы оставить вам этот псалом. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Друзья, «не дремлет и не спит хранящий Израиля». Цель этого стиха – «Тот, кто не дремлет, хранит вас и вас, друзья». Хранит и вашу семью, семьи ваши, хранит ваших детей, внуков. Это есть наш великий Господь. И благодаря Господу, друзья, на протяжении 20 лет, уже 20 лет, вместе с вами, те остаются верны Богу, мы продолжаем нести совместное служение, где мы называем каждого брата и сестру, который становится в ряды, помогает финансово, чтобы этот эфир был способно звучал в эфире, мы говорим, что вы становитесь сотрудником, соучастником на ниве Божией. Это то, что уже Господь позволил совместно вместе с вами делать это служение 20 лет, друзья. И оно вещается на 4 языках, на английском, испанском, немецком и славянских языках, друзья. Помните, что это вы просили, это вы желали, это вы хотели, чтобы звучало на английском, звучало на немецком и испанском, потому что ваши дети, ваши внуки, они или уже испаноговорящие, те, кто живут в латинском мире, или уже они говорят на английском, которые проживающие в Америке, или уже те, кто проживают в Германии или в немецких странах, где говорят по-немецки, уже они обладают немецким языком, и вы просили, чтобы мы сделали эти каналы для вашего следующего поколения. И, друзья, и это радио, мы это делаем вместе с вами, благословляем другие языки и вещаем Слово Божие на их родном языке. И вот, друзья, это время пришло, где мы готовим на 2027 год, чтобы быть в эфире вместе с вами, продолжать нести эту благую весть. Нам еще осталось $1937. Я объявляю номер, куда вы можете сейчас позвонить. Это 425-296-78-29. А, друзья, вы можете позвонить, наши линии открыты. Или если вам проще, зайти на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать через Cash App, Zelle или PayPal. Мы видим, что уже в Киеве это 7 часов и 15 минут утра. В Берлине, Германии, это уже 6 часов 15 минут. Это утро у них, друзья. И просто, друзья, мы видим, что много радиослушателей сейчас слушает. И мы хотели, друзья, напомнить, что у вас есть прекрасная возможность благословить этот час, который вот осталось нам 45 минут, чтобы мы его закрыли, чтобы у нас не пошел минус, чтобы мы могли, друзья, дальше с вами в следующем году продолжать вещать Евангелие. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья. Да благословит вас Господь. Если вам проще сделать онлайн, то можно зайти на radiomv.com и принять там, друзья, участие. И хотел бы, друзья, вас напомнить, что Слово Божие говорит: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Да хранит Господь вас, да оберегает, друзья, Он ваши дома и семьи, те братья и сестры, которые принимают участие, которые неравнодушны этому служению. Да будет Божья милость над вами, над вашими домами, семьями, и хранит Господь вас. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это прямой эфир, друзья. Если сейчас вы едете в Вашингтоне в машине, слушая радио по в машине по по FM, то мы хотели вас пригласить, что вы можете позвонить и принять участие. Многие уже, может быть, возвращаются со спевок или с церковных мероприятий в понедельник, с молитвенных. Вы можете, друзья, принять участие в этом служении. У вас сейчас там 9 часов и 16 минут, это в Вашингтоне, а у нас уже здесь, в Техасе, 11 ночи и 16 минут. Это 11:16, то мы с вами в прямом режиме говорим, что это марафон благословения на 2027 год, чтобы он, этот час, звучал в эфире. Звучал в эфире. Да, благословит вас Господь. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, чтобы вы могли, друзья, собраться с мыслями, подумать, помолиться и позвонить, принять свое решение. Нам не хватает $1,937. Это можно, друзья, сделать так, если 4 человека позвонят и станут каждый месяц по $50, то этот час закроется, друзья. Этот час нам не нужно будет переживать в следующий год. Или если вы хотите пожертвовать онлайн одноразово или онлайн подписаться на ежемесячный, на каждый месяц поддержку, вы можете это сделать. А нам не хватает 1937 в этом часовом блоке. У нас остается 42 минуты. Мы уже собрали $100. Да благословит вас Господь, что вы приняли, брат, да благословит вас Господь. И нам, друзья, не хватает 1937 в этом часовом блоке. Я объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы, друзья, мы ждем ваших звонков.

Друзья, мы, знаете, хотим объявить номер, куда вы можете позвонить. Мы еще вам дадим возможность на выйти на позвонить на 425-296-78-29 на этот номер 425-296, чтобы поддержать служение на номер 425-296-78-29. Мы, друзья, ждем ваших звонков еще пару минут. Я думаю, друзья, мы закончим сегодня чуть раньше, потому что мы здесь уже в Техасе, у нас 3 часа, у нас 11 часов и 20 минут и ночи, а нам еще, друзья, нужно завтра быть опять в эфире с вами, и активности, я смотрю, что нету, не звоним и не выходим онлайн, то для времени, чтобы сохранить силы и энергию, и так само дать отдохнуть всем радиослушателям, мы уже сегодня приведем к концу. Поблагодарить Бога хотим и вас за участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу отзывчивость, за вашу верность, за вашу доброту, и что вы продолжаете продерживать служение. Нам не хватает в этом часовом блоке $1937. $1937, друзья. А если вы желаете позвонить и поддержать любую сумму, которую вы желаете, чтобы нам закрыть этот час, вы можете сделать на 425-296-78-29 или пожертвовать онлайн, выйти на radiomv.com. На radiomv.com. Да благословит, друзья, вас Господь. Мы хотим оставить вам пожелание, оставить вам стих из Библии. Написано Псалом 124 стих. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Тот, кто хранит Израиля, тот, кто, друзья, хранит каждого из вас, да хранит Господь, да укрепит вас, да поставит ограду и защиту над вами, вашими семьями, домами, вашим здоровьем, вашими бизнесами, за вашу щедрость, за вашу внимательность. Молитесь, чтобы завтра, друзья, мы могли тоже в эфир выйти и закрыть те нам необходимые часы, которые, чтобы нам быть уже в 2027 году в эфире без всяких сбоев, переживаний, что зная, что те счета, которые необходимы, у нас есть минусы, они будут покрыты в 2027 год. Слава Господу, друзья, за те, кто молится, кто жертвует, кто выходит навстречу, кто внимателен, кто не безразличен этому служению. А мы благодарим Господа за каждого из вас. Мы, друзья, искренне молимся за каждого, кто спонсор, кто жертвует, кто молится, кто поддерживает. Мы молимся за вас, за ваши работы, за здоровье, чтобы Господь продолжал использовать на протяжении этого служения вас вместе с нами. 20 лет уже вместе мы были в эфире, и надеемся, что Господь даст нам еще время и здоровье, чтобы мы могли быть и дальше, если, конечно, Господь позволит. Объявляю номер, и мы уже, друзья, будем уходить с эфира, но нам не хватает в этом часовом блоке $1937. $1937 нам не хватает. В этом дне, друзья, я вам дам статистику. В этом дне, до сегодняшнего дня, мы уже собрали $58431. $58431 мы собрали. И нам еще не хватает $77069. Нам осталось $77069. То, дорогие братья и сестры, молитесь, говорите со своими близкими, говорите со своими, может быть, родными, говорите с сыновьями, дочерями, кто, может быть, слышал, с церквями разговаривайте, чтобы мы могли вместе с вами быть в следующем году в эфире, чтобы могли отозваться и поддержать этот год. А я прощаюсь с вами до завтра.
Да благословит вас Господь, да даст вам Бог силы и здоровья. И оставалось у нас 33 минуты, и нам не хватило $1937 в этом часовом блоке. Благодарим брата, который отозвался в этом часовом блоке и принял свой финансовый вклад, пожертвовал $100. Да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И можете, друзья, жертвовать онлайн на radiomv.com. А мы прощаемся с вами. Божьих вам благословений. Продолжайте молиться, говорите другим, чтобы нам, друзья, достичь цели, чтобы мы могли быстрее выйти в прямой режим вещания. Оставайтесь с Господом.

заповедям и учениям человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрие и изнурение тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Глава 3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человека угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихих, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Эпафрас ваш, раб Иисуса Христа, в
всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный и Димас. Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моею рукою Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявшие слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Глава 2. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявший от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев.
которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость. Глава 3. И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешили с вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Глава 4. Засем, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде.
Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Глава 5. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнут их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла. Глава 1. Павел и Силуам и Тимофей Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда, по справедливости, мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры и силы, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Глава 2.
Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знаменями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.

нас и давши утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла. Глава 1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну, в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, который мне верено. Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того и я помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному!

невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Миней, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Глава 2. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прощение, моление, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников, вере и истине. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Глава 3. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и
познавшие истину, вкушали с благодарением, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый с словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басни отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради, а пребывающих в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так, поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Глава 5. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла, и сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верный имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранным ангелом заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открывается впоследствии.
Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Глава 6. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верны и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, который думает, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь, царствующий и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища добрые, основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. Второе послание к Тимофею святого апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен,
открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Глава 2. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за который я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себе Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Миней, и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было и разрушает в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Глава 3. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Анни и Иамбри противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, в Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдительным во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прескиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Ераст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя Евул и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с вами. Аминь. Послание к Титу святого апостола Павла. Глава 1. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящиеся к благочестию, в надежде вечной жизни, которой обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен,
а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противившийся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они, развращая целые домы, уча чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны никакому доброму делу. Глава 2. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Глава 3. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по своей милости бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, законника, и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах. Удовлетворение необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Послание к Филимону святого апостола Павла. Глава 1. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафраз, узник, вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ, ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив с собою очищение грехов наших,
воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о сыне престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Кому когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножии ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Глава 2. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевши отоликом спасения, который бы сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущее вселенную, о которой говорим: «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Еще: «Я буду уповать на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Глава 3. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот,
кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушений в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет? Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Глава 4. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Еще здесь «не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, «ныне, когда услышите глас Его», не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Глава 5. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи.
могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Глава 6. Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящие терния и волцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которое вы оказали во имя Его, послужившие и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Глава 7. Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды»,
а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих, получающий священство из сынов Левиных, имеет заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых, но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Леви, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь, и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник: святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово «клятвенное» после закона поставило сына навеки совершенного. Глава 8. Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть свершенодействователь святилища и скинии истиной, которые воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скини: «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего
Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый

милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну боли. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Глава 9. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл аронов, расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведение народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и исопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его по спасению. Глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены,

однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным приносением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует вам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который, завещая им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если, отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страдания, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий приедет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Глава 11. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин,
ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получивши обетования, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил и Иакова, и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, над что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром принявший соглядатаев и проводивший их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и о Фае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявши освобождения,
дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Глава 12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к суди всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголавшего на земле,
не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодати укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы освятить людей крови Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите сие слово увещание. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь. Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 1. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написано в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа,
который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших крови Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Сей грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет, Вседержитель. Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белые, волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его, подобны халкаливану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». Глава 2. Ангелу Ефесской церкви напиши: «Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши:
Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идола жертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующий с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, который не держит сего учения и который не знает так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Глава 3. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения,
который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Глава 4. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих. И пред престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждый из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеет покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Глава 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу,
и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред ангцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные финиама, который суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин агнец, закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: «Сидящему на престоле и ангцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». И 4 животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Глава 6. «И я видел, что агнец снял первую из 7 печати, и я услышал одно из 4 животных, говорящий как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: „Хиникс пшеницы за динари, и 3 хиникса ячменя за динари. Елея же и вина не повреждай“. И когда он снял 4 печать, я слышал голос 4 животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над 4 часть земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял 5 печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, Владыка святый и истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?“ И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнит число. И когда он снял 6 печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущельях гор. И говорят горам и камням:
падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Глава 7. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысяч из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манасиима запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» И, начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин?» И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Глава 8. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотый жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала
с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Глава 9. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. Шестый ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу, освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3-ю часть людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я и видение коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих из рта их, умерла 3-я часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Глава 10. И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю.
и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмый ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Глава 11. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиною и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Зайдите сюда». И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой,
и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отвесься храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии и голоса,

пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которой пустил дракон из пасти своей. И расфирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Глава 13. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить

0: дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Глава 14. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуются Агнцам, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотый венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящийся на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Глава 15. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святый. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Глава 16. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Ей, Господи Божий Вседержитель, истинные и праведные суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестый ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. Сей еду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмый ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Глава 17. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя: Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: «Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмый, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с ангцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Жена же, которой ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Глава 18. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучения и горести. Ибо она говорит в сердце своем: „Сижу царицею, я не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее“. и восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый весон и порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому!» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Веселись о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его, и голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Глава 19. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола ишел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящий: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: «Напиши блаженные, званные на брачной вечерю Агнца». И сказал мне: «Сии суть истинные слова Божьи». Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Глава 20. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морский. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Глава 21. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есим Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою, это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока – трое ворот, с севера – трое ворот, с юга – трое ворот, с запада – трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческою, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолив, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот, 12 жемчужин, каждое ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Глава 22. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се, гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Сей гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь! Ей гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами! Аминь!»
1: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех, и ели все. И насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужчин. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, в Вифсаиду, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был встречный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и будто хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумились в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас же жители, узнав его, оббежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держа с предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Почему ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держите с предания человеческого омовения кружек и чаш, и делаете многое другое тому подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою“, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери: „Карван“, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое тому подобное“». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он, оставив народ, вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина-то была язычница, родом Сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не рассказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали и чрезвычайно дивились, и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, и Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне, народ, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и, искушая его, требовали от него знамения с неба. И он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род этот требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду этому знамения. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов и ничего, кроме одного хлеба, не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собой, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов кусков вы набрали?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин оставшихся кусков вы набрали?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелился и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя». Другие же: «За Илию», а иные — «За одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». И приказал им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прекословить ему. Он же, обернувшись и взглянув на учеников своих, запретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Глава 9. И сказал им: Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И появилось облако, осеняющее их, и из облака раздался голос: «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену, и спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел. И он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И когда Иисус

этих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собой. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. При этом Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. И Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновой камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль. Добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданской стороной. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему Он написал вам эту заповедь. В начале же творения Бог сотворил их как мужчину и женщину, поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей –

женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Ты знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я с юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус, взглянув на них, говорит: «Людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне в это время среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечную. Многие же первые будут последними, а последние — первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам,
и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Завидея, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав это, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходят в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимея, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, у горы Елеонской Иисус посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Войдя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу. И тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус. И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу.
и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он проголодался и, увидев издали смоковницу, покрытую листьями, подошел, не найдет ли чего на ней. Но, подойдя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менял, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же настал вечер, он вышел из города. Поутру, проходя мимо, увидел, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит ему: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Ответьте мне. Тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от людей? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему, а сказать от людей?» Боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророком. И сказали в ответ Иисусу:
«Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградой, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любимого, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали этого в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и дивно в очах наших. И намеревались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьему учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаря». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семеро братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женой, ибо семеро имели ее женой?» Иисус сказал им в ответ:
Этим ли приводите вы в заблуждение, не зная Писания ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей этих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Божьего». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая жить в храме, Иисус говорил: «Почему книжники говорят, что Христос – сын Давидов? Ибо сам Давид сказал: Духом Святым сказал Господь Господу моему: «Воссядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И так сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с наслаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Эти, поедающие дома вдов и напоказ, долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Одна бедная вдова, придя, положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма,
спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все это должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорите, не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад, взять одежду свою. Горе беременным и кормящим грудью в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, и до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с великой силой и славой. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите пример. Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род этот, как все это будет. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время.
подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. Глава 14. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе. И когда был он в Вифании в доме Симона прокаженного и возлежал, пришла женщина с алебастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой: к чему эта трата мирра? Можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память о ней и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда закалывали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает 2 из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним и скажите хозяину дома того, куда он войдет: учитель, говорит, где комната, которое бы мне есть Пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едящий со мной, предаст меня». Они опечалились и стали один за другим говорить ему: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мной в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, ешьте, это тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Это кровь моя Нового Завета, за многих проливаемая. Истинно говорю вам,
я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он с еще большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в одно место, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими. И говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, пока он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите под надежной стражей». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, Рави», и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день был я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них, и привели Иисуса к первосвященнику.
и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященника и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали против него, но свидетельства эти не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот рукотворный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев греющегося Петра и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие там опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Глава 15. Сразу же утром первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион вынесли решение и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа совершили убийство.
И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он обычно делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите, я отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варраву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варраву, а Иисуса после бичевания предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренейца Симона, отца Александра и Руфа, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирной, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, ламма савахфани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет».
А один побежал, напитал губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив него, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И когда уже настал вечер, так как была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, почитаемый член совета, который и сам ожидал Царства Божьего, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробницу, которая была высечена в скале, и привалил камень к двери гробницы. Мария же Магдалина и Мария, мать Иосии, видели, где его положили. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И в первый день недели, очень рано, при восходе солнца, приходят к гробнице и говорят между собой: «Кто отвалит нам камень от двери гробницы?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя в гробницу, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Вы ищете Иисуса Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гробницы. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили.
наконец явился самим 11 возлежавшим во время вечери и упрекал их за неверие и жестокость.

языками. Будут брать змеи, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседы с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Евангелие от Луки. Глава 1. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды по имени Захария, и жена его из рода Ааронова по имени Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу, Богу их, и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным, образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После этих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев. И говорила:
так сотворил.

Говорил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу по имени Иосиф из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей и уже на шестом месяце, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в дни эти с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла мать Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут называть меня блаженной все роды, что сотворил мне великое сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатых отпустил ни с чем. Принял Израиля, отрока своего, вспомнив о милости, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его навеки». Пробыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней, и радовались с ней.
В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили: «Что будет из этого младенца?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, слуги своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость отцам нашим и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам безбоязненно, по Эсрома, Фареса, Иуды, Иакова, Исаака, Авраама, Фарры, Нахора, Сируха, Рогава, Фалека, Эвера, Салы, Кайнана, Арфаксада, Сима, Ноя, Ламеха, Мафусала, Еноха, Иареда, Малилиила, Кайнана, Эноса, Сифа, Адама, Бога». Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там он был 40 дней, искушаем дьяволом, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок проголодался. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение,
Дьявол отошел от него до времени. И возвращался.

Обратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестности. Он учил в синагогах их и всеми был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифа ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне поговорку: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неимана сирийца». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было с властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя! Кто ты, святой Божий?» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нисколько не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он с властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. У тещи же Симона была сильная горячка, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При заходе же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их.
выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им говорить, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них, но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских. Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая принадлежала Симону, он просил его отплыть немного от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого улова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидея, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловцом людей». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не рассказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и исцеляться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один из дней, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был парализован, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом, и, не найдя, где пронести его из-за многолюдства, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?
но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал он парализованному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и исполненные страха говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После этого Иисус вышел и увидел мытаря по имени Левии, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мной». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанна постятся часто и молитвы творят так же и фарисеев, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При этом сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую разорвет, и к старой не подойдет заплата от новой, и никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, а само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Глава 6. Первую субботу после второго дня Пасхи случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и, растирая руками, ели. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда проголодался сам и бывшие с ним? Когда он вошел в дом Божий и взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий, господин и субботы“. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу
или погубить. Они молчали. И, посмотрев на них всех, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Случилось же в те дни, что он взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страдавшие от нечистых духов, были исцелены. И весь народ хотел прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего.
и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец наш милосерден. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но, усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну щепку из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазу? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть щепку из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. И когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое. Глава 7. Когда он окончил все слова своих слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был смертельно болен. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, убедительно просили его, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он был уже недалеко от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо и я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это,
Иисус удивился ему и, обернувшись к идущему за ним народу, сказал: «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, то вот выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с ней из города, увидев ее. Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности, и возвестили Иоанну ученики его обо всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не усомнится во мне». Когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Он тот, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой. Ибо, говорю вам, из рожденных женщинами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». И весь народ, слушавший, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода этого? Кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес: пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость
всеми детьми ее. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла

500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, повернувшись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она мирром помазала мне ноги. А потому говорю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто сей, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Глава 8. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божьего, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта: семя есть Слово Божие, а упавшее при дороге — это слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень — это те, которые, услышав слово, с радостью принимают, но не имеют корня, и некоторое время веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отойдя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, заглушают его и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать,

да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему из-за множества народа, и дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Мать моя и братья мои – это слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один из дней вошел он с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время их плавания он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем». Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же сей, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами долгое время, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробницах. Он, увидев Иисуса, вскрикнул, пал пред ним ниц и громким голосом сказал: «Что то тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросило стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и селениях, и вышли посмотреть на происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящему ног Иисуса, одетым и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел.
пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его, и вот пришел человек по имени Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицали, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне кто-то, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не рассказывать никому о происшедшем. Глава 9. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и исцелять от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных, и сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, обо всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил. Кто же сей, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустынное место близ города, называемого Вифсаидой. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и нуждавшихся в исцелении исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни и нашли приют и пищу,
потому что мы здесь в пустынном месте. Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Однажды, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Петр ответил: «За Христа Божьего». Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие». После этих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот 2 мужа беседовали с ним. Это были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились они, когда вошли в облако. И был из облака голос, говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда голос прозвучал, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. На следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его множество народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал:
О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего. Когда же тот еще шел, бес поверг его и свел его судорогой, но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божьему. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова эти. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова этого, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись. Пришла же им мысль, кто же из них больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При этом Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». И Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы, скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обернувшись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего». Глава 10. После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их подвое пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому этому. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится.
В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царство Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Говорю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да, да низвергнешься, слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергает, а отвергающий меня отвергает пославшего меня. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое. Он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молния. Вот даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано Мне Отцом Моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо говорю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Случайно той дорогой шел один священник и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Некий же самарянин, проезжая, подошел к нему и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был
ближний попавшемуся разбойникам. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди и поступай так же». В продолжение пути пришел он в одно селение. Здесь женщина по имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра по имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйцо, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силой Веельзевула, князя бесовского», а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Веельзевула изгоняю бесов. И если я силой Веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Поэтому они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас Царство Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение.
Когда же более сильный, чем он, нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой 7 других духов злее себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Рот этот лукав. Он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода этого. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода этого и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, ни на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет оно все светло так, как если бы светильник освещал тебя сиянием. И когда он сказал это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей и пренебрегаете правосудием и любовью Божией. Это надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь?» Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним пальцем своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы.
Поэтому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят». Да взыщется от рода этого кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Да, говорю вам, взыщется от рода этого. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приставать к нему с многочисленными вопросами, подкапываясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Глава 12. Между тем, когда собралась многотысячная толпа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Да, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Говорю же вам, всякого, кто исповедует меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божиими, а кто отвергнет меня пред людьми, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не забудьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества». И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай на поле. И он рассуждал сам с собой: «Что мне делать, ибо некуда мне собрать плоды мои?» И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим:
Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют и не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Насколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хоть на один локоть? Итак, и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Более всего ищите Царство Божьего, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе кошели неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, для нас ты притчу эту говоришь, или для всех?» Господь же сказал: «Итак, кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставит над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много-много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся.
крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока это свершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двоих и двое против троих. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры! Лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени этого не узнаете? Почему же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то дорогой постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Говорю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал эту притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Эту же дочь Авраама, которую вот уже 18 лет, как связал сатана, не надлежало ли освободить от уз этих в день субботний?
и когда говорил он это. Все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царство Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое человек, взяв, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Держа путь в Иерусалим, он учил и проповедовал в городах и селениях. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие захотят войти и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“, но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все творящие неправду“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут с востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот час пришли некоторые из фарисеев и сказали ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: „Вот изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в 3-й день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст. Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядущий во имя Господне“». Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал перед ним человек, страдающий водяною болезнью. По этому случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли исцелять в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При этом сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли ответить ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу.
Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее.

дали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и поэтому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо говорю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. С ним шло множество народа, и он, обернувшись, сказал им: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и саму жизнь свою, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для завершения ее, дабы, когда положит основание и не сможет завершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостоять идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: „Он принимает грешников и ест с ними“. Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу“? Говорю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся,

нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечу и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся. Еще сказал: у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу: «Отец, дай мне причитающуюся мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Глава 16. Сказал же и ученикам своим: один человек был богат и имел управляющего, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе?
дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управляющий сказал про себя: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он ответил: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управляющего неверного, что догадливо поступил, ибо сыны мира сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, проходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отец Авраам, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и
оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых этих. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице этой: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: «Не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть.
сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнув, озаряет небо от одного края до другого края, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом этим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не возвращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто стремится сберечь душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Говорю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы. Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от противника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Говорю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и презирали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Говорю вам, что этот пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.
приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, препятствовали им, но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Слышавшие это сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное людям возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божьего, и не получил бы гораздо более в это время и в веке грядущем жизнь вечную». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день он воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокрыты, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя».
и он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него, и вот некто по имени Закхей, начальник мытарей и человек богатый, пытался увидеть Иисуса, кто он, но не мог из-за народа, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, так как ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраамов, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Слышавшим же это рассказал еще притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие, и так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб. За то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Почему же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?“ И сказал стоящим возле него: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин. Говорю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною“. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал 2 учеников своих, сказав: „Пойдите в селение напротив. Войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите.
И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои на дорогу. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости громогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Говорю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «Ой, если бы и ты хоть в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть эту?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от людей?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от людей, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн — пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». И он начал рассказывать народу притчу эту. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, побив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, побив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его,
постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что же значит написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьему учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаря». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семеро братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение которого из них будет она женой, ибо семеро имели ее женой?» Иисус сказал им в ответ: «Дети века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос — сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: сказал Господь Господу моему: воссядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих.
Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, первые места в синагогах и первые места на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение». Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего этого наложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и темницы, и поведут к царям и правителям за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут ни противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения. Да исполнится все написанное. Горе же беременным и кормящим грудью в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ этот, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вас шумит и возмутится. Люди
будут терять сознание от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться? Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья, когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето, так и вы. Когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не придет род этот, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объеданием и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, чтобы вы смогли избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобное время, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало закалывать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собой, ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Это тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Это чаша, новый завет
в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука, предающая у меня, со мной за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы были со мной в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, говоря, что не знаешь меня. И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо говорю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что обо мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав с молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемых Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он дал им знак: кого я поцелую, тот и есть. И Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?
Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо.

Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящим у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обернувшись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, глумились над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И когда настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «И так ты Сын Божий». Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». Глава 23. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до этого места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было на праздник отпустить

пустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Варраву!» Варрава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил исполнить требования их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, схватив некоего Симона киренейца, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дочери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины глумились над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разорвалась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И, сказав это, испустил дух.
Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек сей был праведник». И весь народ, собравшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто по имени Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царства Божьего, пришел к Пилату и просил тело Иисуса, и, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробницу, высеченную в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гробницу, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и мази, и в субботу остались в покое по заповеди. Глава 24. В первый же день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они к гробнице и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гробницы. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они по поводу этого, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну человеческому надлежит быть преданным в руки людей грешных и быть распятым, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гробницы, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Мария Магдалина и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробнице и, наклонившись, увидел только погребальные пелены лежащие и пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и отчего вы печальны?» Один из них по имени Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но при всем том уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гробницы и не нашли тела его, и, придя, рассказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив.
и пошли некоторые из наших к гробнице, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании, и приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал своим видом, что хочет идти дальше, но они удерживали его, говоря: «Останься с нами», потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда объяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь, и почему такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему кусок печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще будучи с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». И вывел их из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Евангелие от Иоанна. Глава 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога.
все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божиими, которые не от крови и не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий со мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?», он объявил и не отрекся, и объявил: «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мной, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего за ним. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обернувшись и увидев идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли
и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что означает «Христос». Он привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионы, ты наречешься Кифа», что означает «камень», «Петр». На другой день Иисус захотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Откуда ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше этого». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Глава вторая. На третий день была свадьба в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брачный пир. И как недоставало вина, то мать Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». И Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой». Мать его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших 2 или 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водой». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, черпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до сих пор». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После этого пришел он в Капернаум, сам и мать его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели менялы денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у менял рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего.
Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Глава 3. Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, и рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен Сын Человеческий, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны». После этого пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали: «Равви, тот, который был с тобой при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Эта-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес
выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство этим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, так как не мерой дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иакова, и Иисус, утомившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарийская говорит ему: «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, говорящий с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища — творить волю пославшего меня и совершить дело его».
не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Глава 5. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господен по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, что бы ни случилось с тобой чего худшего». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу.
На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что говорит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь этому, ибо наступает время, которое все находящиеся в могилах услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Если я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое неистинно. Есть другой, свидетельствующий обо Мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует обо Мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют обо мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал обо мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от людей, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня, а если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Глава 6. После этого пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть немного». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы,
И так возлегли люди числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались, но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, к которому плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты сделаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали Ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день». Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я хлеб, сошедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца.
«Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную, я — хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едящий его не умрет. Я — хлеб живой, сошедший с небес, едящий хлеб этот будет жить вовек». Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. «Едящий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едящий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едящий меня жить будет мной». Этот-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едящий хлеб этот жить будет вовек. Это говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус, зная в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю я вам, — дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто неверующий и кто предаст его, и сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал Я? Но один из вас — дьявол». Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо этот хотел предать Его, будучи одним из 12. Глава 7. После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ища сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник этот, а я не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сказав им это, остался в Галилее. Но когда пошли братья его, тогда и он пошел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю.
Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закон? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь,

подлинно Христос. Но мы знаем его, откуда он. Когда же придет Христос, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руку, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. И Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При этом иудеи говорили между собой: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов?» Что значат эти слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав эти слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос», а иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и эти сказали им: «Почему вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как сей человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорил им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» На это отвечали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посередине, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав это и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посередине. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус:

0: к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что свидетельство двух человек истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует обо мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Эти слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня со мной, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех — раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отцом вашим, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Кем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить в него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
1: Глава 9. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что означает «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыню?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди в купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза. Я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога сей человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей этого прозревшего, и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». «Он», — сказал им в ответ, — «грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобой? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы — Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобой». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Глава 10. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овечий, но перелезает иным путем, тот вор и разбойник, а входящий дверью — пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли,
0: Что такое он говорил им? Итак, Иисус сказал им снова: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мной, воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не заботится об овцах. Я пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют обо мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: „Богохульствуешь“, потому что я сказал: „Я Сын Божий“? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то если не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем.
1: Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него. Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, брат которой Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа мирром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов в дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». И Иисус говорил о смерти его. А они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробнице. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, все, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как только услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за ней, полагая, что она пошла к гробнице плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и, увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и взволновался и сказал:
0: где вы положили его? Говорят ему: Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит к гробнице. То была пещера, и камень лежал перед ней. Иисус говорит: уберите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он умер. Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, убрали камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Сей человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Это же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных детей Божиих собрать воедино. С этого дня решили убить его. Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в местность близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказ, что если кто узнает, где он, то пусть сообщит, чтобы взять его. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт чистого драгоценного нардового мирра, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мирра. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Почему бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вором.
1: Он имел при себе денежный ящик и брал из того, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только ради Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что из-за него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гробницы Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп говорят о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь сильно взволнована, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал: «Не для меня был глас этот, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должен быть вознесен Сын Человеческий? Кто сей Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, чтобы стать вам сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него.
0: Да сбудется слово Исаии, пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но из-за фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец Сам дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
1: Глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, находящихся в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит им: «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я то и есть. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
0: Не о всех вас говорю я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: едящий со мной хлеб поднял на меня пету свою. Теперь говорю вам, прежде нежели это сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув, кусок хлеба подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. Была же ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, но после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу свою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Глава 14. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я — путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы услышите, не мое, но пославшего меня Отца. Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой больше меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но это сбудется, чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Глава 15. Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам.
1: «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас была, и радость ваша будет совершенна. Это заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у Отца во имя мое, Он дал вам. Это заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: «Раб не больше господина своего». Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со мной. Глава 16. Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же этого вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня: куда идешь?
0: Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если

вам все, что имеет отец, мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к отцу». Тут некоторые из учеников его сказали друг другу: «Что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к отцу?» И так они говорили: «Что это он говорит, вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. До сих пор я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя мое. И не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему: «Вот теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Поэтому веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Глава 17. После этих слов Иисус возвел очи свои к небу и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славой, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои,
и ты дал их мне.

и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не обо всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, и я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и эти познали, что Ты послал меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которой Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Глава 18. Сказав это, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с факелами и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это Я». Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «Это Я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут.
да сбудется слово, реченное им из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Имя раба было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященника, а Петр стоял снаружи за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал привратнице и ввел Петра. Тут рабыня-привратница говорит Петру: «И ты не из учеников ли сего человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященника, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не тебя ли я видел с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь.
Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голос мой. Пилат сказал ему: «А что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варраву!» Варрава же был разбойник. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бичевать его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Се человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, еще больше устрашился и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса, и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посредине Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: „Я царь иудейский“».
Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет». Да сбудется реченное в Писании: «Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Женщина, вот сын твой». Потом говорит ученику: «Вот мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, склонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была днем великим, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но, подойдя к Иисусу и увидев, что он уже мертв, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему бок, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, и он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо это произошло, да сбудется Писание: «Кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха перед иудеями, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад. И в саду гробница новая, в которой еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гробница была близко. Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробнице рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гробницы. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гробницы, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробнице. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал быстрее Петра и пришел к гробнице первым, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гробницу.
Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гробницу и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробнице, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гробницы и плакала. И когда плакала, наклонилась в гробницу и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса, и они говорят ей: «Женщина, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обернулась и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обернувшись, говорит ему по-еврейски: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения перед иудеями, пришел Иисус и стал посредине и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и бок свой. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в бок его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в бок мой, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие».
много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидея, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же сошли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите из тех рыб, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и, сказав это, говорит ему: «Иди за мной». Петр же, обернувшись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который во время вечери, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему:
Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это. И знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Деяния апостолов. Глава первая. Первую книгу, Феофил, написал я обо всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. И, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Поэтому они, собравшись, спрашивали Его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима на расстоянии субботнего пути, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве с некоторыми женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120, «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого, но приобрел землю неправедной мздой, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавой, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились,
и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Глава 2. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Эти говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, примыкающих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили: «Они напились сладкого вина». Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Но это предсказанное пророком Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа Моего, и будут пророчествовать». И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господа великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предвидению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя будет покоиться в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня, будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аду, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели,
Итак, он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам, говорит, сказал Господь Господу моему: «Воссядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещал, говоря: «Спасайтесь от рода этого развращенного». Итак, охотно принявшие слова его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Глава 3. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9, и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красивыми, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыню. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красивых дверей храма для сбора милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоновым. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь этому или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека, убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И по вере во имя Его укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил.
Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорило, также предвозвестили дни эти. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Глава 4. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и стало число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посередине, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здоровым. Он есть камень, пренебреженный вами строителями, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна, и заметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать против, и, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем опровергнуть это. Но чтобы более не разгласилось это в народе с угрозой, запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей». И, призвав их, приказали им совсем не говорить и не учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их из-за народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, с которым произошло это чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное, восстали цари земные, и князья собрались вместе против Господа и Христа его.
ибо поистине собрались в городе этом на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на совершение знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебало с места, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный апостолами Варнавой, что значит «сын утешения», левит родом киприот, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Глава 5. Некоторый же муж по имени Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены с ведома жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господнего? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвой и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же в Господа присоединялось более и более множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и клали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господен ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите, и, став в храме, говорите народу все эти слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертой со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверьми, но, отворив, не нашли в ней никого».
Когда услышали эти слова начальник храмовой стражи и первосвященники, они недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам настрого учить об имени этом? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь?»

приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами в себе о людях этих, что вам с ними делать? Ибо незадолго до этого явился Фефда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой много народу, но он погиб, и все, которые слушались его, рассеялись. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей этих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от людей, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Они послушались его и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Глава 6. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев из-за того, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном обслуживании. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, печься о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и эти, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере, а Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил кощунственные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его, и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить кощунственные слова на святое место это и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Глава 7. Тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране, а оттуда по смерти отца своего переселил его Бог в эту землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении.

0: и после того они выйдут и будут служить мне на этом месте». И дал ему завет обрезания. После этого родил он Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи из зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифа. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам, и отцы наши, и перенесены были в Сихем и положены в гробнице, которую купил Авраам ценой серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере того, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, пока не восстал иной царь, который не знал Иосифа. Этот, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых, и, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Из-за этих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По истечении 40 лет явился ему в пустыне горы Синай ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил, чтобы рассмотреть, был к нему глаз Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его, и так пойди, я пошлю тебя в Египет». Этого Моисея, которого они отвергли, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьей?», этого Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Этот вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжение 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим...
1: В эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
2: Мир Божий вам, друзья! Это уже у нас с вами среда, и мы продолжаем третий день, это 28-й час марафона, где мы говорим поддержки на 2027 год на радио МВ служением. И хотел бы объявить, друзья, телефон, номер, куда вы можете звонить, наши сотрудники у телефона. Вы уже слышали немножко обширную информацию о многогранном служении радио МВ. И уже на протяжении 20 лет с Божьей помощью, друзья, мы вместе ведем с вами этот эфир. Обычно в этом часовом блоке, в это время, вы слышите проповеди. Вы слышите проповеди, друзья. И мы на данный момент с вами говорим, вы проповеди не слышите, но слышите нас, и мы говорим о марафоне, что такое марафон. Это то, что мы собираем раз в год, потому что Радио МВ, вы слышали, не имеет реклам, не продает время, и все оплачивается, и буквально вся программа строится радиосотрудниками для благовестия Слова Божьего, для подкрепления христиан, для благословения тех, кто не имеет, может быть, привилегий или возможности участвовать в жизни церкви активно, то радиослужение является тем духовным питателем многим и многим людей по всему миру. Более чем 136 стран слушают. И сейчас мы смотрим у нас в студии на часах уже 10 часов 12 минут утра. Это по техасовскому времени. В Сиэтле сейчас 8 часов утра. И уже в Нью-Йорке 11 часов. В Лондоне уже 4 часа дня, в Берлине, Германии, сейчас 5 часов вечера, в Киеве 6 часов вечера и в Иерусалиме 6 часов вечера. Друзья, я назвал вам эти разные страны с разными часами, потому что там слушают нас братья и сестры радио МВ. Хотел бы объявить номер, куда вы могли позвонить в этом часовом блоке, друзья, нам нужно, в этом часовом блоке нам нужно, друзья, 1000... В этом часовом блоке нам нужно $1998. $1998. Каждый часовой блок, друзья, несет за собой сумму, которую нам необходимо собрать. Как мы эту сумму получаем, я вам сейчас немножко расскажу, но прежде я объявлю номер, чтобы вы могли уже звонить, принимать участие в этом ежегодном марафоне, который делает возможным следующий год быть в эфире. Это текущие расходы на служение Радио МВ на следующий год, 2027 год. В прошлом году кто-то позаботился, благословил, и теперь в этом году мы могли слушать радио круглосуточно, и вот теперь пришло это время, чтобы позаботиться и о следующем году. Нам в этом часовом блоке, друзья, остается 46 минут, и нам нужно $1998. Благословит Господь. Сейчас один человек присоединился онлайн, пожертвовал. Благословит вас Господь. Мы получили от вас, слава Богу, $50, и нам осталось $1998 в этом часовом блоке, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Да благословит вас, друзья, Господь. Проживающие в Европе, вы можете, друзья, жертвовать онлайн, зайти на radiomv.com и принять участие по онлайн. Мы видим, что многие из вас сейчас слушают с Германии, мы видим много. Слушают у нас, друзья, много слушают с Украины. Мы видим с Молдовы, Бельгии, Польши, Франции, Казахстан, с Колумбии, Австрия. Мы видим Парагвай. Да благословит вас Господь, друзья. Италия. Много откуда только не слушает. Слава нашему Господу, друзья. Напоминаем, что это ежегодный марафон, чтобы в следующем году радиослужение было в эфире. И объявлю телефон номер нашей линии открытый и сотрудники у телефона. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. 5 минут, чтобы оформить звонок. Напоминаем, телефон 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Уже мы 28 часов ведем марафон. Друзья, 28 часов ведем уже марафон на поддержку на 2027 год, чтобы радиослужение было доступно в 2028 году. В это время обычно вы, друзья, слышите проповеди. В это время обычно вы, друзья, назидаетесь разными проповедниками, которые у нас транслируются. Я хотел бы зачитать стих из «Плач Иеремии», 3 глава. Это будет 22 и 23 стих. Пожелать вам такой стих. Вы можете звонить на номер сейчас, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам на этот часовой блок осталось 43 минуты, и в течение 43 минуты нам необходимо собрать $1998. Уже собрали $50, слава Господу. Друзья, можно сделать так. 4 человека, если позвонят и скажут, мы хотим $50 каждый месяц жертвовать, то 4 человека смогут, друзья, покрыть этот час. 4 человека по $50 в месяц смогут покрыть этот час. Даю вам возможность, друзья, зайти онлайн на radiomv.com. Если вы в Германии, в Европе, в Польше проживаете, вы можете нажать на PayPal, и там можно пожертвовать один раз или ежемесячно. Можете поставить ежемесячно и выбрать €50 в месяц, друзья, и вы станете один из участников, которые смогут покорить этот час. Нам надо только 4 человека, друзья, по $50, и мы сможем покрыть вот этот час, который у нас есть, где осталось 42 минуты. Зачитаю вам стих на пожелание в этом часу. Это написано «Плач Римия», 3 глава, 22 и 23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Он Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Вот такое вам пожелание, друзья. А те братья и сестры, которые сейчас, я уже двое вижу, человек приняло уже участие в этом часовом блоке. Мы уже собрали $65. Мы, видим, пожертвовали онлайн через Cash App. Да благословит вас Господь. Видим, пожертвовали через PayPal. Сейчас с Германии одни пожертвовали. Да благословит вас Господь. Пожертвовали с Германии. Друзья, да благословит вас Господь. Мы видим ваше участие. И уже собрали $65 в этом часу. Нам осталось $1,983. И хотел бы пожелать всем, вот, кто принимает участие, кто уже принял, такие слова: пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Слова благословения для вас, соработники, которые принимают участие в этом служении, становятся частью этого многогранного служения. Пожелаем вам такие слова: пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Друзья, это очень прекрасно, что мы прочитали Плач Иеремии, где по милости Господней, друзья, мы еще здесь. По милости Господней мы, друзья, еще живые, здоровые. И Господня милость, она обновляется над нами каждый день. Обычно в этот час времени вы слышали проповедь, но, друзья, сегодня мы уже ведем третий день марафон, где мы говорим о поддержке на Радио Ви на следующий год, на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире. Каждый год, друзья, мы делаем марафон, и каждый год у нас есть сумма, которую нам нужно набрать. Почему эта сумма, друзья, она бывает меняется времени от времени, я вам скажу. Потому что мы считаем бюджет, который нам необходим на 2027 год или каждый год наперед, который мы считаем. Мы смотрим, сколько у нас есть ежемесячных спонсоров, которые с нами поддерживают каждый месяц, и смотрим, сколько мы не дотягиваем, сколько нам не хватает. Из-за этого мы делаем раз в год марафон, приглашаем вас стать ежемесячным участником. У многих не получается, у кого-то получается быть участником каждый месяц. И вот многие жертвуют одноразово. Из-за этого образуется вот в конце года такой вакуум на следующий год. Из-за этого мы эту сумму подбиваем и объявляем вам, сколько у нас не хватает на 2027 год, друзья. И мы говорим, это не о развитии служения, а просто, чтобы служение существовало. Мы слово используем правильно. Чтобы не хорошо жило, а существовало. Вот это мы мысль говорим, друзья. Просто, чтобы служение было в эфире. Хотелось бы говорить о развитии. Друзья, есть ведение, есть цели, которые Господь нам дает. У нас мы о них молимся, прорабатываем, друзья. Но мы понимаем, на данный момент финансово мы даже эти о развитии мы не можем говорить, потому что чтобы текущие расходы, которые есть на нынешнее служение, нам нужно их покрывать. Вот на 2027 год мы и делаем марафон, чтобы мы могли покрывать. А уже развитие служения мы молимся, знаете, чтобы Господь давал ведение, как правильно это воплощать, как правильно это повещать, чтобы вы видели, что есть куда стремиться, что делать. Пока место еще есть время, друзья, мы можем делать вместе многое. У нас остается 38 минут, друзья, в этом часовом блоке. Уже два человека поучаствовали. Нам еще нужно, друзья, $1,983. Телефон линии открыты. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы видим, сейчас очень много слушает братьев и сестер с Нью-Йорка. А Нью-Йорк сейчас на втором месте после Вашингтона, потом Калифорния, и на четвертое место вышла Саут-Каролина. С Каролины очень много слушает братьев и сестер, тоже мы видим. Видим, с Германии много слушают, друзья, с Польши. Принимайте, друзья, пожалуйста, активность. Мы уже с Божьей помощью собрали за этих два дня $59,966. Слава нашему Господу, друзья. И нам еще осталось 75 534 доллара. 75 534 доллара осталось. И вот эти мы разбили, друзья, сумму на каждый часовой блок, сколько нам нужно еще набрать. Из-за этого мы объявляем каждый часовой блок, сколько нам необходимо, нужно. Так что, друзья, у нас остается 36 минут, и нам нужно 1983 доллара. А можно, друзья, разбить так, если 4 человека позвонят и скажут, мы с вами пойдем или зайдут онлайн с Европы, с Германии и подпишутся на 50 евро, да, в месяц, 50 евро в месяц через PayPal и пойдут с нами в эту дорогу, друзья, то 4 человека смогут перекрыть. А я вижу, друзья, что с Германией больше, чем 4. Германия у нас сейчас на третьем месте. Второе место сейчас много слушает с Украины. С Украины очень много слушает. Германия на третьем месте, друзья. Хотелось бы видеть ваше участие. И объявляем координаты. Вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com и нажать там «Пожертвовать», выбрать PayPal и стать ежемесячным, друзья, каждый месяц участником или пожертвовать одноразово, как вас располагает вам семейный бюджет. Смотрите, друзья, 50 долларов в месяц – это выходит доллар 66 центов в день. 1 доллар 66 центов в день. В конце года она собирается сумма на 605 долларов. И мы говорим, если вам легче стать участником каждый месяц, нежели чем одной разовой суммой, вы можете это сделать. У нас, друзья, есть возможность Cash App. Можно жертвовать через Cash App, можно жертвовать, друзья, через Zelle. Как у вас позволяет вам финансовая ситуация. Да благословит, друзья, вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Участник сейчас только принял, уже 3 человека приняли участие. Мы уже собрали 165 долларов. Через PayPal пришло пожертвование. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Друзья, остается 34 минуты, и нам еще нужно 1883 доллара. 1883 доллара. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. В этом часу регулярно, обычно проходит молитвенный час. И вы, извиняюсь, я уже привык молитву вести, говорю молитвенный час. В этот час обычно проходит проповеди. И вы, друзья, назидаетесь обычно. Благословляем вас мы проповедями в этом часу. А сегодня, друзья, мы говорим, чтобы этот час мог быть в эфире. В следующем году мы призываем ваше участие. Кто сколько может, друзья, чтобы принять это участие для распространения, друзья, Слова Божьего и подкрепления наших семей, наших домов. Телефон номер открытый, вас возьмет, друзья, буквально 5 минут оформить звонок. Проживающие в Европе, друзья, мне попросили дать вам такую информацию. Сами же европейцы, которые обращаются к нам, сказали, напоминайте, что в Европе они могут жертвовать онлайн, им не нужно звонить, и могут жертвовать в любое время онлайн, не только когда слышит наш голос, но и когда и нашего голоса нет. Вот так попросили мне сказать. То я говорю от европейцев, к европейцам. Такой человек мне, европеец, попросил донести вам месседж. Да благословит вас, друзья, Господь. Это можно сделать онлайн, зайти через PayPal, пожертвовать или любой картой, да благословит вас Господь. У нас остается 32 минуты в этом часовом блоке, и мы уже собрали 165 долларов, слава нашему Господу. А, друзья, нам еще нужно 1883 доллара. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 78-29, это для тех, кто хотят позвонить, чтобы оформить звонок. Если вам проще, друзья, сделать это по онлайн, зайдите на radiomv.com и сделайте это онлайн. Всем, друзья, доброе утро здесь, кто проживает в Америке. В Европе у вас уже добрый всем вечер. Сегодня, друзья, Среда – это марафон, это третий день. Каждое утро Божья милость обновляется, и каждое утро Радио МВ снова встречает вас со словами, с песнями, с проповедью, друзья. Это то, что Радио МВ делает каждое утро. Среда – это марафон, друзья, уже половину, можно так сказать, марафона мы прошли с вами, и мы работаем, чтобы 2027 год был в эфире, и призываем вас, чтобы вы обратили внимание, чтобы каждое утро вы могли встречать с Радио МВ, с Божьей милостью, со псалмами, с проповедями, чтобы Божья радость была в вашей жизни. Для тех, кто сейчас принял участие в этом часовом блоке, вау, слава Богу, друзья, уже 5 человек приняло участие. 5 человек приняло участие. Да благословит вас Господь. Через Cash App приняли участие, через PayPal и онлайн зашли и сделали пожертвование. Уже, друзья, осталось $863. Жив Господь, друзья, жив Господь. Осталось $863. Да благословит Господь. Мы уже собрали 1185 уже собрали. Нам остается в этом часовом блоке 30 минут. И уже осталось 863. Это если 2 человека сейчас, друзья, обратятся по $50 в месяц, могут перекрыть, друзья. Или 3 человека по $25 в месяц. Или 3 человека по $25 в месяц, друзья, или любую сумму, которую вас располагает ваш семейный личный бюджет, одноразово или каждый месяц, это на вас усмотрение. На ваше усмотрение. Объявляю телефон номер 425-296-78-29. Слава Господу, друзья, уже 6 человек приняло, и нам осталось $813. Уже собрали 1235. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Напоминаю, что, друзья, это сейчас люди жертвуют через Zelle, через онлайн, через Cash App, через PayPal. Если вам проще сделать онлайн-пожертвование, вас возьмет буквально минуту-две, зайдите на radiomv.com и там выберите самый, который вам удобный способ пожертвовать, друзья. Остается 29 минут в этом часовом блоке. Мы уже собрали 1235. 6 человек поучаствовали. 6 человек поучаствовали в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь. Извиняюсь, 7 уже человек. Вау, уже 7 человек. Уже, друзья, через Cash App только пожертвовали. Осталось $803. $803. Уже собрали 1245 в этом часовом блоке. Да благословит всех вас Господь. Друзья, хорошо, 7 человек уже пожертвовали. Я хочу благословить вас, кто сейчас пожертвовал, и всех наших соработников, кто уже стал частью служения Радио МВ через финансовое пожертвование на наше служение в вашем месте. Хотел бы благословить вас стихом из Библии и потом благословением от Радио МВ всех сотрудников. Место Писания, которое я хотел бы благословить вас, это Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Ибо обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Это написано Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. А теперь мы хотели бы благословить всех вас, кто принимает участие в этом марафоне, благословить вас и ваши семьи такими словами от Радио МВ, словами благословения. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Дайте я еще раз повторю. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Утро, друзья, остается 27 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали $1245. 7 человек, друзья, подвязались, стали соработниками, стали частью этого служения, которые видят, что каждый год, друзья, мы несем Слово Божие на четырех языках. Это славянский язык, да, друзья, это украинско-русский язык, это английский язык, это немецкий язык, это испанский язык, друзья. И мы делаем это с Божьей помощью с вами на протяжении уже 20 лет. И вот остается у нас 26 минут, друзья, и нам еще не хватает $803. $803. Это если три человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на $25 в месяц. Три человека смогут перекрыть эту сумму. Или два человека по $50 в месяц. Или, друзья, любую вашу сумму, которую позволяет ваш лично бюджет или семейный бюджет. Напоминаю, номер, где наши линии сейчас открыты, это 425-296-78-29. Наши коллеги стоят у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, оформить телефонный звоночек. Телефон номер 425-296-78-29. И напоминаю, друзья, что мы сделали доступно, что можно жертвовать онлайн по Zelle, Cash App. Мы видим, многие используют Zelle, многие используют Cash App. И так само можно жертвовать через PayPal, и можно жертвовать онлайн вашей карточкой. Если, друзья, у вас есть 2 минуты, вас возьмет буквально 2 минуты пожертвовать онлайн. И, друзья, каждый часовой блок у нас есть сумма, которую нам надо набрать. И хотел бы, друзья, вам объявить, что осталось в этом часовом блоке нам 25 минут, и нам еще нужно $803. $803. 7 человек стали соработниками этого многогранного служения. 7 человек приняли в этом часовом блоке сейчас участие, и уже мы собрали $1245. Еще остается $803. Слава нашему Господу, друзья. Я объявляю координаты. Можно зайти на radio.mv.com. Через Cash App это будет Radio MV. Одним словом, если вы хотите пожертвовать, это будет Radio MV. Radio MV. Или если вы хотите пожертвовать карточкой через онлайн, зайдите на radio.mv.com. На первой страничке вы увидите информацию о марафоне, вы увидите там статистику, сколько мы уже собрали, и вы сможете принять там участие. Слава нашему Господу, друзья! Восьмой человек подключился через PayPal. Через PayPal восьмой человек подключился, и уже осталось $754. $754. Подключился с PayPal еще одна душа, еще один человек подключился и стал соработником, частью служения Радио МВ. Да благословит вас Господь. 23 минуты, и мы уже собрали $1294. Нам еще не хватает $754, друзья. $754. Это можно, если вам легче, подписаться на каждый месяц $25 или $50 или любую сумму, которую вас располагает Бог. Друзья, напоминаем, что в этот час обычно вы слушали проповеди, а сегодня мы говорим о марафоне поддержки на 2027 год. Мы уже, друзья, третий день начали марафон. Это мы уже 28 час делаем марафон для того, чтобы поддержать служение на 2027 год. 28 час, друзья, уже, представьте, 28 час. И без вас, друзья, мы не можем это сделать. Благодаря Господу за Его верность, которая проявляется через вас, сотрудников, кто поддерживает, кто молится, кто участвует каждый год. Радио МВ уже 20 лет в эфире. А потому что Радио МВ не имеет рекламы, друзья. Мы не продаем время. Вы не слышите здесь, когда продают вам, может быть, какие-то препараты, таблетки или, может быть, какие-то структуры. Здесь сугубо вещается Слово Божие и духовное питание народа Божьего. Вот это вся, друзья, цель Радио МВИ была от начала 20 лет. Из-за этого мы полагаемся на Господа, который проявляет свою верность и благословение через вас, радиослушателей, которые вы поддерживаете каждый год. И это служение уже существует 20 лет. И Божья милость, оно заходит в разные города, разные страны. И нам остается 21 минута в этом часовом блоке, где нам еще осталось $754. 8 человек поучаствовали в этом часовом блоке. У нас остается 21 минута, и нам еще нужно, друзья, $754. $754 не хватает в этом часовом блоке. Смотрите, друзья, 10 самых популярных или самых, где много слушают нас радио по всему миру, да, стран. Я сейчас повторю. Вот если вы мой слышите голос, представьте себе, я не знаю, где вы проживаете, но представьте, глядите, 10 самых больше, где слушают нас стран. Это когда вы жертвуете на это служение, ваши финансы будут трудиться и в тех странах, и в тех городах. Смотрите. 10 самых, где много слушают стран. Сейчас я телефон объявлю, потом скажу страны. Телефон номер, куда вы можете позвонить сейчас и принять участие, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы сейчас видим, друзья, большую активность слушателей по всему миру. То, друзья, вы можете зайти на radiomv.com с любой точки мира, в Европе, в любой в латинском мире и пожертвовать через вашу банковскую карточку или через PayPal на radiomv.com. Друзья, любая сумма, она помогает закрыть общую сумму. Да благословит вас Господь. Друзья, любая сумма, которую вы сможете выделить, помогает закрыть общую сумму. А вы думаете, что там их $10, или может быть 10 моих евро, или может быть 10 моих песос. Друзья, каждая валюта, каждый доллар помогает закрыть общую сумму. Телефон номер 425-296-78-29. Остается 19 минут. И нам нужно в этом часовом блоке в течение 19 минут $754, чтобы закрыть этот час. Уже 8 человек приняло участие. Да благословит вас Господь. На radiomv.com зайдите, radiomv.com, чтобы пожертвовать с любой страны Европы, с Америки, с Латинского мира. А я вам, как обещал, сказать 10 самых, ну, где много слушают нас слушателей стран популярных. Первая страна – это Америка. Вторая страна – это будет Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая – это Россия. Пятая – это Канада, шестая – это Беларусь, восьмая – это Молдова, восьмая – Бельгия, девятая – это Польша и десятая – это Эстония. Вот, друзья, если вы сейчас слышали свою страну, где вы живете и слушаете, имейте в виду, что слушают еще и в других странах. Нас слушает больше, чем 136 стран. Я даже не знал, что многие славяне так рассеяны по всему лицу земли. Кстати, нам одна семья прислала такое свидетельство. Они живут сейчас в Колумбии, в латинском мире. И они говорят, мы слушаем Радио МВИ с семьей, и для нас это делается часть нашей родины. Мы живем в другой стране, и для нас делается, а Радио МВИ соединяет нас и делает такими родными. Друзья, напоминаем, что это марафон, у нас остается 18 минут, друзья, и у нас нужно нам закрыть $754. $754. Братья и сестры, вы писали некоторые из Украины, как можно из Украины принять участие. С Украины можно принять участие вашей карточкой банковской или PayPal. На radiomv.com. radiomv.com, вы увидите там, как пожертвовать, и там вы сможете пожертвовать с Украины. Да благословит вас Господь. Кстати, тот брат, который мне писал вчера, он сам с Украины, говорит, с какого региона Украины само много слушает. Он с Ровенской области, он меня знает и писал мне, говорит, брат Павел, в Украине какая область само больше слушает Радио МВИ? Вчера это было, когда мы говорили, я объявлял вечным, это была другая область. А сейчас, потому что там в Украине, у них в Киеве 7 утра, или вечера, извиняюсь, без 15:07 вечера. И сейчас я скажу статистику, какой регион само много слушает в Украине сейчас. Но перед этим я хотел бы объявить, что у нас остается 16 минут, друзья, в этом часовом блоке. И нам не хватает $754. Это если 3 человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на $25 в месяц, можно перекрыть эту сумму. Или одноразово, друзья, если вы хотите пожертвовать, вы это можете сделать, зайти на radiomv.com или пожертвовать через Cash App, через Zelle, через карточку. То вот братья и сестры, проживающие в Украине, которые пишут и спрашивают, как можно пожертвовать с Украины, зайдите на radiomv.com и нажмите «Пожертвовать», там можно пожертвовать вашей карточкой или PayPal. И вот вопрос, который вы задали, какой же сейчас в это вот время само много слушает регион с Украины. Смотрите, сейчас там в Киеве без 15:07 вечера. Вот сейчас как раз-таки и тот брат, который живет в Ровенской области, хотел сказать вам добрую новость. Сейчас Ровенская область номер один, который слушает само много с Украины. Вторая область — это Волынь. Третья — это Львив. Четвертая — это Закарпатье, Киев. Пятая — Тернополь, шестое, Одесса, седьмое, Чернецы, восьмое, Макуивка, да, это девятое, Днепритовск, это десятое, Криворог, одиннадцатое, Ивано-Франкиевск, двенадцатое, Чернецы, тринадцатое. Это вот по рангу, где сейчас само много слушают в Украине. Потому что он сам с Ровенской области, вчера, когда у вас было раннее утро, то вел другой регион. А сейчас Ровенская область сама больше слушает. То такой немножко интересный статистический факт для вас, друзья, которые пишут и спрашивают. Напоминаем, что в этом часовом блоке, друзья, у нас осталось 14 минут, и мы говорим на 2027 год, который мы собираем финансовый бюджет, чтобы быть в эфире, чтобы Радио МВ могло быть, друзья, в эфире и в 2027 году, как и в этом году. В прошлом году мы сделали марафон, вы поддержали, чтобы в 2026 радио могло вещаться круглые сутки. И сегодня, друзья, с Божьей помощью вы это осуществили и сделали в прошлом году, чтобы сегодня вещалось. А теперь мы делаем сегодня, чтобы в 2027 году вещалось. Остается 13, друзья, минут, и 8 человек приняли в этом часовом блоке, 8 человек приняли, и уже мы собрали $1,294, слава нашему Господу, и остается $754, которые нам нужно, $754, друзья, объявляю телефон, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, да благословит вас Господь, вас возьмет буквально 5 минут принять участие по телефонному звонку. Если вам, может быть, проще сделать это по интернету, зайдите на radiomv.com и примите участие. Пишет здесь мне брат с Айдахо, брат Павел, а как в Америке, какие сейчас штаты в это время лидируют? Да, смотрите, друзья, какие штаты лидируют в это время? Дайте мне сейчас минутку, я вам скажу, я сейчас открою и вам, друзья, скажу. Напоминаю вам, друзья, что это марафон, который мы делаем на следующий год, чтобы мы были с вами в эфире в этом 2027 году. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это телефон номер, вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы оформить звоночек, чтобы поддержать служение на 2027 год, тот бюджет, который нам не достает на текущие расходы радиослужения. Смотрите, друзья, попросили меня зачитать статистику, да, какие штаты сейчас самое больше слушают, топ-10 штатов в Америке. Смотрите, в Сиэтле сейчас без 10, 9 утра, и у нас уже в Техасе без, получается, 10 минут 11 утра, и в Нью-Йорке это уже без 10, 12, да, такой большой диапазон. Вот на этот час, смотрите, какие штаты самоактивно слушают. Вашингтон номер один штат, Калифорния номер два, сейчас Нью-Йорк номер три, Саут Каролина номер 4, самое много где слушает. Охайо номер 5. Шестое место это Норт Каролина. Седьмое место это Орегон. Массачусетс это 8 место. Пенсильвания, друзья, это 9 место. И 10 место заняла Флорида, друзья, 10 место. То помните, что это благотворительный марафон. Если сейчас вы слышали свои штаты и вы еще не приняли участие, позвоните на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты, друзья. А если вам проще, и может быть вы проживаете в Европе, и легче вам будет это сделать онлайн, зайти на radiomv.com, на radiomv.com. Слушая вот эту статистику, друзья, я думаю, вы тоже удивляетесь, где наши славяне живут, да? Просто удивительно, где только наши братья и сестры не живут. Это просто, я так понял, весь мир Божий, да, наполняет каждым где-то в стране есть какой-то славян. Это просто удивительно. Друзья, напоминаем, что это марафон на 2027 год. Наша цель, чтобы следующий год, друзья, мы могли быть в эфире, должны быть в эфире следующий год, и это делает способным ваша поддержка, участие. Дам немножко апдейт. В этом часовом блоке нам нужно собрать было $2048. Остается 9 минут, и мы уже собрали 1969 долларов мы уже собрали, и нам еще остается $79 в этом часовом блоке, который нам не достает. Каждый часовой блок, друзья, имеет цифру, которую надо покрыть нам. Но мысль какова, друзья? Чем быстрее мы покроем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Если, друзья, сегодня Господь расположит братьев и сестер активно принять участие, чтобы собрать все остальные 73 тысячи, которые осталось нам, да, мы соберем, завтра мы пойдем в регулярное вещание. Здесь не в днях. Здесь смысл, чтобы покрыть полную сумму, которая есть. Из-за этого мы взяли эту сумму, мы ее разбили, которая нам нужна на 2027 год, разбили ее на дни и разбили ее на часы. Из-за этого мы объявляем каждый час блок, сколько нужно в этом часу нам собрать. Просто, чтобы было легче быть организованным вам и нам вместе. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. Друзья, мы уже собрали общую сумму 61 870 долларов. Это 46% от общей суммы, которая 45.6, да? 45.6% от общей суммы, которую нам нужно собрать. Слава нашему Господу. В этом часовом блоке остается 7 минут, и уже 11 человек приняли, друзья, решение поддерживать, быть соработником и соучастником служения Радио МВИ. В этом часовом блоке обычно идет проповедь, вещание проповеди, и я хотел бы оставить вам стих всем радиослушателям. Всем радиослушателям этот стих пожелание. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это написано Иеремия 3 глава 22 и 23 стих. И хотели бы мы все, сотрудники Радио МВИ, поблагословить вас словами благословения всех участников, кто стали соработниками на Ниве Господней с нами в этом служении. Такие слова благословения от нашего всего коллектива. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Те, кто встали, друзья, и поддержали это служение, кто стал соработником, кто стал частью многогранного служения Радио МВИ, мы хотели благословить вас, ваши семьи и ваши дома. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Остается буквально, друзья, 6 минут, и нам не хватает $79, чтобы закрыть этот час, друзья. $79. Чем быстрее мы наберем общую сумму, друзья, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Объявляю, как можно пожертвовать это, зайти на radiomv.com и сделать свой вклад или свое пожертвование там. Сейчас объявлю телефон номер, и мы пойдем, друзья, на музыкальную паузу, чтобы дать вам время подумать, чтобы дать вам время помолиться и позвонить, и сделать свой, друзья, финансовую поддержку. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы нас слушаете, друзья, сейчас онлайн, вам удобнее пожертвовать по PayPal или через Cash App или через Zelle. У нас остается $80, если округлить, да, $80, чтобы закрыть этот час, чтобы не пойти в минус. Потому что следующий час начнется через 5 минут, и нам нужно будет новую сумму, новую цель. То да благословит вас Господь. 425-296-78-29. Идем на музыкальную паузу, а вы с молитвой, друзья, обращайте внимание и благословляйте служение. Идем на музыкальную паузу.

слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Мы продолжаем вместе с вами дальше этот марафон, который мы сегодня начали. Сегодня в этом дне, который продолжается, хотя мы его начали еще с понедельника, возлюбленные, и мы продолжаем его дальше, и пусть Бог благословит каждого из вас. Время, в которое сейчас мы уже вошли, это час, где проходит у нас чтение книг, даже можно правильно так сказать, где многие из вас слушают книги, которые звучат, которые наши сестры озвучили, которые братья озвучивают, и вы можете слушать, наслаждаться, и пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром, благодатью, любовью и, конечно же, милостью. Друзья, пусть Бог благословит вас, и мы приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами присоединились и стали той частью служения, которое сегодня есть у нас, и поддержать нас, и мы об этом молимся. Друзья, мы с самого утра сегодня молились, и продолжаем молиться, чтобы Господь устроил, благословил. А Он благословляет, и Он выходит навстречу. Слово Божье говорит, коня готовят к битве, а победа за Господом. Победа за Господом, друзья. И то, что мы и делаем. Мы приготавливаемся, мы молимся. А все во всем наш Иисус Христос. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 57 минут, и этот час будет закрытый. И в этом часу нам необходимо $1236. $1236. Если есть у вас такая возможность, друзья, если вы желаете принять участие, чтобы быть вместе с нами, служить, благословлять, молиться и проповедовать Евангелие, присоединяйтесь. Мы ждем ваших звонков. Вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и воспользоваться нашим веб-сайтом. На нашем веб-сайте есть Cash App, есть у нас Zelle и есть PayPal. Если вам удобно воспользоваться Zelle или PayPal, вы можете это сделать. Это info@readymv.com. То есть info@readymv.com. Это для PayPal и Zelle. Если у вас есть Zelle и PayPal, вы можете написать info@readymv.com, и вы сможете, друзья, пожертвовать на, скажем, через эту программу. Если вы проживаете, скажем, в Украине, проживаете в России, в Белоруссии, в Литве, в Испании, в Европе, и у вас есть такая возможность воспользоваться PayPal, друзья. Я еще раз объявляю info, как вы слышите, так и пишите, @radiomv.com, и можете сделать пожертвование, друзья, да благословит вас Господь. Если у вас есть Cash App,

вы можете написать «$ sign» и написать «Radio MV». «$ sign», «Radio MV», и тоже на Cash App вы можете перевести ту сумму, которую Господь дает вам сегодня на сердце, чтобы сделать и принять в этом участие. Да благословит вас в этом Господь. Возлюбленные, помните, что каждый час, который звучит на радио, он нам стоит. Он нам стоит, и мы за это платим. И за это мы обращаемся к вам. Ко мне звонят и говорят: «Эдвард, а как это работает?» Друзья, работает оно так, потому что радиослужение, мы, как мы говорим, мы уплачиваем все сервисы обслуживания, чтобы вы могли слушать. То есть, другими словами, друзья, что мы работаем над тем, чтобы чем больше достичь людей. А чтобы больше достичь людей, каждые программы, они стоят, за них нужно платить, чтобы достигать, чтобы Слово Божье проповедовалось. Это вид евангелизации. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, сказать свое, выразить свою жертву перед Господом. Пусть Бог благословит вас. Нам необходимо, друзья, собрать сумму $2238. $2238 на этот час. И у нас остается 54 минуты. 54 минуты. Да благословит вас всех Господь. И стих, место Писания на этот час, а в этом часе что у нас происходит? У нас происходит чтение книг, друзья, где читаются книги, где мы их слушаем, где мы назидаемся, где истории служения людей, которым мы слышим, которые люди проходят трудности, переживания, и они писали книги. Это кто-то написал для своих детей, кто-то написал, чтобы, знаете, мы послушали, подохновлялись, порадовались, и в этом имя Божье пусть прославится. Стих Писания, который оставлен на этот час, это 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил как добрый домостроитель, многоразличный благодатью Божию». Многоразличную благодатью Божию. Как добрый домостроитель. Получил от Бога благодать. Друзья, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. И можно сказать, получили вы. То есть каждый из нас, мы получили дар. У кого-то есть сегодня дар, друзья, петь, у кого-то есть сегодня дар, знаете, записать историю отца или матери, или дедушки, или бабушки, у кого-то есть сегодня дар, знаете, составить книгу, у кого-то есть сегодня дар открыть бизнес, составить бизнес, чтобы он пошел вперед, у кого-то есть дар, друзья, сегодня спонсировать, поддерживать, и у кого-то есть дар проповедовать, евангелизировать, и каждый цените этим даром, да, и Слово Божие говорит, как добрый дом, домостроитель. Когда мы, как добрые домостроители, вложим в дело Божье, когда мы вместе это делаем, созерцаем, устрояем, мы видим благословение, друзья, мы видим устройство, мы видим, что делает Господь. И еще раз всех приглашаю вас. Нам в этот час необходимо который остается 52 минуты, нам надо собрать $2238. $2238, друзья, чтобы перекрыть этот час на протяжении 27-го года, который перед нами предстоит. 27-й год, который предстоит перед нами, чтобы нам, возлюбленные, быть с вами в эфире, чтобы проповедовать, чтобы служить. И как написано 1 Петра, 4 глава, 10 стих, Петр говорит: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получили». Пусть Бог благословит вас, друзья, будем служить друг другу тем даром. У кого-то, как я сказал, есть дар молитвы, он молится, он благословляет вас. И знаете, хотелось бы, чтобы каждый из вас, кто имеет этот дар молитвы, чтобы молиться, молите за каждого, кто вложит эти финансы, вот сейчас кто позвонил, чтобы имя Божье в этом прославлялось, имя Божье возвеличалось, чтобы Господь благословлял братьев и сестер, это тоже дар, друзья, жертвовать. Многие, я вам скажу сегодня, имеют финансы,
и имеют возможности, но у них нету этого дара давать, друзья, нету, они абсолютно, раньше у них был, я вам скажу, хотя, говорится, еще молод, да, но в своей жизни очень много увидал и продолжаю видеть, где люди, когда были бедные, давайте так скажем, да, и у них, скажем, иногда даже занимали финансы, чтобы на хлеб, и они жертвовали, они были открыты, и они жертвовали. Сегодня эти люди, они стали богатые, то есть богатые, я говорю, как, на ихнем уровне, скажем, да, они уже не занимают деньги на хлеб, они имеют уже прекрасную машину, купили прекрасный дом, и они себе позволяют в год, может, раза 3-4 выехать отдохнуть, то есть в ихние условия они стали богатыми, да, и, ну, что интересно, они перестают жертвовать. Просто перестают жертвовать. И ты с ними начинаешь разговаривать, и они говорят, ты знаешь, нет финансов, Эдуард, нет финансов. Ты знаешь, мы бы поддержали это служение, ну, нет финансов. А ты смотришь на парковке, машина стоит за 100 тысяч долларов, да? И так далее, тому подобное. Вы поняли, да? То есть вот этот дар, к сожалению, пропадает, да? Закапывается. Почему? Потому что, знаете, как говорят в этом мире, есть стекло, и когда много серебра, она засыпает это стекло, и получается зеркало, да, и мы только начинаем видеть себя, только видеть себя. Помоги нам, Господь, чтобы это в жизни не происходило с нами, чтобы Господь благословлял нас, друзья, и когда мы имеем вот это, знаете, множество, и, как мы говорим, быть богатыми, чтобы наша была щедрая рука жертвовать и благословлять. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дорогие братья и сестры, спасибо вам, что вы принимаете участие. Уже приняло 5 человек в этом участие. Слава нашему Богу! Да благословит вас Господь, друзья! И у нас остается $938. $938, друзья! Мы начали с 2238 и уже осталось $938. Да благословит вас Господь, чтобы мы, как здесь написано, служили друг другу, каждый тем даром, который получили, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божьей. Многоразлично. Вот это вот и является многоразличная благодать Божья. О чем мы говорим? Чтобы Господь подал благодать, то есть подал нам помощь, подал нам, знаете, свою временную помощь, финансово устроил, благословил, и мы об этом молимся, благословляем. У меня, друзья, есть Телеграм, и у меня есть молитвенная группа в Телеграме, и мы там более 36-38 служителей, мы там молимся, друзья, братья, служителя, и это начиная с Израиля, Канада, Украина, с Европы, друзья, с Америки, с разных штатов, с разных церквей, пастыря, братья, служителя, мы молимся. И сейчас мы утром имели эту молитву, и я говорил, братья, давайте помолимся, у нас есть великая нужда, у нас ежегодный марафон проходит сейчас в данный момент, и мы нуждаемся в финансах, и мы нуждаемся, чтобы перекрыть эти финансы, которые нам необходимы. Сейчас осталось $72 130, чтобы нам набрать на протяжении 27 года. Знаете, мы с братьями имели молитву, братья молились, и прекрасно, друзья, где пастыря с Израиля, знаете, с Украины, с Европы, с Канады, с Америки, мы молились об этом, друзья, за каждого из вас. Молились, чтобы Господь благословил и явил свою благодать и силу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Хотел бы сказать, кстати, по поводу молитвы. Если вы желаете, и вы служители, вы желаете молиться с нами, то можете меня найти в Телеграме, и мы можем вместе молиться, или в Инстаграме, в Фейсбуке, дать о себе знать. Меня зовут Эдуард Натёкин, и мы можем присоединить вас, мы можем вместе молиться у нас по средам.
Проходит молитва, утрешняя молитва, 30-минутная, пусть Бог благословит вас. Друзья, если вам удобно, воспользуйтесь Cash App или Zelle или PayPal. Друзья, и у вас есть такая возможность, вы проживаете в Европе, вы проживаете в тех странах, и у вас есть такова возможность. Пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться, зайти к нам на веб-сайт readymv.com, readymv.com. И пожертвовать, друзья, если, я могу даже сейчас назвать, если у вас есть Cash App, то это dollar sign readymv, то есть знак доллара readymv. Если у вас Cash App есть, вы можете сделать это пожертвование. Если у вас Zelle и PayPal, то info@readymv.com или info@readymv.com. info@readymv.com, то это PayPal и Zelle, если вы желаете воспользоваться этой программой, чтобы поддержать радиослужение, сколько Господь располагает ваше сердце. Друзья, в этом часу у нас проходят чтения книг, и они абсолютно разные книги, где звучат судьбы людей, где люди описывают свои переживания, описывают свою историю жизни, описывают, как их Господь проводил. И мы слушаем, назидаемся, вдохновляемся. Я скажу, даже в мою жизнь я много слышал и этих книг, и мне нравится слушать, и я много себе беру в жизнь примеров или, знаете, моментов. Когда какие-то моменты происходят, ты вспоминаешь, а вот этот брат так проходил, эта сестра вот так проходила, у них такое обстоятельство было, они вот так поступили, друзья. И оно тебе помогает проходить по жизни. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. И также хотел бы напомнить, сказать для каждого из вас, что есть такая прекрасная возможность, друзья, воспользоваться через наш веб-сайт. Вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com, воспользоваться PayPal, воспользоваться Zelle. Это если вы хотите эти две или ту или иную программу воспользовать, то вы можете написать info@readymv.com и info@readymv.com, да? Пусть Бог благословит вас, как вы слышите, так и пишет. Это info@readymv.com, и вы можете перечислить ту сумму, которую Господь полагает в ваше сердце. Да благословит вас Господь. Помните, ваша лепта позволит этому часу существовать на протяжении 27 года. Вы присоединяетесь к нам, и многие из вас сейчас слушают нас и задают вопросом, что происходит на радио. У нас происходит ежегодный марафон, где мы собираем финансы на 27-й год, друзья. И это мы делали год назад, мы делали 2 года назад, 3 года назад, 4 года назад. То есть благодаря вот таким марафонам, друзья, мы можем существовать на протяжении целого года. И мы к этому сегодня с вами идем, мы об этом говорим. Спасибо вам за звонок, спасибо, что вы звоните, спасибо, что вы отзываетесь, да благословит вас Господь. Друзья, если вы желаете позвонить, наши сестры могут принять ваш звонок, и они могут вам помочь. Вы можете дать свою кредит-карту или банковскую карту, и ту сумму, которую вы желаете, или одноразово сделать, или подписаться ежемесячно. Я вам маленькую сейчас таблицу расскажу, как она выглядит, если мы делаем ежемесячно, друзья. И пусть в этом также будет прославлено имя Божье, и Божья благодать действует в жизни вашей. И звоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, этот номер позволит вам позвонить и дать о себе знать. Еще раз, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит каждого из вас. И хотел бы сказать, если у вас есть свидетельство, то, что делает Господь в жизни вашей посредством, даже через чтение книг, через каждый час, который у нас звучит, напишите маленькое ваше свидетельство, и наш
сестры зачитают, и мы вместе прославим Господа. Друзья, не бойтесь свидетельствовать, не бойтесь, знаете, говорить о имени Иисуса Христа. Не бойтесь, друзья, почему? В этом прославляется Господь, в этом прославляется имя Божье. И помните, это драгоценно и важно в лице Господа. Пусть Бог в этом прославится. Пока я буду, друзья, сейчас рассказывать вам маленькую таблицу, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com. У нас есть Cash App, у нас есть Zelle, у нас есть PayPal. Если вы используете Cash App, то $readymv, просто $readymv. Если у вас вы используете Zelle или PayPal, то напишите info@readymv.com, и вы можете положить ту сумму, которую вы располагаете, и пусть Бог благословит вас. Смотрите, и мы говорим про ежемесячную поддержку, что оно себя представляет. Друзья, если вы желаете это сделать $20 ежемесячно, как бы вы рассматриваете этот вариант, и, или $25, да? Если $20 ежемесячно, к концу года это составит сумма $240. Если $50 ежемесячно, в конце года составит $605. Если $75 ежемесячно, в конце года составит $912. Если это $100 ежемесячно, в конце года составляет $1214. То есть, понимаете, друзья, ежемесячная поддержка стабильная, она нам позволяет, знаете, существовать в течение 27-го года. То есть вот это для нас большое благословение. И, конечно же, для вас, возлюбленные, почему в конце года вы можете уделить такую сумму, если вы сегодня этого не можете сделать, но вы, у вас есть такое расположение сердца, пусть Бог благословит вас. Хотел бы тоже сказать, что нам остается 39 минут. Да, остается нам 39 минут, и нам необходимая сумма $938. $938. Это, знаете, чтобы эту сумму нам перекрыть, нам надо один человек по $100 ежемесячно или два человека по $50 ежемесячно или три человека по $25 ежемесячно. То есть, если у вас есть такая возможность, и вы желаете быть частью этого служения, пусть Бог благословит вас. Мы будем рады, друзья, вместе с вами трудиться, вместе с вами нести это Евангелие и, конечно же, быть теми проповедниками, несущие Слово Божье. Спасибо вам, и кто-то присоединился и стал частью этого служения. Благодарю вас. Это приняло сейчас участие уже 6 человек, друзья. 6 человек приняло участие. И у нас остается 38 минут, и нам необходимо $838. Слава нашему Богу! $838, друзья. И этот час будет оплачен на протяжении целого 27-го года. Слава нашему Богу, друзья, пусть Бог благословит вас. Вот как раз, знаете, я рассказывал вот эту таблицу, и кто-то пожертвовал $240, как раз это, то есть, другими словами, это $20 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, если у вас есть такая сегодня возможность, знаете, быть, и вы понимаете, что я $20 ежемесячно жертвую для меня. Это не хороший вариант, потому что может карточка моя поменяться, или я банк поменяю, или какие-то моменты. Ну, $240 я могу прямо сейчас пожертвовать, вот как сейчас кто-то это сделал. Пусть Бог благословит вас, вы это можете сделать, друзья. Или кто-то говорит, я не могу жертвовать постоянно $50 ежемесячно, но я могу $605 выписать одноразово, лучше я на своей карте потом проплачу за 2-3 месяца, и на этом придет расчет, и все. Друзья, как вам удобно, пусть Бог благословит вас. Мы за все благодарим Бога. Да благословит вас Господь. Слава нашему Богу. Друзья, остается 37 минут. 7 человек стали частью этого часа, друзья. Стали частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается $598, друзья. $598. И мы сможем с вами уплатить этот час. Пусть Бог благословит вас. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425
296-78-29. Друзья, на этот номер вы можете позвонить, у нас остается 36 минут. Вау, слава богу, нам уже осталось $398. $398. Приняло в этом участие уже 8 человек. Друзья, да благословит вас всех Господь. Помните то, что сегодня Царство Божье подобно, как здесь написано, как мы здесь читаем, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Многоразличной благодати Божьей. И, возлюбленные, вы проживаете в Европе, проживаете, скажем, в тех странах, где Господь позволил вам. И я вам сейчас хочу сказать, давайте мы в Киеве в данный момент 7.25, в Киеве, в Берлине так же само. Но в Берлине нет, извиняюсь, 6.25 в Берлине. И в этих странах, в Москве, это у нас получается 7.25. И где у нас еще мы можем посмотреть? В Нью-Йорке у нас 12 дня у нас и 25 минут в Нью-Йорке. Друзья, мы приглашаем вас к тому, чтобы стать частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. Помните, что радиослужение транслируется на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и, друзья, славянский язык, где мы транслируемся, где люди слушают, вдохновляются. Более 136 стран мира. Друзья, хотел бы вам сказать, нам надо 71 тысяча и осталось и $590, которые нам необходимо набрать, чтобы мы могли транслироваться на 27 год. Вдумайтесь в эту сумму, 71 тысяча $590, друзья, и 136 стран мира 24 часа имеют возможность слушать Слово Божье. Если вы эту сумму финансово разобьете на минуты, друзья, оно даже цента не стоит, для, чтобы в эфире звучало Слово Божие на целый год. Но благодарение Богу, друзья, благодарение Богу, что есть те люди, которые ценят этим, и они жертвуют, влагают. Если, знаете, я очень много проезжал и делал евангелизации, делаем и выезжаем на евангелизации, и я знаю, что такое, друзья, евангелизация. Знаете, когда ты приезжаешь с группой и проводишь неделю евангелизацию, и, скажем, в масштабе до 2-3 тысяч людей, друзья, это в районе мы начинаем с 20 тысяч до 40, до 50 тысяч только расходов финансов, чтобы провести неделю. И мы говорим, о том, что это 2 тысячи, 3 тысячи людей, друзья. Понимаете, а когда мы здесь сейчас собираем финансы, нам необходимо 71 тысяча и $540, да, чтобы нам было, и нас слушают, друзья, более 136 стран мира, и у нас не идет счет на тысячи, а идет счет на миллионы. Друзья, представьте, какая привилегия, какое благословение, что мы это можем делать. То есть гораздо дешевле сотни раз, знаете, транслироваться в радиослужении, достигать тех сердец, которые никогда, друзья, может, не имели бы возможность услышать о Боге, но через радио они слышат, и Бог делает свою работу. О чем мы в предыдущих эфирах говорили, свидетельства зачитывали, как делает Господь свою работу. Мы приглашаем вас, станьте этой частью, друзья. Да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков. Остается 32 минуты, друзья. 32 минуты. И нам необходимо уже осталось, слава Богу, 348 долларов. $348. В этом приняли уже участие 9 человек, друзья. Слава нашему Богу.
Пусть Бог благословит вас. И как я говорил, что это час чтения книг, где вы проживаете, вы можете слышать книги, назидаться, вдохновляться. Благословение для всех вас. Пусть ваш дар принесет плод для многих-многих людей. Пусть ваш дар, друзья, который вы сегодня даете, этот дар, да благословит вас Господь, чтобы он принес много-много благословения в жизнь каждого из вас. Друзья, если вам удобно не звонить, а удобно воспользоваться Cash App, вы можете это сделать с $ Radio MV, знак доллара и Radio MV. Если у вас есть Cash App, вы можете пожертвовать. Если, друзья, у вас есть PayPal или Zelle, вы можете воспользоваться этой программой тоже или зайдите к нам на веб-сайт readymv.com. Вы можете зайти на наш веб-сайт и это все там увидеть. Или вы можете, как я сейчас говорю, это PayPal, Zelle, вы можете написать info@readymv.com. info@readymv.com. Или и воспользоваться и своим даром, который у вас есть, поделиться, благословить. Это час, где мы с вами можем вместе служить, друзья, где мы можем вместе с вами благословлять, где мы можем вместе с вами трудиться. Хотел бы пригласить вас. Помните о том, что, друзья, сегодня это время, время благоприятное, где мы можем служить, благословлять. У нас остается 30 минут, друзья. 30 минут, и нам необходимо $348. $348. Вы можете стать этим частью благословения. Место Писания 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». Братья и сестры, Бог нам доверяет, нам дает Бог мудрости выучиться на медбрата, на медсестру, нам дает Бог выучиться на доктора, дает нам Бог мудрости открыть бизнес, дает нам Бог мудрости, знаете, руководить бизнесом, дает нам мудрости, друзья, силы, здоровья работать, знаете, развивать, делать. Все это Божий дар в жизни нашей, друзья. Если мы этим не, как бы не прославляем Господа, друзья, это неправильно. Слово Божие говорит, чтобы мы это делали, как добрый домостроитель, знаете, в Царстве Божьем. Знаете, когда мы это делаем для Царства Божьего, когда мы делаем для себя, да, и в этом прославляется имя Господне. Друзья, остается 29 минут, и нам необходима сумма $348. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-7829. Друзья, звоните нам на номер, и давайте мы послушаем две песни, да, послушаем две песни, мы вернемся к вам обратно, и мы дальше будем продолжать. Пусть Бог благословит вас. А во время пения, друзья, сейчас будет звучать пение, звоните нам на номер 425-296-7829. И также, друзья, если вы проживаете за пределом Соединенных Штатов, у вас есть возможность пожертвовать, друзья, да благословит вас Господь. Поделитесь тем даром, которым Господь дает вам. Вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и воспользоваться PayPal или Zelle, или Cash App, как вам удобно. Если вы желаете воспользоваться Cash App, это знак доллара, RadioMV. PayPal – это info@radiomv.com. Друзья, и уже начинается псалом. После него мы вернемся к вам обратно и надеемся, что мы сможем перекрыть ту сумму, которая нам необходима. Пусть Бог благословит вас.

Господь, благодарю за ценную программу на Радио МВИ, за жертвенный труд моих друзей, воздай ты им, старицей, Боже мой. Пусть каждый колосок произрастает в большой прекрасный сноп и принесет много плода на твоей созревшей ниве. Сколько раз мы получали ответы через ценные советы на Радио МВИ. Они давали силы в неравной битве и вдохновляли идти за тобой. Благодарим Господа за духовный вкусный хлеб. Каждый день благодарю Господа и вас за Радио МВИ, за каждую программу, за каждого брата и сестру, которые выпускают интересные программы, пение, наставления, рассказы. Это очень ценно.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон, и у нас остается 16 минут, друзья, 16 минут, и я вам сейчас скажу результат, какой у нас сейчас он есть. Слава Господу, за этот час мы должны были собрать $2238, и слава нашему Богу, у нас приняло в этом часе участие 10 человек, 10 братьев, сестер. Пусть вас Бог благословит. И у нас осталась сумма $298. $298, друзья. И наш этот час будет уплаченный на 27-й год. И хотел бы сказать каждому из вас, кто может сегодня воспользоваться этой возможностью, и чтобы нам перекрыть вот эти 298 долларов, чтобы этот час был проплаченный на следующий год, друзья, на следующий 27-й год. Если вы только что присоединились, мы хотим напомнить вам, что это идет ежегодный марафон. Ежегодный марафон, где мы собираем финансы, чтобы быть в эфире. И если вы нас всегда слушаете, вы, для вас это уже знакомо, для этого знакомо, что мы это делаем, друзья. Мы стараемся это делать чем минимальнее. Мы стараемся обратиться к разным церквям, к людям, к вам обращаемся, чтобы чем поменьше загружать эфир о просьбах поддержки финансово. Друзья, мы всегда это делали и делаем. И есть время у нас, как сейчас данное, на течение года мы выбрали это время, чтобы неделю быть с вами, чтобы собрать эти финансы. Мы, конечно, понимаем вас. Спасибо, что вы пишете, что вы желаете слушать сейчас книгу. Вы желаете слушать, что дальше произошли с теми или иными событиями в той или иной книге. Но мы приносим извинения, что у нас сейчас идет марафон, друзья. Нам необходимо собрать эту сумму, которая, чтобы позволит вам, возлюбленным, чтобы вы могли дальше слышать течение следующего 27-го года. Нам сумма, которая необходима, это 71 490 долларов. $71 490, друзья. Но слава Богу, вот так мы потихонечку, час за часом, мы набираем и продолжаем идти вперед. Знаете, медленно, но уверенно. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю всех участников в этом части. 10 человек приняло участие. Слава нашему Богу. Как я сказал, нам и осталось собрать $298. Друзья, позвоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. Нам всего лишь надо несколько людей, друзья, и мы сможем этот час закрыть. У нас остается 13 минут. 13 минут, и этот час подойдет к концу. Если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, там есть возможность проплатить через Cash App, Zelle или PayPal. Если у вас есть Cash App, вы можете, друзья, сделать это, знак доллара Radio MV. Если есть Cash App, знак доллара Radio MV, и вы можете уплатить. Если у вас есть PayPal и Zelle, вы можете воспользоваться, здесь написать info@radiomv.com или info@radiomv.com. Пусть Бог благословит вас, и вы можете это сделать. У нас остается, друзья, 12 минут, и этот час он будет закрытый, друзья. Этот час войдет в историю. То есть этот час уже уйдет, этой возможности больше не будет. И сегодня есть эта возможность послужить, есть эта возможность, чтобы вместе трудиться, вместе идти, вместе нести Слово Божье, вместе проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст сегодня силы, даст сегодня нам благодати Божьей любви. И как я говорил, что это, в этом часу, что у нас происходит? У нас происходит чтение книг, где мы выслушиваем книги, разные истории людей, события, прошествия в жизни их. И у нас вера укрепляется, вдохновляется, мы ободряемся, мы делаем даже анализ, мы, знаете, выбираем даже, может, путь, по какому идти, слушая ту или иную историю, друзья. И место Писания к этому оставлено, которое мы уже зачитывали. И зачитываем это 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель, многоразличной благодати Божьей». Пусть Бог благословит вас. Служите тем даром, друзья, который вы получили, который Господь вам дает. И это есть дар, друзья, знаете, который мы сегодня имеем. Господь нам дает, как я уже говорил, чтобы зарабатывать, чтобы служить, чтобы помогать, чтобы благословлять. Помните, возлюбленные, что даже если взять статистику, да, изучая историю, что самые большие служения в истории человечества, да, смотрите, постройка госпиталей, я вот в Индии был, я был в Африке, друзья, не говоря про Латинскую Америку тоже, да, и в Латинской Америке, все большие, скажем, миссии, служения, покупка кораблей, построение детских домов, построение школ, построение госпиталей. Знаете, если вы смотрите статистику, это не строили мега-мега церкви или мегакомпании, или это успешные какие-то магнаты, которые, знаете, зарабатывающие на золоте, на нефти и так далее. Это люди, как правило, там так и пишется, люди, которые абсолютно просто работали на работах, имея большие семьи. Это сироты, это вдовы, они жертвовали. Знаете почему, друзья? Я вам скажу. Потому что оно близко к ним. Оно близко к ним. Они переживали эту боль. Они проходили. Детские дома, как правило, строят, знаете, те люди, которые были сиротами. Или лишились отца, лишились матери. И это близко к ним боль. И они туда вложили. Как правило, люди, которые успешные, которые для них, скажем, есть такое выражение «море по колено», да, может, оно чуть-чуть грубо так звучит, они в это не влаживают абсолютно. Почему, друзья, почему? Потому что оно им не касается. Так что пусть Бог поможет каждому из нас, чтобы мы были теми людьми, которые влажим в Царство Божие. Друзья, остается 9 минут и 30 секунд. Друзья, 9 минут и 30 секунд. Кто сегодня открыт вложить в дело Божие? Друзья, кому это сегодня касается, кому это сегодня близко, друзья, кто сегодня это переживает, тот, кто это переживает, кому это сегодня, кто сегодня в этом находится, тот и делает, друзья, тот и влажит. Тот, кто не живет царством, да, можно сказать, кто сегодня не болеет за это дело, оно ему и не надо, он как слышит, и оно проходит мимо, ну, как забавного певца. Да, Эдвард, ты очень красиво говоришь, Павел, ты тоже. Ну, и на этом точка, и все, оно холодным, оно не чувствуется, друзья, оно не дает такое... Знаете, это, как здесь написано, служите друг другу, каждый тем даром, который получили. То есть вы понимаете, друг другу тот дар Господь нам дает, и ты чувствуешь, вот это Господь мне дал дар, я послужу, чтобы братья и сестры в Украине могли слушать, или в Эстонии могли слушать, в Испании могли слушать, в Германии могли слушать, и мы делимся. И так же само те братья с Германии, или с Эстонии, или с Украины говорят, мне Господь дал дар финансового или бизнеса, я послужу, чтобы люди слушали, знаете, в Африке, в Индии и в нижней части Америки, потому что радио МВИ звучит звучит на 136 стран мира. Друзья, мы сеем, мы влажим, и пусть Бог благословит вам. Остается 7 минут. 58 секунд, друзья, и сегодня нам это необходима поддержка финансов, чтобы поддержать этот час, друзья, поддержать это служение, чтобы мы могли идти вперед. Пусть Бог благословит вас, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или посетите наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. Вы можете зайти на наш веб-сайт Radio и можете увидеть, друзья, вы можете зайти и посмотреть, какие возможности есть. А есть возможность воспользоваться через PayPal. Это или Zelle, PayPal или Zelle, вы можете здесь напечатать и написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и воспользоваться, сделать это вклад для того, чтобы слава Божья, знаете, Слово Божье распространялось. Или Cash App. Если у вас есть Cash App, это знак доллара RadioMV. Знак доллара RadioMV. Пусть Бог благословит вас, вы это можете сделать. И мы с вами будем, друзья, дальше нести это Евангелие, дальше проповедовать, дальше говорить, дальше вдохновлять и производить ту работу, которую Господь доверяет нам. Благословение! Каждого благословляем вас, друзья. У нас остается 6 минут и 12 секунд. 6 минут и 12 секунд. И здесь сказаны такие слова. Пусть ваш дом принесет плод для Божьего Царства. Друзья, как хочется, чтобы ваш дом, ваша жизнь, ваше сердце принесло для Царства Божьего Божью благодать. Знаете, у нас остается 5 минут, друзья, и 50 секунд, и вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А я сейчас скажу несколько еще мыслей. Возлюбленные, как важно вот этот дар Божий. Здесь написано: «Служите друг другу каждым тем даром, который получили, как добрый домостроитель многоразличной Божьей благодати». Знаете, как важно просить у Господа: «Господь, дай мне мудрости управлять финансами». Друзья, особенно в наше время, где, знаете, мы уже, не чувствуем этих финансов. Мы только имеем или кредитную карточку, или банковскую карточку, друзья, где, или вот как многие сейчас молодежь вообще используют Cash App, PayPal, Zelle, где ты не видишь, ты только видишь номера, ты не чувствуешь эти, бумагу в руках своих. И вот здесь очень трудно уконтролировать, очень трудно сегодня, иметь правильные распоряжения, вот правильно так сказать, да, распоряжение этих финансов. И моя молитва за вас, возлюбленные, чтобы Господь давал вам мудрости, как правильно управлять финансами. Как правильно управлять финансами, чтобы Господь благословил вас, ваш дом, вашу семью, ваш бизнес. Друзья, сегодня, всегда помните, история повторяется. Помните, что когда мы вот учились, например, в университете учился, да, когда ты учишься в университете, в колледже, когда тебе объясняют, учат, почему, откуда это все берется, есть практика, есть история, откуда это избирается, и об этом потом учат, об этом говорят. И, к сожалению большому, если ты неправильно распоряжаешься финансами, к сожалению большому, друзья, если ты неправильно руководишься финансами, да, каков твой не был бы бизнес, у тебя всегда проблемы, у тебя нехватка финансов, у тебя нехватка вообще, и твое сердце постоянно в переживаниях, твое, и переживает муж, переживает жена, дети, и поставим, почему неправильное управление финансов. И хочется, чтобы Господь дал вам мудрости. Спасибо вам, возлюбленные, все, кто с понедельника до этого часа жертвует, поддерживает, становится частью этой поддержки. Наша молитва, Господь, и давайте сейчас и помолимся, Господь, я прошу Тебя, благослови каждого брата, сестру, давай мудрости, как управлять этим финансами, Господь, тем даром, который Ты им даешь, Господь, что бы то ни находилось в их жизни, бизнес ли, работа ли, Господь, или какое-то мероприятие, Господь, какие там вложения, вклады, что бы то ни было, Боже, благослови, давай им мудрости, пусть даже это если малая лепта, чтобы она приносила много-много плода, Боже, дай, чтобы их сердце никогда не стало, Господь, твердым, жестким, Господь. Когда оно становится твердым, жестким, мы только начинаем видеть себя. Мы не видим окружающее, ту среду, где сегодня нуждается в нас. Боже, благослови, я прошу Тебя. Моя молитва о них, Господь, благослови каждое сердце, наполни благодатью и силой. Господи, Ты знаешь каждого положения, как то проходит. Пусть сегодня, как мы в этой часе, мы выслушиваем книги, где пишутся истории, и мы их выслушаем. Господи, пусть сегодня история, которая сейчас пишется, и в тех судьбах, в тех семьях, чтобы они могли потом сказать: за нас помолились на радио, помолились братья и сестры за нас, и у нас пришло устройство. У нас, да, Господь наделил мудростью, наделил ведением, как правильно управлять, как правильно влаживать, как правильно действовать, как правильно распоряжаться. И мы увидим благословение. Пришел мир в наши дома. Господь, благослови, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Будь прославлен и возвеличен наш великий Бог. Аминь. Возлюбленные, у нас остается 1 минута и 18 секунд. 1 минута 18 секунд. И мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, друзья. И мы пойдем, и после этого у нас будет новый час, и новые возможности, и новые вложения. А в это время вы можете позвонить на номер 420.

наш результат этого прошлого часа и наступный час. Пусть Бог благословит у каждого из вас. Мы ждем ваших звонков. И сейчас мы послушаем пение. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту,

0: обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Друзья, Божьих вам благословений. И сейчас у нас начался новый час, и принимаем мы участие, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. В следующем году. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас, на вашу жертвенность, чтобы мы могли быть в эфире. Да благословит всех вас Господь, что вы имеете в виду, когда вы жертвуетесь, вы молитесь за, я надеюсь, за ваше участие, ваш вклад. Да благословит вас Господь. Я объявлю номер, куда вы можете сейчас позвонить и стать частью этого служения. Это на телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Звоните, друзья, наши линии открыты. И мы, наши сотрудники, ждут ваших звонков. В этом часовом блоке, друзья, у нас с вами остается 1572. Во время музыкальной паузы и объявления, слава Богу, уже $600 мы собрали. 3 человека, друзья, откликнулись. Интересно, что и это все были онлайн. Это все онлайн пришли, которые пожертвования. Смотрите через Zelle, через онлайн, через по телефону один позвонил, Cash App, онлайн. Да благословит вас, друзья, Господь. Мы напоминаем, живущие братья и сестры в Европе, для вас это намного проще сделать, зайти и пожертвовать онлайн через есть PayPal или Zelle, или PayPal, они используют один и тот самый email. Вот смотрите, если у вас Zelle есть или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com. So info, info, @radiomv.com. Или, друзья, если вы хотите прислать свой чек, вы можете выписать на Radio MV и прислать на PO Box 523, Mount Vernon, Washington, zip code 98273. Адрес, друзья, лежит у нас на веб-сайте, есть там написаны. Если вам нужно, друзья, адрес, куда прислать, вы можете всегда позвонить на этот номер, вам тоже сотрудники дадут, на номер 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 51 минута в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1572. 1572 доллара, уже собрали $600, друзья. Большинство из вас приняли активность онлайн, то объявляем вам координаты, как вы можете жертвовать онлайн. Зайдите на radiomv.com, там есть жертвовать карточкой, можете сами, вас возьмет минуты 2, чтобы это пожертвовать. И если вам легче позвонить, то вы можете, друзья, позвонить по телефону номеру 425 296 7829, линии открыты, вас возьмет буквально 5 минут, и сотрудники ждут вас у телефонов. А, друзья, остается нам в этом часовом блоке 50 минут, и нам нужно 1572 доллара. Уже слава нашему Господу, 3 человека приняли участие в этом часу. Друзья, да благословит вас Господь, мы видим вашу активность через Zelle, через PayPal. Пожертвуйте через PayPal или Zelle проживающим братьям и сестрам по всему лицу земли, в Америке, в Европе, в Латвии, где вы ни жили, вы можете сделать через PayPal. Это будет info@radiomv.com. Это info, I-N-F-O, at, это собачка, radio, R-A-D-I-O-M-V.com. info@radiomv.com. Можно пожертвовать через Zelle, можно пожертвовать через PayPal или через Cash App. Это будет просто Radio MV. Одно слово Radio MV. Radio MV. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. В это время обычно идет проповедь. Друзья, проповедь, где вы слушаете, всегда и назидаетесь. В это время в часовом блоке обычно идет проповедь. И я хотел бы зачитать место Писания, которое мы хотели благословить вас в этом часу. Записано 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это пишет апостол Павел, друзья, благословляет Коринфянскую церковь. А мы бы, друзья, хотели благословить вас, дорогие слушатели, чтобы в следующем году люди могли получать духовное назидание из этих проповедей, передачей. То помните, что в этом часовом блоке остается 47 минут, и мы уже собрали $600. 3 человека, которые зашли онлайн и сделали свой вклад, друзья. Некоторые из них подписались, каждый месяц будут с нами соработниками. Некоторые пожертвовали один раз. И смотрите, уже мы достигли $600 в этом часовом блоке, а нам еще нужно 1572. Линии открыты, сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы сделать это, оформить. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. В Сиэтле сейчас на часах 10 часов и 10 минут. В Тексасе у нас Нью-Брамфолс 12:10. В Нью-Йорке это уже 1:10. В Буэнос-Айресе это уже получается у нас 2:10. И в Лондоне, друзья, уже 6 часов вечера и 10 минут. В Берлине уже, друзья, 7 часов и 10 минут. И в Киеве 8 часов вечера и 10 минут. Вот такой диапазон, где нас сейчас слушают братья и сестры часовой. И мы призываем вас, друзья, что откликнуться на этот марафон. У нас остается 46 минут, и нам не хватает 1572 доллара от того бюджета на следующий год. Мы говорим, друзья, вот эту сумму, которую мы сейчас собираем, это сумма, которой нам нужно покрыть тот вакуум, который образовался на 2027 год. Тогда следующий вопрос задается, почему есть вакуум? Потому что, друзья, не все у нас, кто жертвует, они ежемесячные сотрудники, которые поддерживают ежемесячно, а многие жертвуют одноразово, раз в год, то образуется вот этот в конце года вакуум, и мы за этого призываем и говорим, что мы делаем раз в год такой марафон, чтобы пополнить этот вакуум, пополнить этот вакуум. Помните, друзья, что многие из вас, вы уже долгие годы с нами идете, каждый год кто-то стал каждомесячным участником этого служения, частью этого служения. И благодаря вам, братьям и сестрам, кто жертвует каждый месяц, кто жертвует раз в год, вы на протяжении 20 лет уже делаете это служение способным. Делайте это служение способным. Да благословит Господь, кто может, друзья, поддержать нас в сумме, может быть, $20, $25 в месяц или один раз. Кто-то может больше себе позволить, потому что у него, может быть, есть small business, где он может пожертвовать, может быть, $500 в месяц, стать от бизнеса жертвой, друзья. Мы хотим сказать, что в конце года вы получите отчет, и Radio MV является non-profit tax-deductible организация, что в конце года, друзья, вы можете списать этот на таксу. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши, друзья, линии открыты, и сотрудники ждут ваших звонков. Напоминаем, что в этом часовом блоке у нас осталось еще $1,572. Это если три человека согласятся по $50 или по 50 евро в месяц, то это число, друзья, перекроется. Вы можете, друзья, зайти на radiomv.com и пожертвовать там. Смотрите, можно пожертвовать через PayPal с Европы, если вы проживаете, или через вашу банковскую карточку. Зайти на radiomv.com и нажать «Пожертвовать там», друзья, вы увидите это там. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертвенность. Я бы хотел благословить словами от радиосотрудников, от нашего коллектива и от всех соработников, кто уже стал частью этого многогранного служения. Сейчас три человека приняли в этом часовом блоке, друзья, участие. И хотел бы благословить вас словами благословения. Пусть Господь обогатит вас во всяком добром деле. Пусть Господь обогатит вас всяком добром деле. Мы благодарим Бога за вас, друзья, за вашу внимательность, за ваше участие. И телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы уже, друзья, смотрите, 48% уже достигли от нашей общей цели. Чем раньше, друзья, мы закончим общую цель, тем раньше мы пойдем с вами в эфире. Хотелось бы, друзья, чтобы мы это сделали чем быстрее, чтобы нам здесь не надо проводить всю неделю, а чтобы мы могли вернуться в регулярное вещание ваших любимых передач, проповедей, музыкальный канал, детский канал, чтобы все служение Radio MV вернулось в регулярный режим вещания и работы. Так что, друзья, слава Богу, что мы уже 48% достигли от общей суммы, почти 50% от общей суммы. Мы уже собрали $65,820. Слава нашему Господу! Смотрите, друзья, осталось 69,680. Осталось 69,680. И мы эту сумму, которая нам необходима на следующий год, мы ее разбили на дни, разбили на часы, и каждый час мы вам повещаем, сколько нам нужно перекрыть каждый час. Если вас Бог, друзья, располагает пожертвовать одноразово, может быть, от проекта поделиться десятиной, благословить или любую финансовую поддержку, которую вы хотите оказать, вы это можете сделать, не ждать какого-то часа, а в любое время позвонить нам, чтобы помочь погасить общую сумму, которая, друзья, нам необходима. У нас остается 41 минута в этом часовом блоке, и слава нашему Господу, онлайн поддержал брат онлайн, и уже, друзья, смотрите, нам осталось 1472, слава нашему Господу. Осталось 1472 в этом часовом блоке, и мы уже собрали $700. 4 человека, которые в этом часу стали соработниками, стали участниками служения Радио МВ. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Помните, друзья, что радиослужение – это многогранное служение. Если у вас, друзья, есть свидетельства, может быть, пожелания, отзывы, вы в этом часу можете всегда присылать свой текст-месседж. У нас сотрудники, они тоже смотрят за текст-месседжами. Вы можете присылать свои пожелания, благословения на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Объявляю, что в этом часовом блоке нас осталось 39 минут. Уже поучаствовало 4 человека на сумму $700. Слава нашему Господу! Друзья, еще нам осталось в этом часовом блоке $1472. Вы, друзья, можете пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com. Вас возьмет буквально минуту-две, чтобы сделать там пожертвование. Если вы хотите использовать Cash App, это можно сделать на radiomv, на Zelle или PayPal. Zelle или PayPal можно сделать это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Друзья, да благословит вас Господь. Я сейчас хотел бы, чтобы мы пошли на музыкальную паузу, и я попрошу, чтобы Олеся выставила после музыкальной паузы информацию за Радио МВИ, чтобы вы услышали, что Радио МВИ, оно многогранное, и что оно делает каждый день, друзья. И благодаря вам, вашей финансовой поддержке, вы делаете многогранное служение, чтобы оно могло вещать, могло оно издавать материал, издавать образовательный контент и делать способным питать народ Божий по всему лицу земли. 136 стран слушают, используют материал, который Радио МВИ делает способным, доступным онлайн. И это благодаря братьям и сестрам, которые вот сейчас, слышите, звонят, которые идут онлайн, жертвуют, которые благословляют, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться онлайн, могло издавать издание, могло публикировать контент онлайн духовный, чтобы в интернете, пространствах интернета были активные духовные миссионеры, которые делают аудио, видео, публикации, текст, материал. Это что мы, друзья, уже занимаемся на протяжении 20 лет. Идем мы на музыкальную паузу. Нам еще не хватает $1472 в этом часовом блоке. Остается 37 минут. И нам нужно 1472. Номер 425-296-78-29. Звоните 425-296-78-29 или жертвуйте онлайн. Идем на музыкальную паузу.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

0: со скромней.
1: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Хорошо, друзья, мы продолжаем наш эфир, и да благословит Господь. Вы слышали, друзья, информационный блок о радио, о многогранном служении, что собой представляет радио, друзья, и да благословит всех Господь, кто принял участие во время этого информационного блока на Cash App, пожертвовали на онлайн, и уже остается 25 минут, и мы уже собрали $950, и нам осталось $1,222 в этом часовом блоке. И благодарим Бога за вас, братья и сестры, которые отозвались через Cash App, через Zelle, через онлайн, что вы зашли и пожертвовали. И уже, друзья, мы ближе к цели с каждым пожертвованием. Каждым долларом, друзья, мы ближе к цели. И объявляем, что это ежегодный марафон, где мы собираем, друзья, финансовый бюджет на 2027 год. Как вы слышали уже в объявлениях, что Radio MV, друзья, является некоммерческой организацией. Другими словами, у нас нет рекламы, мы не продаем свое время. Мы буквально существуем благодаря Господу, который проявляет свою верность через вас, дорогие радиослушатели. Да благословит вас Господь. Только сейчас мы получили онлайн пожертвование тоже. Уже 7 человек приняло. И остается 24 минуты. И мы уже, друзья, собрали $1,050 в этом часовом блоке. 24 минуты. И нам еще осталось $1,122. $1,122. Друзья, вы можете зайти на radiomv.com онлайн и пожертвовать, которую сумму у вас Бог располагает, или ваш семейный бюджет. Напоминаем, что это можно сделать через Cash App, это radiomv.com, через Zelle, через PayPal. PayPal и Zelle вы можно использовать email, называется так info@radiomv.com. info@radiomv.com. И вы, друзья, сможете это сделать с любой точки мира. Если вы желаете использовать свою карточку, зайдите на radiomv.com и нажмите карточку, можете сами пожертвовать, друзья. А если вам проще или удобнее просто позвонить, и вас возьмет 5 минут, чтобы оформить звонок, друзья, это будет на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю этот номер: 425-296-78-29. Стих из Библии, который я хотел бы вам напомнить, это в это время обычно идет проповедь на Радио МВ, а я хотел бы оставить вам стих, который бы благословил бы вас. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольствие, были богаты на всякое доброе дело». Друзья, хотел бы я вас своими сотрудниками, с братьями и сестрами благословить, тех, кто приняли участие в этом часовом блоке. 7 человек на данный момент уже приняло участие на сумму $1,050. И мы хотели благословить вас, дорогие друзья, кто пожертвовал онлайн, и благословить вас, кто пожертвовал в этом часовом блоком такими словами, благословением. «Пусть Господь обогатит вас на всякое доброе дело, укрепит и даст вам силу». Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И нам еще нужно $1,122 в этом часовом блоке, который осталось 21 минута. 21 минута, друзья, и эта возможность уже больше не будет в этом часовом блоке. Этот часовой блок уже пойдет в вечность. Другими словами, мы не можем вернуть это время. Но сейчас есть время, пока место 21 минута, где вы можете взять, может быть, своих 5 минут, позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и принять участие, друзья, в этом добром деле.
Можно сделать это онлайн. Мы смотрим, что сейчас в Европе уже вечер. Хорошее время, друзья, с семьей поговорить и принять решение. Некоторые из вас писали с Украины, как можно пожертвовать с Украины. Друзья, мы узнали, с Украины можно пожертвовать, зайти на наш сайт и пожертвовать через банковскую карточку вашу спокойно или через PayPal. Так само, кто проживает в Европе, друзья, зайдите на radiomv.com, на radiomv.com, выберите пожертвовать, как вам удобно, через PayPal или вашей банковской карточкой, и вы сможете принять, друзья, в этом участие тоже. Если хотите знать, интересно, что 10 самых больших стран, которые слушают, многие вы уже слышали, я просто повторюсь. 10 стран, где самое много слушают, смотрите, это будет Америка первая, Украина, страна вторая, Германия третья, Россия четвертая, Канада пятая, Беларусь шестая, Молдова седьмая, Бельгия восьмая, и Польша девятая и Эстония, друзья, десятая. Да благословит вас Господь и даст вам силы. Так что имейте в виду, что каждый доллар, каждый евро, который вы жертвуете, друзья, он делает служение способным быть в следующем году. В следующем году. Да благословит вас Господь Бог и укрепит вас те, кто уже приняли решение, кто это сделал. Можно пожертвовать через Zelle, через Cash App. Да даст вам Господь милости, друзья. Я хотел, друзья, чтобы вы могли это сделать решение, пожертвовать через онлайн, может быть, или, если вам удобнее, онлайн сейчас, если вы работаете. Нам в этом часовом блоке осталось 18 минут, и нам не хватает $1122. $1122. Друзья, цель наша, друзья, чем быстрее закрыть этот часовой блок, вообще закрыть всю сумму, которая нам нужна на 2027 год, тем быстрее мы вернемся в регулярное, друзья, вещание. У нас остается 18 минут, и в этом часовом блоке нам не хватает $1122. Чтобы понять нам, друзья, можно сделать, разбить так, если 4 человека позвонят и скажут по $25 в месяц, мы будем вас поддерживать, то, друзья, эта сумма закроется сейчас $1122. Или 2 человека, друзья, по $50, да, по $50 в месяц тоже можно перекрыть, друзья. Да благословит Господь. Смотрите, $50 в месяц это выходит $1.66. $1.66 это выходит $50 в месяц. И смотрите, если это $20 в месяц, да? $20 в месяц это выходит 66 центов в день. 66 центов в день. Друзья, линии наши открыты, и объявляю, куда вы можете позвонить. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наша линия открыта, друзья, у нас в этом часу остается 16 минут, и уже приняло 7 человек на сумму $1050, и у нас осталось $1122 в этом часовом блоке, друзья. Можно принять, друзья, одноразовое участие, или, если вы желаете, стать частью этого служения, ежемесячным, участвовать каждый месяц партнером, друзья, участником. Да благословит вас Господь, по $25, это будет 4 человека, или 2 человека по $50 в месяц смогут это сделать.
объявляю координаты, куда вы можете сейчас позвонить, друзья, и принять решение на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, друзья, линии открыты, наши сотрудники ждут ваших телефонных звоночков, а вас возьмет буквально, как я уже сказал, друзья, 5 минут оформить звонок или зайти онлайн и пожертвовать онлайн, который вас возьмет буквально минуту-две. Это Cash App, это Zelle, это PayPal, это ваша карточка онлайн. Имейте в виду, да благословит вас Господь, друзья. Сейчас я объявлю, хотел посмотреть, сейчас, секундочку. Статистику, кто сейчас где нас слушает, количество, да, друзья, не количество, а какие штаты сейчас активно нас слушают. Угу. Смотрите, 10 самых активных штатов, друзья, я сейчас назову, а вы звоните в это время, чтобы вам поучаствовать. Смотрите, нам не хватает, 14 минут остается, нам не хватает в этом часовом блоке $1122. Нам не хватает, друзья. Какая сумма вас располагает, вы можете позвонить. Сейчас самое активно нас слушает это штат Вашингтон, первый. Калифорния, штат второй, который самое активно слушает. Нью-Йорк активно слушает. Саут Каролина активно слушает, друзья. Охайо на пятом месте, штат. Норт Каролина на шестом. Орегон на седьмом. Массачусетс на восьмом, Пенсильвания на девятом, Техас уже на десятом, друзья. Это вот эти 10 топ-штатов, которые сейчас самое много слушают. Друзья, каждый доллар, он помогает закрыть полную сумму, общую сумму, друзья. Если вы думаете, у меня нету этой тысячи с чем-то долларов пожертвовать, друзья, мы говорим, сколько вас располагает ваш личный или семейный бюджет. $10, $15 в месяц. Может быть, просто $50 в месяц или одноразово $10 пожертвуют, $20. Сколько ваш располагает личный бюджет? Но хотел бы, друзья, тоже вдохновить вас, дорогие братья. Я знаю, что многие наши братья работают сами на себя, имеют свой маленький бизнес, да, или свой бизнес, где они работают сами на себя. Друзья, вы можете пожертвовать и сумму, как от себя, от бизнеса своего маленького. И в конце года, друзья, можете списать это на таксу. В конце года можете списать на таксу. То да благословит вас Господь. В конце года, друзья, мы присылаем вам отчет. Отчет финансово, то, что вы пожертвовали. И если вы, друзья, имеете, работаете сами на себя и хотели бы благословить в конце года, чтобы вам было списать, это и благословить этот миссионерский такой, может быть, так сказать, проект онлайн, Радио МВ, где вещается круглосуточное вещание по всему земли, друзья, по всей земли. Вы можете, друзья, позвонить и сказать, я от своего бизнеса пожертвую 500 тысяч, или, может быть, кто-то сразу хочет пожертвовать 10 тысяч, перекрыть, друзья, общую сумму, которая осталась. Какая у вас сумма располагает? Я знаю, что нас, друзья, много славяне, которые работают сами на себя и имеют возможности, друзья, от бизнеса выделить, чтобы в конце года для вас и вашего бизнеса это было благословение списать. И так само, чтобы ваши финансы, друзья, они могли делать дело Господне. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты, и, друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звоночек. А если вам просто удобнее сделать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com, друзья, и там пожертвовать можете сами карточкой своей или чеком, или банковским переводом, вы можете это сделать. Или через Zelle будет на info@radiomv.com, PayPal то же самое,
info@radiomv.com, а Cash App это будет Radio MV. Radio MV. Хорошо, друзья, объявляю, нас остается 10 минут, и нам еще не хватает $1,122. $1,122, друзья, и мы хотели бы объявить номер, чтобы вы могли принять участие. Нам нужно в этом часу, осталось 10 минут в этом часовом блоке, нам нужно $1,122. Если сейчас, друзья, 4 человека позвонят и скажут, мы подпишемся на $25 в месяц или зайдут онлайн и сделают там monthly donation for $25, $25 в месяц. Друзья, 4 человека по $25 в месяц, мы закроем этот номер, который нам нужно закрыть в течение 10 минут. Друзья, нам осталось 10 минут. Время истекает, друзья, и нам необходимо $1,122. Друзья, да благословит вас Господь, друзья, можно реагировать Cash App, можно реагировать через Zelle, через PayPal. Европа, братья и сестры в Европе, вы просили, мы вам дали информацию. Это через PayPal, через вашу банковскую карточку 10, 15, 20 евро. Сколько ваш располагает личный финансовый бюджет? Объявляем, что это марафон, который на следующий год. Помните, что Radio MV, друзья, оно не продает свое время. Мы, друзья, не ставим рекламы. Сугубо 20 лет уже радио в эфире и делает онлайн работу благодаря вам, кто жертвует каждый год. Кто жертвует, может быть, каждый месяц, кто жертвует каждый год. Без рекламы радио звучит, друзья, без продажи времени. Из-за этого мы благодарим Господа, что Бог проявляет свою верность через вас, дорогих радиослушателей. Пожелание вам, пусть Господь обогатит вас на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. 8 минут, друзья, время истекает, 8 минут, и нам критически необходимо закрывать, друзья, каждый час, чтобы в следующем году, друзья, мы могли быть с вами в эфире. И вот этот год, 2026 год, с Божьей помощью, мы его закрыли в прошлом году во время марафона. Подходит Новый год, друзья, и нам необходимо закрыть на следующий год этот бюджет, чтобы мы могли быть с вами в эфире. И вот 8 минут, и нам не хватает $1,122, друзья. Если, друзья, сейчас мы отреагируем все, то я верю, что мы можем закрывать вот такие, в течение этих пару, друзья, минут мы можем закрывать эти счета. Да благословит, друзья, вас Господь, чтобы мы могли вместе с вами это сделать. Смотрите, друзья, можно сделать так, если сейчас взять эту сумму, которая уже у нас осталась, $1,112 осталось. $1,112 осталось. Если нам взять, разделить это на 25 человек, это выйдет по $45. А если округлить, по $45, если сейчас каждый на Cash App пришлет, 25 человек сейчас на Cash App прислали бы по $45, мы бы закрыли этот $1,112, это час, чтобы мы могли уже пойти в новый час, достигая новые цели без всяких, может быть, чтобы у нас не был минус на в следующем часу. Объявляю, как вы можете сделать это через Cash App на Radio MV или через Zelle на info@radiomv.com, на info@radiomv.com. Друзья, можно, друзья, сделать так, можно взять, чтобы разбить на 5 человек, кто хотят пожертвовать по $223. 5 человек по $223, может быть, хотят пожертвовать сейчас, 5 человек, и закроют, друзья, этот час. У нас остается 6 минут, и нам нужно $1,112, друзья, нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425 200
296-78-29-495. У нас остается, друзья, буквально 6 минут. 6 минут, и нам не хватает 1112 долларов, друзья. И каждый может, друзья, сделать свою часть, тот, кто еще не принял, принять участие, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. Да благословит всех Господь те, кто уже принимает участие. 8 человек уже приняло, друзья, участие. 8 человек приняло участие в этом часовом блоке. Слава Господу, уже 9 человек приняло. Смотрите, 9 человек приняло участие. И уже нам осталось 872 доллара. 5 минут, и нам осталось, друзья, 872 доллара. Уже собрали 1300 долларов в этом часу. Остается 5 минут в этом часу, и нам нужно 872 доллара. Да благословит вас Господь, друзья. Если 3 человека позвонят и скажут, мы пойдем с вами в год по 240 долларов или 25 долларов в месяц, да? 3 человека по 25 долларов в месяц перекроют этот номер, который нам не осталось номер не дособрать, 872 доллара. Осталось 4 минуты. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы идем на музыкальную паузу. Остается 4 минуты, и нам не хватает 872 доллара. Друзья, да благословит вас Господь. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, потому что Радио МВ является некоммерческой организацией, и мы существуем благодаря Господу, что проявляет свою верность через тебя, дорогой слушатель. Нам не хватает 872 доллара. Пишите, друзья, онлайн жертвуйте и звоните на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. И идем на музыкальную паузу, а вы звоните, чтобы нам закрыть этот номер.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Я благодарю вас и Господа за то, что вы у нас есть. Мое радио стоит в кухне, и я целыми днями его слушаю, пою, молюсь и слушаю чтение книг. Я уже с вами много лет, а также мы вас поддерживаем. Я приобрела у вас 4 радио для своих детей, и они тоже вас слушают. Да благословит вас и ваше служение Господь. Знаете, без вас очень бывает грустно и даже скучно. Бывает у вас сбои в связи, то чего-то не хватает. А какие проповеди? Все очень назидательно. Продолжайте дальше, мы молимся за вас. Валентина из штата Вашингтон, город Такома.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Мы продолжаем вместе с вами этот марафон, который у нас начался в понедельник. И, друзья, мы надеемся, что мы его закончим в пятницу. Если будет все хорошо и быстрее мы бы собрали финансы, которые нам необходимы, то, наверное, бы закончили бы раньше. Пусть Бог благословит вас. Новый час, новые возможности, друзья, новое решение. Решение трудиться, решение служить, да благословит вас всех Господь. И всех я вас приветствую в этой передаче «Марафон», где мы сегодня с нашей командой «Радио МВ» сегодня трудимся в прямом эфире, и мы проводим этот марафон. Почему у нас этот есть марафон? Друзья, потому что сегодня, знаете, время, где выделено нашим служением радио. На протяжении года мы выделяем время, целую неделю, и мы собираем финансы, которые нам необходимы для того, чтобы, друзья, нам собрать, чтобы существовать на 27-й год. В понедельник начали мы этот эфир, и нам необходимо было собрать, и нам нужно его собрать, эту сумму $135 500. $135 500. Слава Богу, друзья, слава Богу, до этого часа, который сейчас вот начался, мы уже имеем, мы собрали, друзья, и, точнее, давайте скажем, нам осталось собрать, это $29 080. Извиняюсь, 69 080 долларов. $69 080. Друзья, нам осталось, чтобы собрать эти финансы для того, чтобы мы могли существовать на 27-й год.

2027 год, чтобы мы могли транслироваться, мы могли иметь эти служения. Да благословит каждого нас сегодня Господь. Объявляю наши номера, куда вы прямо сейчас можете позвонить. На номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. Зайдите, можете на наш веб-сайт, если когда вы зайдете, и вы можете воспользоваться. Там есть у нас Cash App, у нас есть Zelle и у нас есть PayPal. Если вы используете PayPal и Zelle, друзья, и вы можете напечатать info@radiomv.com. info@radiomv.com, и вы можете пожертвовать ту сумму, которая вам удобна. Это через Zelle или PayPal. Если, друзья, у вас есть Cash App, и вы желаете сделать через Cash App, это знак доллара Radio MV. Доллар Radio MV. И вы можете перевести финансы, друзья, сколько Господь располагает в ваше сердце. Этот час, который у нас начался, в этом часу, друзья, у нас остается 53 минуты, и нам необходимо 2256 долларов. Спасибо вам, уже один человек пожертвовал. Пусть Бог благословит вас. Мы благодарны Богу за ваш вклад, что вы уже приняли в этом участие. Друзья, еще раз напоминаю, что нам в этом часе необходимо 2256 долларов, чтобы нам этот час уплатить на протяжении 27 года, следующего года, чтобы мы могли находиться в эфире. Друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться пейментами или позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хотел бы сказать, что происходит в этом часе. Этот час, которым у нас, мы говорим про этот час, в этом часу мы слушаем Библию, Новый Завет. Мы слушаем Новый Завет, размышляем над Словом Божьим, помышляем над Словом Божьим, и пусть Бог благословит каждого из вас. Хочется благословить каждого из вас этим словом, да, пусть Слово Господне, оно вселяется обильно в нашей жизни, чтобы каждый из нас мы могли рассуждать над Словом Божьим. И это так необходимо, и это так важно в нашей жизни. Место Писания — это Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. Здесь сказаны такие слова, начиная с полстишья. «Они приняли слово всем сердцем, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Они приняли слово со всем усердием, со всем своим усердием они приняли слово, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так». Друзья, в Деянии апостолов описывают апостолы, что, знаете, они разбирали с людьми, которые там находились, это Фессалоника. В Фессалонике здесь были люди, которые рассуждали, смотрели, принимали решения, чтобы в точности исполнить Слово Божье. И приглашаю вас, чтобы мы тоже это делали, тоже разбирали Слово Божье, тоже вникали. Знаете, радостно то, что есть сегодня эта возможность, да, изучать Слово Божье. Есть у нас сегодня возможность вникать в Слово Божье посредством того, что мы его слушаем на протяжении дня, в течение этого часа звучит Новый Завет, где мы работаем, занимаемся, как кто-то по дому занимается, кто-то занимается своими вещами по дому, по работе. И как раз есть возможность услышать то, что здесь звучит, то есть то, что происходит, и размышлять над Словом Божьим. Мы, друзья, есть варианты, да, послушав Слово Божье, мы можем идти на работу, мы можем идти с детьми на прогулку, да, или дома сидеть, рассуждать над Словом Божьим то, что мы услышали,
То есть это питает наше сердце, это питает наш дух. Мы возрастаем в этом, и благодать Божья приумножается в этом. И это очень важно. И мы призываем вас, друзья, чтобы вы стали частью этого служения, где Слово Божье может проповедоваться, распространяться, и вы можете слушать, и вы можете назидаться. Не только вы и другие слушающие вас. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из вас мог принять это решение, сказать: «Я готов сегодня пожертвовать ту лепту, которую Господь доверяет мне, чтобы Слово Божье назвучало, люди назидались, получали благословение». Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы увидите, как можно там воспользоваться. Вы можете сделать это банковским счетом воспользоваться, или кэшап воспользоваться, или PayPal, или Zelle. Если вы используете PayPal, Zelle, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и вложить вашу лепту. Или если вы используете кэшап, это вы можете $RadiomV, и вы можете тоже сделать свой вклад. Вклад для того, чтобы Слово Божие распространялось. Вклад для того, чтобы Слово Божие достигало, друзья, тех сердец, которые сегодня так в этом нуждаются. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Мы сегодня с вами, и мы говорим об этом, мы говорим о том, что делает сегодня Господь и производит через вас работу и действия. Мы ждем ваших звонков, друзья. А те, кто не может сегодня жертвовать, у кого нет такой возможности жертвовать, мы призываем вас к молитве. Призываем к тому, чтобы вы молились вместе с нами, чтобы Господь давал сегодня возможность народу Божьему и располагал их сердце быть частью дела Божьего. Быть частью дела Божьего, распространять Слово Божье, друзья. Пусть Бог сегодня в этом также прославится. Слава нашему Богу, друзья, уже приняло 2 человека в этом участие. Спасибо вам, и нам остается $2,156. $2,156. Слава нашему Богу, спасибо вам, кто в этом принял участие. Друзья, да благословит вас Господь. И помните, что сегодня радио служение оно возможно, да, и оно звучит сегодня благодаря тем, кто это сделал, кто жертвует, кто влаживает, кто продолжает влаживать, кто сегодня молится, друзья. И таким образом мы сегодня находимся в эфире с вами. Да, мы проповедуем, да, сегодня звучит Слово Божье, и мы благодарны Богу, что мы можем достигать более 136 стран мира, друзья. Только вдумайтесь в это количество, сколько стран сегодня имеет возможности и использует эту возможность для того, чтобы слушать и вдохновляться, и ободряться. Слушая Слово Божье, ободряясь, получая благословение, получая утешение. Знаете, и люди отдают свою жизнь Господу, люди каются, люди получают благословение. Многие люди, которые сегодня, знаете, никогда не бывали в церкви, скажем, да, не были в общении со святыми людьми, но кто-то им рассказал о радио, кто-то им прислал смс-сообщение, они это увидели в Фейсбуке, в Инстаграме, и они воспользовались этой информацией, они стали слушать радио, они покаялись, сегодня они присоединились к церкви, нашли церковь, и много раз, друзья, к нам звонят братья и сестры, которые покаялись и говорят: я проживаю в такой-то стране, проживаю в таком городе, в таком-то штате, в таком-то селе. Если вот здесь христиане, можете вы нам помочь найти? Мы хотим примкнуть к церкви. Друзья, и мы это делали, и делаем, и продолжаем это делать, помогаем, направляем, даем контакты пасторов, служителей. И мы благодарны Богу, что
сегодня Слово Божие приносит плод. Помните, что Слово Божие, которое выходит, знаете, из уст, оно тщетно не возвращается. Проповедь Евангелия, чтение Слова Божия, помните, она всегда приносит плод. Нет такого, что Слово Божие не приносило плода. Она приносит плод. Она проникает до глубины души и тела и состава всех наших частиц изменяет наш разум, изменяет наше сердце, меняет наше, знаете, мышление и исполняется воля Божия в жизни нашей. Да благословит во всех Господь. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков. И приглашаю молитвенников молитесь, чтобы у нас, знаете, было много звонков или тех людей, которые зайдут к нам на наш веб-сайт radiomv.com, воспользуются PayPal, воспользуются Cash App и смогут стать теми людьми, которые помогут уплатить, которые могут проплатить 27-й год, который перед нами, чтобы мы были в эфире, друзья. На этот час нам необходима сумма 2156 долларов. И остается у нас 42 минуты. Спасибо тем братьям и сестрам, которые уже два человека приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И мы благодарны Богу, что есть такие люди. Друзья, вы можете это сделать одноразово, вы можете это воспользоваться одноразово, или вы можете сделать ежемесячно. Например, чтобы нам вот эту сумму 2156 долларов покрыть, нам необходимо 8 человек по 25 долларов. Или нам надо 4 человека по 50 долларов ежемесячно, или нам надо 2 человека по 100 долларов ежемесячно. Другими словами, друзья, вы, может, слушаете и думаете: Эдвард, ну а какую она роль играет? Друзья, смотрите, постоянство – это очень сегодня необходимо. Знаете, вот эта верность и постоянство, она сегодня ценится в нашем веке. Знаете, ценится. Сегодня это так не хватает. И я вам скажу, смотрите, маленькую таблицу зачитаю, вы посмотрите, каким благословением она играет в жизни радиослужения. И таким образом радиослужение существует до сегодняшнего дня. 20 долларов ежемесячно, если мы жертвуем, то в конце года составляет сумму 240 долларов. Если мы 20 долларов жертвуем ежемесячно. Если мы жертвуем, друзья, 50 долларов. 50 долларов ежемесячно. В конце года составит сумму 605 долларов. Вы слышите? 605 долларов. Для нас это, может, большая сумма в данный момент пожертвовать или невозможно так даже, скажем, пожертвовать. Но в конце года эта сумма придет. Друзья, и для радиослужения это большая значимость, друзья. И мы, благодаря таких братьев и сестер, которые это так делают, мы способны идти дальше. Далее, если 75 долларов ежемесячно жертвуется, да, то в день, это 2,5 доллара, 2 доллара 50 центов, 2,5 доллара, то в конце года эта сумма составит 912 долларов. И это, как я вам говорил, это уже большая значимость для радиослужения, где мы постоянно в эфире. Радио МВ звучит 24 часа и 7 дней недели. На испанском языке, на английском языке, на немецком языке и на славянском языке, друзья. И вот это то, что приносит благословением для многих-многих слушателей. И если вы жертвуете 100 долларов ежемесячно, то в конце года составит 1214 долларов. Друзья, это сумма, которая принесет благословение для радиослужения. То есть вы можете порассуждать, да, посмотреть,
и сказать, да, я не могу эту сумму сейчас выделить, но я могу ежемесячно подписаться. Друзья, я могу платить $30, там, $40, $50. Друзья, если вы ежемесячно платите $50, то это в день составляет $1.66. $1.66. Я думаю, можно одну буханку хлеба купить у нас еще, да, за эти как раз финансы, смотря в каком магазине. Друзья, то вот это то, что сегодня, о чем мы говорим. Если вы расположены и желаете быть частью этого служения, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Станьте частью этого служения, друзья. В этот час нам остается 38 минут, и нам необходима сумма $2156. $2156. Я благодарю за тех людей, которые уже приняли в этом участие, 2 человека, и мы приглашаем вас, чтобы вы приняли участие. Или, если вы желаете $25 ежемесячно жертвовать, друзья, нам таких надо 8 людей. 8 людей, и мы эту сумму закроем, перекроем, и этот час будет уплачен на 27 год. Или нам надо 4 человека по $50 ежемесячно, и, друзья, мы сможем перекрыть эту сумму. Или нам надо 2 человека по $100 ежемесячно, и мы сможем перекрыть эту сумму $2156. Этот уплатится час на 27 год. Остается 37 минут, и нам необходимо, друзья, финансы $2156. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также, друзья, вы можете зайти к нам на веб-сайт radiumv.com, radiumv.com, и вы можете воспользоваться этим, друзья, сегодня возможностью и воспользоваться Cash App или Zelle или PayPal. Если Cash App, Zelle и PayPal, вы можете, друзья, воспользоваться. И здесь, написав info@radiumv.com, вы можете пожертвовать, друзья, одноразово или стать ежемесячно, как вам удобно. Или Cash App вы можете тоже RadiumV, доллар RadiumV, и вы можете, друзья, пожертвовать эту сумму. Мы ждем ваших звонков, и наши линии открыты. Как вы слышите, нет звонков, и мы ждем их. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 36 минут. 36 минут, и нам сумма нужна $2156. В этот час звучит Библия. Друзья, в этот час звучит Слово Божье, которое у нас проходит, знаете, в этот день, в среду, в этот час. И многие братья и сестры получают благословение, укрепление, ободрение, где мы в этой суете спешим, друзья. Мы настолько погружены, знаете, с работой, делами. И, знаете, мир так строится, знаете, обстоятельства так строятся, что все быстрее, быстрее, быстрее, да. И у нас порой не хватает времени даже сесть и почитать Библию. И вот сегодня, где звучит на радио Библия, где вы можете сесть и послушать, или даже едете в машине, слушая, на работе, друзья, где бы мы ни находились. И это то, что, знаете, Слово Божье, оно кормит нас, напояет нас, оживляет нас, вдохновляет нас. И блажен человек, который это осознает и делает. Блажен тот человек, который в этом пребывает. И имя Бога, оно прославляется в жизни его. Он, знаете, как то дерево написано, посажено при потоках вод. Тот человек, который это делает, он посажен и приносит много плода. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми, которые приносим много плода, влажим дело Божье, и пусть Царство Божье, оно распространяется.
Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. У нас остается 34 минуты, и нам необходимо $2156. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com и воспользуйтесь теми приложениями, которые у нас есть. Хотел бы тоже сказать, что если вы имеете свидетельство, то, что Писание, Библия сделала в вашей жизни, напишите, друзья, как Библия проговаривает вашу жизнь, как Слово Божие производит в вашей жизни. Напишите, мы зачитаем. Это благословение передайте для других, и пусть это благословение звучит. Пусть сегодня сотни тысяч людей слушают и радуются, и получают это благословение, и в этом имя прославляется. Благословение каждому из вас, друзья. Если ваша компания или ваш бизнес, или вы желаете сделать, друзья, мяч, да, вы желаете сказать, я готов пожертвовать, там, скажем, 3 тысячи, 4 тысячи, 5 тысяч, если мы соберем эти финансы доллар к доллару, и то вы и пожертвуете, да, то есть это можно тоже сделать, друзья, позвоните, дайте о себе знать, и мы будем рады, чтобы в этом послужить, пусть Бог прославится в этом также. Как вы расположены? Помните, друзья, наша цель, чтобы собрать 68 тысяч уже осталось, и $940. 68 940 долларов. Слава нашему Богу. И этот марафон подойдет к заключению, когда мы их соберем. Эти финансы, которые нам необходимы на 27-й год, чтобы мы были ежедневно в эфире, чтобы мы могли распространять Слово Божие, жертвовать и действовать. Если вы, может, слушаете нас и задаетесь вопросом, почему столько много финансов, да, или вот на этот час нам необходимо $2156, друзья, если у каждой, конечно, я понимаю, как говорится, мы, друзья, рассуждаем, насколько мы понимаем и настолько мы рассуждаем. Я вам хочу сказать, что то, что сегодня радиослужение, в каком бюджете она работает и выполняет ту работу, то я вам скажу, даже цента, если все разбить по часам, то в минуту не выходит даже цента, чтобы насколько, скажем, экономно и насколько это эффективно распространение Слова Божьего. В чем идет речь? Смотрите, о чем идет речь? То, что радиослужение звучит на 4 языках, радиослужение транслируется в более 136 стран мира. Если вы сегодня пожелаете полететь в Украину, посмотрите, сколько стоят билеты. Если вы пожелаете полететь сегодня в Африку, посмотрите, сколько стоят билеты. Билеты начинаются от $800, кончая 2-300 долларов. Один только билет. Представьте, с вами летят 6 человек. По $800 давайте. Это уже сумма более 5000 и гораздо больше, да? Только одни билеты. Плюс проживание, плюс машина, плюс бензин, плюс еда, плюс в аренду здания. Или чтобы сделать вид евангелизации. Вот у меня много есть пасторов, которые на Фейсбуке и на Инстаграме. Мы делимся, смотрим, да, которые евангелизируют, которые служат, которые помогают там и в Украине, и в Европе, и в Африке. Они проводят евангелизации. Мы с друг другом общаемся. Друзья, мы с друг другом разговариваем. И знаете, тот, кто на этом поприще, он понимает и знает, что сегодня очень дорого, друзья, вот эти все моменты. Из-за этого сегодня молодежь делает выпечку, знаете, продают выпечку сладкое, да, собирают какие-то фандрейзинг, делают на протяжении нескольких месяцев, чтобы собрать финансы, поехать и даже провести детский лагерь, скажем, в той же самой Европе, Украине, среди беженцев, да, помочь или в других странах. И этот бюджет расходится до 20 тысяч, до 30 тысяч. То есть, знаете, да, скажем, это огромные финансы. Провести только недельный, скажем, табор, да, или недельный
этот лагерь, и это большие финансы, друзья. В зависимости, конечно же, от масштаба. Да, ну вы представьте, какое он радиослужение, масштаб. Более 136 стран мира мы сегодня обслуживаем и проповедуется, и слушают люди радио, получают благословение, где сегодня этот час, как говорится, потребно в этот час нам уплатить 2156 долларов. И у нас остается 29 минут. Друзья, 29 минут, чтобы уплатить этот час. И если вы желаете быть частью этого служения, друзья, мы приглашаем вас добровольно, чтобы мы могли вместе служить и вместе благословлять имя Господне. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, и мы приглашаем вас во время музыкальной паузы. Звоните, друзья, пишите, пусть Бог благословит вас. Вы можете зайти на наш веб-сайт readingv.com и воспользоваться Cash App, PayPal, Zelle, как вам удобно, пусть Бог благословит вас также. И давайте мы вместе понесем это Слово Божье, вместе будем распространять, вместе будем идти. Помните, все то, что сегодня мы имеем, это принадлежит Господу. И пусть в этом во всем прославится Господь. А мы сейчас выслушаем пение и вернемся к вам обратно. Благословения вам!

Здравствуйте, Радио МВ. Благодарю Бога за вас, а также за ваше служение через радио. Я очень люблю слушать Новый Завет и на телефоне, и через радиоприемник. Не всегда есть время читать Библию, но стоит включить радио, и сразу назидаешься и получаешь духовную поддержку. Также выражаю благодарность за календарь на этот год со стихами из Писания. Он приносит утешение и вдохновение на каждый день.

Здравствуйте, Радио МВ. Благодарю Бога за вас, а также за ваше служение через радио. Я очень люблю слушать Новый Завет и на телефоне, и через радиоприемник. Не всегда есть время читать Библию, но стоит включить радио, и сразу назидаешься и получаешь духовную поддержку. Также выражаю благодарность за календарь на этот год со стихами из Писания. Он приносит утешение и вдохновение на каждый день.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Друзья, приветствуем всех вас. Мы продолжаем вместе с вами этот марафон, который у нас продолжается. Пусть Бог благословит вас. Мы прослушали пение, прослушали сообщение, которое мы для вас оставляем. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из нас мы могли иметь возможность знать, слышать и, конечно, принимать решения. Благословения всем вам. Друзья, остается 19 минут и 20 секунд. 19 минут и 20 секунд. И нам необходимо $2156. $2156, которые нам надо перекрыть этот час. Этот час, который позволит нам быть в эфире на протяжении 27 года. Марафон, который мы уже с вами ведем, друзья, начавшись с понедельника. Мы приглашаем вас, чтобы вы с нами присоединялись, вместе и шли, вместе это делали. Да благословит вас всех Господь, друзья. Помните, одним человеком это невозможно сделать. Одним человеком это невозможно, чтобы это было. Но когда мы, как одна семья, вместе жертвуем, вместе прилагаем усилия, старания, тогда мы можем вместе это и делать. Да пусть в этом Господь прославится. Вы можете нам позвонить на номер 425-296-7829, 425-296-7829, друзья. И у нас остается 18 минут, и нам необходимо $2156. Друзья, и вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и вы можете воспользоваться Cash App. И также вы можете написать в Cash App знак доллара и написав в Radium V, и вы можете сделать же, знаете, одноразовое пожертвование. Или если у вас есть Zelle или есть PayPal, вы можете тоже сделать там, написав info@radiumv.com. info@radiumv.com. Благословение вам, друзья. Пусть мир Божий, благодать, она приумножается в жизни вашей. И вы получаете то просимое, что вы просите у Господа, друзья. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю тех, кто принимает участие. Братья и сестры, благодарение Богу за таковых людей. И мы можем находиться в эфире, который отзывается, который жертвует и которые сегодня стоят сегодня у истоков этого служения, где они молятся, где они принимают участие, где они жертвуют, вкладывают в дело Божие. Да благословит вас всех Господь. На номер вы можете позвонить 425-296-7829, 425-296-7829. У нас остается 16 минут, и этот час подойдет к концу. И нам необходимо, друзья, $2156. $2156, чтобы этот час был уплачен. Да, в этом, на этот час, в это время. Что происходит у нас в этом часу? В этом часу у нас звучит Слово Божие. Это Новый Завет, где, как было уже, мы слушали свидетельство, где одна сестра говорит, что рассказывает, как Господь благословляет, слушая это Слово Божье. Бог вдохновляет, меняет и укрепляет нас. Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих, говорит такие слова. «Они приняли Слово со всем усердием. Ежедневно разбирали Писание, точно ли это так». То есть, кто это принял? Фессалоникийцы. Здесь так и написано. Фессалоникийцы приняли Слово Божье, и они разбирали, они рассуждали над Словом Божьим. Друзья, и так многие сегодня братья и сестры принимают это Слово Божье, слушают Слово Божье, они разбирают его там, где они находятся, там, где они проживают. Многие, как мы уже в начале этой недели говорили, свидетельство было, нам одна сестра прислала из Колумбии, да? Помните, мы это зачитывали, где она проживает в Колумбии, и у ней нет возможности быть, скажем, среди своего славянского народа. Но благодаря радиослужению она прикасается в плане в том, что слышит Слово Божье, пение, молитвы, общение, прямой вот этот эфир, друзья, и это соединяет ее. Да, есть родственники, да, у нас сегодня есть возможность смотреть YouTube, Facebook, но быть совместно в служении и переживать, вот это то, что позволяет сегодня радиослужение. Да благословит вас всех Господь, друзья, и наполнит любовью, благодатью, миром. Помните то, что пребывая в Боге, пребывая в Слове Его, рассуждая над этим, мы возрастаем, мы питаем духовного человека. Нас остается 14 минут, друзья, и нам необходимо 8 человек по $25, 4 человека по $50 ежемесячно или 2 человека по $100 ежемесячно, и эта сумма, которая составляет $2156, она будет покрыта. Покрыта на следующий целый год, на 27-й год, друзья. Если вы сейчас только что присоединились, а у нас идет марафон, которым мы собираем финансы на следующий 27-й год, чтобы радиослужение, оно было в эфире, мы способны были функционировать, двигаться. Друзья, и знаете, мы можем делать то дело, которое Господь доверил нам и вам совместно, мы можем это делать, когда мы имеем те финансы, бюджеты для того, чтобы распространялось Слово Божье, чтобы оно звучало для 136 стран мира, на 136 стран мира, чтобы эти люди получали, эти страны, благословение. Радио Ви звучит на английском, испанском, немецком языке, славянском языке, испанском языке. И, знаете, мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас была студия и офис в Аргентине для испанского радиослужения, друзья. Мы над этим работаем, сейчас молимся и принимаем очень большие усилия, чтобы это произошло, друзья. Пусть Бог в этом нас тоже благословит. И приглашаю вас к тому, чтобы вместе трудиться, друзья. Вместе проповедовать Евангелие, вместе распространять Слово Божие. У нас остается, друзья, 12 минут. И этот эфир подойдет к концу. То есть этот час закроется, и у нас этого часа уже больше не будет, друзья, и мы перейдем в новый час. И пусть Бог сегодня благодатью своей производит то, что дает. И помните, все от Бога к Богу приходит. Все, что мы имеем, все, что мы можем делать. И Господь тот, который, знаете, дает, и тот, который благословляет, тот, который проводит и укрепляет, и наполняет, и производит работу, действия. Я хотел бы маленькую такую табличку вам зачитать. Это что ежемесячно производит, если мы подписываемся на какую-то сумму, которую мы желаем ежемесячно жертвовать. Эта сумма, скажем, $20, или $30, или $50, или $100, или там какие-то 30, или разная сумма, в общем, да. Смотрите, если вы жертвуете $20 ежемесячно, в конце года составит $240. В конце года составит $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, то в конце года составит $605. Если вы жертвуете $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если вы жертвуете $100 ежемесячно, в конце года составит $214. $214. Друзья, и казалось бы, вот эти финансы, которые ежемесячно мы выделяем, может, это небольшая сумма, да, и может, это сумма, которая для вас, мы как бы, да, это незначительно, для нас это очень значительно. Почему? Потому что оно позволяет нам, знаете, быть на протяжении целого года, и чтобы это служение было постоянным и 24 часа и 7 дней в неделю. Так что мы приглашаем вас принять в этом, знаете, участие, принять это служение совместно, чтобы вместе трудиться, вместе служить. Пусть Бог благословит вас. И нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $2156. $2156. И мы сможем, друзья, тогда этот час закрыть, когда мы сможем уплатить. И если у нас будет два 8 людей по $25 ежемесячно мы сможем закрыть этот час. Если у нас будет 4 человека, которые отзовутся по $50 ежемесячно, то у нас закроется этот час. И если 2 человека по $100, то мы сможем закрыть эту сумму, о которой сейчас мы говорим, $2156. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, и остается 9 минут. 9 минут, и наш этот час закроется. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете посетить наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и там есть у нас Cash App, у нас есть Zelle, и вы можете воспользоваться PayPal. PayPal у нас и Zelle, это вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и уплатить ту сумму, которую располагаете, чтобы это сделать. Или зайти на Cash App @radiomv.com и тоже воспользоваться этим моментом. Да благословит вас Господь, друзья. Спасибо за звонок, кто сейчас только что позвонил. У нас остается 8 минут, и нам необходимо $2156. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, да благословит вас всех Бог. Если у вас есть такая возможность, чтобы, знаете, вы можете лично от своей компании выделить сумму или поговорить с церковью, или своей ячеечной группой, или семьей, не знаю, какие у вас окружения, чтобы собрать финансы и поддержать. Да благословит вас Господь. И если вам это надо для того, чтобы так adaptable, мы это тоже можем все сделать. Пусть Бог в этом благословит. Как вы видите, друзья, мы не набираем финансы на каждый час, который у нас есть, мы уходим в минус. И если мы с каждым разом уходим в минус, это говорит о том, что на 27-й год у нас не будут тех ресурсов, которых нам необходимо для того, чтобы существовать и быть в озвучивании, в трансляции для радиослужения. Пусть Бог поможет и благословит каждое сердце. Спасибо вам, братья и сестры, сейчас приняли участие 3 человека, слава нашему Богу, и уже остается $2096. $2096. Спасибо, что вы приняли в этом это участие. Мы благодарны вам, Богу. Остается 6 минут, друзья. 6 минут, и этот час будет закрыт. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и воспользуйтесь PayPal, Cash App. Если вы используете PayPal или Cash App, или Zelle и PayPal, там можете написать radiomv.com, info@radiomv.com, и можете пожертвовать. Друзья, или если Cash App, просто доллар и RadioMV. Доллар RadioMV, и вы можете тоже пожертвовать. Да благословит вас в этом Господь. У нас остается 6 минут, и наш этот час уже подойдет к концу. А что происходит в этом часу? Чтение Слова Божьего, чтение Нового Завета, где братья и сестры слушают Слово Божье, вдохновляются, ободряются, и Бог производит в жизни работу и действия. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за звонок, друзья. Слава Богу. У нас еще один есть звоночек. И хотел бы просить вас молиться, чтобы, знаете, Господь сегодня располагал те сердца, которые способны сегодня, знаете, поддержать это служение, способны, знаете, пойти с нами вперед и быть теми людьми, которые с нами пойдут дальше и понесут Слово Божие. Да благословит вас всех Господь. И у нас остается, друзья, буквально уже 4 минуты, и этот эфир подойдет к закрытию. Хотел бы, чтобы мы, знаете, были теми людьми, которые, знаете, молились, благословляли тех, кто принимает в этом участие, благословляли тех, кто жертвует, тех, кто отзывается, тех, кто звонит. И если вы желаете позвонить и пожертвовать на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, вы это можете прямо сейчас сделать, друзья, или посетите веб-сайт readingv.com и воспользуйтесь. Хотел бы тоже поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, кто сегодня молится, кто жертвует. И знаете, у нас остается 4 минуты и 17 секунд, и этот час закроется. И хотел бы сказать, что у нас будет маленький перерыв. Мы пойдем на ланч, да, как мы говорим, на маленький, это, чтобы взять время. И у нас будет там свидетельство, у нас будет пение, у нас вы будете слышать. И мы приглашаем вас, друзья, во время этой информации, во время пения, вы можете принимать участие в пожертвовании, посетив веб-сайт наш или позвонить. Друзья, помните, что в течение этой недели мы с вами ведем этот марафон, да, марафон, и мы говорим, мы приглашаем все сферы, мы приглашаем всех людей, мы приглашаем пасторов, служителей для того, чтобы совместно трудиться, церквя поддерживать. Пусть Бог благословит вас, у вас есть прекрасная возможность быть частью этого служения. Помните, друзья, что каждый из вас имеет благословение и получает благословение. Ваши близкие, родные, которые проживают оттуда, откуда вы выехали, они тоже получают благословение. Давайте мы продолжим это, чтобы это благословение, оно звучало на следующий год, чтобы в следующем году также братья и сестры получали благословение, укреплялись в этом, и имя Божье прославлялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Остается 2 минуты и 30 секунд. 2 минуты и 30 секунд. 425-296-78-29. И нам необходима сумма $2096, чтобы уплатить в этот час. А что в этом часе у нас происходит? Чтение Библии, где мы слушаем Слово Божье. И как здесь место Писания, Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих, говорит такие слова. «Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Разбирали Писание, так ли это и происходит. Они рассуждали, они молились, они просили, они, знаете, вникали и, знаете, возрастали в этом. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из нас, мы принимали это решение, чтобы мы, знаете, рассуждали над Словом Божьим, вникали в Слово Божье, и имя Божье прославлялось. Друзья, у нас остается 1 минута и 30 секунд, и нам необходимо $2096. $2096. В этот час приняло 3 человека участие. 3 человека. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, друзья. Мы ценим каждым долларом. Помните, каждая лепта позволяет нам быть в прямом эфире. Спасибо вам, что мы можем делать. Помните, друзья, мы можем гораздо больше делать. И мы к этому стремимся. Я, как сказал вам, мы об этом ревнуем. И мы работаем над тем, чтобы, знаете, испанский была студия у нас, которой нету, и офис. Мы об этом тоже ревнуем и молимся, чтобы Бог благословлял. Помните, мы работаем над тем, чтобы Слово Божье достигало и распространялось все больше и больше. И наше желание, чтобы 27-й год это был один из годов, где самое большее было распространено Слово Божье. Мы об этом сильно ревнуем. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 30 секунд, и этот час подойдет к концу. Друзья, давайте мы поблагодарим Бога, и нам необходимо $2096. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Хотелось бы поблагодарить Бога. Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность, за это время, где мы вместе с братьями и сестрами молимся, говорим, рассуждаем, и где мы сегодня говорим о том, что финансы, которые необходимы для того, чтобы Слово Твое звучало, имя Твое прославлялось, и чтобы спасались люди, которые должны спастись, которые должны сегодня услышать Слово Божье, а должны услышать весь мир, и мы над этим ревнуем, молимся. Боже, прославься, возвелись, Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец, великий Бог. Аминь. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас, и вот перед нами новый час. Новый час, новые возможности. В этом часу это свидетельство. В этот час звучат свидетельства, в этот час звучат множество свидетельств, которые братья и сестры

1 доллар. Это минус, друзья, к сожалению, большому. Но что мы имеем, то имеем. Пусть Бог благословит вас. И мы вернемся через некоторое время к вам. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Радио МВИ – это голос Евангелия в цифровом мире. Все началось с послушания и доверия Богу, со стремления исполнить великое поручение и донести благую весть по всему миру. Уже 20 лет Радио МВИ ежедневно достигает сердец людей там, где они находятся в цифровом пространстве, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это служение несет Евангелие, надежду, утешение и библейскую истину людям разных стран, возрастов и культур. История Радио МВИ началась в 2006 году. Именно тогда Бог дал понимание, что радиослужение должно стать миссионерским делом, способным достичь людей далеко за пределами церковных стен, и вложил это призвание в сердце Эдуарда Натёкина. В феврале этого же года радио впервые зазвучало на просторах интернета. Студия располагалась в доме молодой семьи Эдуарда и Любы. К служению активно присоединились молодежь и подростки из церкви Slavic Gospel Church в городе Маунт Вернон, штат Вашингтон. Именно от названия этого города и появилось первоначальное имя – Радио МВИ. Техническую сторону служения нес 20-летний Павел Натёкин. Позже к нему присоединился Алекс Гайдай. А за документальную часть отвечал Вадим Натёкин. С первых дней любовь Натёкина ежедневно составляла плейлист программ и остается верной этому служению уже на протяжении 20 лет. Так появились первые регулярные эфиры, первые слушатели и первые отзывы. Стало ясно, это не на время, это путь, который нужно продолжать и развивать. В эфире появились первые регулярные передачи «Хлеб насущный» и «Это интересно» с ведущими Ларисой Давидюк и Еленой Федорук. Программа «Свидетельство» выходила при участии Ларисы Давидюк. Добавилась программа «Детский час», материалы для которой подготавливали и записывали Карина Кислянка-Гайдай, Рая Качинская-Ламдан, Наташа Казакова-Федорук, Ксюша Чернега-Гончар, Снежана Натёкина-Ловин, Светлана Натёкина-Браун, Инна Федорук-Петрук и многие другие активные волонтеры, привлекая детей и подростков к записи стихов, рассказов и библейских историй. В этот же период вышла программа «Чтение книги», озвучку которой осуществляли Надежда Байдак, Лариса Давидюк, Оксана Натёкина, Людмила Натёкина, Таня Федорук, Таня Давидюк, Оксана Датская, Елена Федорук, Максим Рыжих и Таня Кислянка. Служение активно пополнялось ведущими и волонтерами: Сергей Натёкин, Лена Казакова-Гребень, Алексей Рудаков, Вова Федорук, Юля Кислянка-Бойко, Юля Леус-Качинская, Рома, Андрей, Артем, Оксана Байдак, Ангелина Фиськова, Стас, Элина Давидюк, Настя и Иван Покрова. Шаг за шагом радио МВИ росло и укреплялось. Команда расширялась, эфирное наполнение увеличивалось, и радио становилось доступным для все большего числа людей. Постепенно в эфир вошли прямые трансляции. А по просьбам слушателей стартовала передача «Встреча друзей», которую вела Ксюша Чернега-Гончар. А позже к ней присоединились Наташа Казакова-Федорук и Алекс Гайдай. 2010 год ознаменовался особым событием. Господь даровал возможность приобрести здание для офиса служения в городе Маунт-Вернон как ответ на молитвы
и полное восполнение финансовой нужды через своих верных детей. Ремонт проводили братья и сестры из разных церквей, объединенные желанием послужить и помочь в Божьем деле. В 2011 году радио MV переехало в новое здание и получило официальную лицензию на установку антенн в нескольких городах штата Вашингтон. Значительный вклад в проект по установке антенн внесли Владимир Литвинчук и Ростислав Волошин. В этот же период к коллективу присоединился Павел Ловин. И служение становилось более организованным и устойчивым, постепенно выходя на новый уровень. География вещания росла, сохраняя миссионерское сердце. И в 2012 году была установлена еще одна антенна радио MV в штате Огайо, в городе Колумбус. В 2013 году к служению в качестве секретаря присоединилась Инна Гончар, датская. В это же время начались регулярные миссионерские поездки. И на базе радио был сформирован миссионерский отдел U-Turn Ministry. Отдельным направлением стало распространение радиоприемников. Большой вклад в это служение внес Максим Рыжих. Он лично занимался их программированием, помогал с установкой и отвечал на поступающие звонки, восполняя текущие нужды. Со временем команда расширялась, и к служению в качестве офисных работников присоединились Олеся и Елена Гончар, а позже Сергей Гончар, который взял на себя реализацию проекта по изготовлению и печати наклеек и картин. Также Александр Петрук послужил на радио, записав библейские стихи для ежедневной рубрики «Стих дня». В 2015 году был запущен канал вещания радио MV на немецком языке, редактором которого стала Светлана Браун-Натекина. В 2016 году Господь побудил начать программу «Молитва» в прямом эфире с видеотрансляцией на Facebook и YouTube. Так воплотилась в жизнь идея достигать людские сердца через социальные сети. В развитии этого служения большую помощь оказал присоединившийся к команде Александр Богинский, отвечая за техническую часть в студии. В передаче «Молитва» участвовали Николай и Мария Шипетько вместе со своей дочерью Людой. В этом же году были открыты каналы вещания радио MV на английском и испанском языках. Руководителями англоязычного канала стали Павел и Лиля Натекины. Редакторами испаноязычного канала были Аранза и Сергей Шуликовы, а также Люба Перепечаева, Ях. Так радио MV приобрело статус мирового вещания. Бог продолжал вести дальше, открывая свою волю и расширяя служение. Интенсивно устанавливались антенны вещания радио MV на испанском языке в Мексике, Панаме, Перу и Аргентине. К концу 2017 года был реализован новый миссионерский рождественский проект «Подари подарок сироте, поделись теплотой сердца». В нем активно участвовали радиослушатели, жертвуя средства на рождественские подарки, которые были доставлены в 11 миссионерских точек. Пребывая в постах и молитвах, команда искала Божьего водительства относительно переезда радио в штат Техас. И в 2020 году Господь подтвердил этот шаг и усмотрел просторное многофункциональное здание для радио MV и служения U-Turn. Так началась новая глава в истории служения. Свой 15-летний юбилей радио MV отметило уже на новом месте. В этом же году был запущен круглосуточный YouTube-эфир со славянским, музыкальным и детским каналами,
а также с непрерывным чтением Библии, что позволило еще шире распространять Божье Слово. Следующим чудом, которое явил Господь, стал сбор средств на ремонт здания. По инициативе братьев и сестер из церкви Славик Такома Центр в штате Вашингтон состоялся благотворительный ужин. Бог продолжал располагать сердца людей к поддержке этого служения. В 2021 году вышел первый выпуск журнала «Мир вашему дому» и был издан первый календарь радио МВ, как еще одно свидетельство того, что служение продолжает расти и развиваться. С 2023 по 2024 годы радио МВ стало доступно на платформе Alexa. Была запущена телеграм-трансляция славянского канала. К команде сотрудников присоединился Израиль Натекин, активно помогая и поддерживая техническое направление вместе с Павлом Натекиным. Также к сотрудникам присоединилась Антонина Седлинская, став значительной поддержкой в развитии англоязычного канала «Радио МВ». И Надежда Байдак, которая запустила новую рубрику «Духовные размышления на каждый день». В Аргентине была установлена еще одна антенна для испаноязычного канала, а миссионерские поездки продолжали расширять границы служения. 2025 год ознаменовался важными событиями в жизни служения. Был обновлен веб-сайт, выпущены новые приложения для Android и Apple, была запущена онлайн-платформа для U-Turn образования. Прошло рукоположение Эдуарда Натекина на епископа. Миссионерские поездки в Чили и Литву стали продолжением служения и еще одним свидетельством Божьей верности. И вот 2026 год, 20 лет радио МВ, 20 лет Божьей верности, 20 лет служения, начатого молодежью, 20 лет молитвы, труда, жертвенности и послушания. Радио МВ продолжает быть голосом надежды, голосом веры и голосом Евангелия, звучащим по всему миру. И во всем да будет прославлено только имя нашего Господа. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, пусть Бог благословит ваше служение и вас за эту непростую работу. Держитесь и надальше здравого учения на Радио МВ. Ваша работа не даром. Верю, Бог даст вам награду. Сейте, сейте, сейте. Бог вырастет это зерно, и будет великая радость для всех любящих Господа.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие братья и сестры, мой муж мне на день рождения несколько лет назад купил ваш радиоприемник. Я слушаю его каждый день. Он у нас играет каждый день в доме. Я молодая мама, мне 25 лет. У нас четверо маленьких деток. Я благодарю Бога, что есть такое радио, через которое Бог очень сильно работал в моей жизни. Когда я вышла замуж, я была здесь сама. В этой стране у меня никого не было. Мне было очень тяжело. Я поступала с мужем моим не совсем хорошо. Как молодая, много чего не понимала. Но я вспоминаю очень много моментов, когда, поступив неправильно, Бог в тот момент или через проповедь, или через песню, или короткую речь на радио работал в моей жизни. Это было очень большой поддержкой и помощью останавливаться в моем поведении. Оно было напоминанием чистого смысла в моем разуме. Я так благодарю Бога и вас за то, что вы с Его помощью делаете. Пусть Бог благословит это служение и ваши семьи.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу,

0: такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, новый час и новые возможности. Мы приветствуем вас. Это у нас продолжается марафон. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы благодарны Господу, что мы можем продолжать этот марафон, говорить с вами, общаться с вами. И вы можете слышать нас, друзья. Пусть Бог благословит вас. И этот час составляет 55 минут, которые у нас уже с вами осталось. В этом часу нам необходимо $2015. Пусть Бог даст сегодня нам с вами эту благодать, чтобы мы могли вместе с вами перекрыть и двигаться дальше и делать то дело, которое Господь доверяет нам вместе с вами. Друзья, мы не одни, мы те, которые вместе делаем этот труд. Пусть нас в этом Бог благословит. И в этом часу, друзья, нам необходимо собрать сумму $2015. И в этом часу мы с вами, друзья, давайте посмотрим, что мы сможем с вами сегодня сделать, как мы можем к этому прийти, чтобы собрать и вместе с вами провести это время. Время для того, чтобы, знаете, могло быть оплачено на 27-й год. На 27-й год. Пусть сегодня Бог даст нам эту возможность, чтобы мы могли это делать и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. И мы ждем ваших звонков. Или вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com и воспользоваться той информацию, которая у нас есть на веб-сайте. А у нас есть, друзья, там возможность платить через Zelle, через Cash App, через PayPal. Zelle и PayPal вы можете написать info@radiomv.com и пожертвовать и внести эту лепту для того, чтобы мы смогли с вами существовать и идти вперед дальше. И если вы желаете сделать это через Cash App, это через Cash App это знак доллара Radio MV или эмблема доллара и Radio MV. Друзья, что происходит у нас в этом часу? В этом часу у нас проповеди, друзья, которые проповеди и проповедники, которые у нас звучат, они абсолютно разные, но один из них это Дерек Принц, который тоже его проповедь звучит, который многие назидаются, получают благословение, получают укрепление и наставление. Место Писания к этому оставлено, это 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Так сказал апостол Павел к 1 Коринфянам. Он обратился и говорит, что строение Господне, вы только, в котором мы соработники на Божьей ниве. Друзья, на самом деле

Так, мы соработники у Бога на Божьей ниве, где мы строим и созерцаем. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми. Благословление, друзья, мы благословляем каждого сегодня, кто принимает в этом участие. Пусть Бог вас вознаградит и благословит за участие на труде на ниве Господней, чтобы, знаете, трудясь, мы могли распространять Слово Божие, трудясь, чтобы мы могли достигать людей и, знаете, мы могли помогать тем людям, которые сегодня проходят трудности, переживания и нужды, которые они сегодня имеют, да поможет каждому Господь. И на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, стать частью этого служения, номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и воспользоваться этим номером, чтобы стать частью этого служения. Нам остается 51 минута этого часа, и нам необходимо $2015, друзья, $2015, чтобы мы с вами могли быть в эфире на 27-й год. Друзья, мы в течение этого дня мы уже ушли в минус $4490. Мы смотрим, что, как говорится, с каждым часом мы больше и больше уходим в минус и наблюдаем за этим, что у нас происходит. Друзья, мы понимаем то, что сегодня мы в радиослужении необходимо иметь эти финансы, чтобы мы могли быть в прямом эфире на следующий год и делать то дело, которое Бог нам сегодня с вами доверяет. Пусть Бог благословит каждое сердце. Помните, что радиослужение, оно зависит от радиослушателей. Не только у нас нет, знаете, каких-то больших спонсоров или тех людей, или компаний, или государства, которые спонсируют. Нет, абсолютно. Это то чисто на сугубо добровольном варианте, который братья и сестры с нами, знаете, делают это, вместе трудятся, вместе жертвуют. Пусть Бог благословит каждое сердце. Вы, возлюбленные, можете использовать наш веб-сайт. Вы можете зайти туда и выбрать любую платформу, как вам удобно это сделать. Или вы можете позвонить нам и, позвонив нам на номер, друзья, вы можете, вам всего лишь где-то около до 5 минут надо быть времени, где наши сестры могут взять вашу карту и воспользоваться и сделать все вещи необходимые для того, чтобы мы могли взять те финансы, которые вы желаете пожертвовать. Пусть Бог благословит. Это недолго берет, чтобы мы на это рассчитывали. Хотел бы сказать такую маленькую табличку, что финансы, которые вы подписываетесь ежемесячно, если вы подписываетесь ежемесячно, да, то у нас оно производит для радиослужения большую работу. Если вы подпишетесь на $20 ежемесячно, то в конце года составит $240. $240. Если вы подпишетесь на $50 ежемесячно, то в конце года составит это $605. Если вы подпишетесь ежемесячно на $75, то в конце года составит $912. Если вы подпишетесь на $100, друзья, то ежемесячно она составит $1214. $1214. И вот эти финансы, друзья, они играют большую роль для того, чтобы у нас было это служение, для того, чтобы у нас мы могли быть в эфире, транслироваться, служить, благословлять и, конечно же, с вами вместе трудиться. Пусть Бог благословит вас. Я поделился такой маленькой таблицей. Если у вас есть такая возможность подписаться ежемесячно, да благословит вас Господь. Если у вас нет такой возможности, а вы желаете это сделать одноразово, да благословит вас Господь, друзья, можно и этим вариантом воспользоваться, сколько Господь располагает в ваше сердце. Друзья, нам необходимо еще осталось собрать 68 430 долларов.
Да благословит вас Господь, даст нам сегодня свою милость и благодать, чтобы мы вместе с вами могли двигаться дальше и делать то, что сегодня ожидает от нас Господь. А Он ожидает, чтобы мы сегодня проповедовали Евангелие, распространяли Слово Божие, как я сказал, в этом часу у нас звучат проповедники, и звучит Дерек Принц, который тоже проповедует, принимает участие. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми, как я зачитал, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива и Божье строение. Друзья, мы соработники на ниве Божьей. А в этом мире, да, это нива Божья, где мы сегодня сеем, друзья, туда сеем. Кто-то уже пожинает, где-то мы, может, пожинаем уже, да? Где-то мы созидаем, где-то мы строим. Это делает служение радио, где мы сегодня, может, это не видим, может, мы это даже не слышим, мы, может, этого не наблюдаем, но Бог через радиослужение производит эти действия, работы, укрепляет и благословляет. Пусть в этом будет имя Бога благословено. Друзья, я хотел бы тоже сказать, что вы сегодня можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться веб-сайтом, посмотрев на служение, посмотрев там, как вы можете воспользоваться, пусть Бог благословит вас и принять в этом участие. Пусть и это будет большим благословением в жизнь вашу. Мы молимся, друзья, и прошу молиться всех. Тот, кто сегодня слушает нас, и у вас нет возможности, чтобы принимать финансовое участие, но у вас есть возможность молиться, у вас есть возможность благословлять. Давайте мы молиться, благословлять и ревновать о том, чтобы Господь устроял и благословлял, давал возможность сегодня многим братьям и сестрам принимать в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Нам в этот час необходимо $2015. У нас остается 45 минут, и этот час подойдет к завершению, друзья. И чтобы в этом часу нам набрать эту сумму $2015, нам необходимо 7 людей по $25 ежемесячно. 7 людей по $25. Или можно 4 человека по $50 ежемесячно. И в конце, если можно, 2 человека по $100 ежемесячно, и эта сумма, которая нам необходима, $2015, мы сможем иметь, чтобы уплачивать этот час, чтобы мы могли быть в эфире. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст нам сегодня силы, даст нам сегодня благодати двигаться и делать то дело, которое мы сегодня имеем. Пусть имя Божье в этом будет прославлено. Друзья, и хотел бы напомнить, что сегодня радиослужение, оно достигает более 136 стран мира. Более 136 стран мира. Это, знаете, где сегодня радиослужение звучит на испанском, немецком, английском, славянском языке. Друзья, слава нашему Богу, что Бог нам доверяет и дает, и мы можем сегодня озвучивать, мы можем сегодня стучать. Я вот сейчас вижу, листаю, друзья, слава Богу, один человек сейчас принял участие. Пусть вас Бог благословит, кто это принял, и нам осталось $1815, друзья, $1815. Спасибо вам, то, что вы отозвались на этот призыв и стали частью этого призыва. Пусть в этом прославится Господь. И, конечно же, друзья, конечно же, чтобы мы были теми людьми, которые исполняем волю Господню. Она у нас благая, угодная и совершенная, которую Господь производит в нашей жизни. Друзья, еще раз напоминаю наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. Друзья, и знаете, приятно, что вы используете наш веб-сайт и используете эти программы, которые у нас есть: Cash App, Zelle и PayPal, или там вы можете автоматически сделать через свою кредитную карточку или банковский счет. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете принять в этом участие.
Друзья, посетив наш веб-сайт redeemv.com, там, как я сказал, есть PayPal, Cash App, Zelle. Если у вас есть Zelle и PayPal, вы можете написать info@redeemv.com, info@redeemv.com и внести сумму, которая у вас расположена в сердце. Или вы можете сделать это Cash App, знак доллара, и Radio MV, знак доллара, Radio MV, и вы можете воспользоваться этим также, и вы сможете быть частью этого часа. А в этом часу у нас что происходит? То, что проповедуют наши братья. Звучат проповеди Евангелия, и Слово Божие распространяется им. И здесь написано место Писания, которое 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. «Ибо мы соработники у Бога». Друзья, «ибо мы соработники у Бога на ниве Господней». Господь нам доверяет, Господь нам дает, и мы трудимся вместе, служим. И Господь сегодня благословляет нас, дает нам, значит, силы, дает нам здоровье, дает нам сегодня возможность прилагать усилия, здоровье, дает нам возможность быть частью Его служения, дает нам возможность, знаете, прилагать и в этом старание, чтобы делать, нести то слово, которое Он желает, чтобы мы исполняли своей жизни. Друзья, исполняли своей жизни. И в этом нехай прославится имя Господне. Объявляю наш номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и вы можете позвонить, сказать свои желания, нужды и переживания. Хотел бы также пригласить к тому, чтобы мы вместе молились. Молились, благословляли имя Господне и молились за тех, кому нелегко сегодня, кому очень трудно, кому тяжело, кто проходит моменты трудные в своей жизни. Друзья, будем молиться, чтобы Дух Святой помогал, благословлял тех, которые жертвуют, которые влаживают сегодня, которые трудятся, которые, знаете, прилагают усилия, старания, чтобы дело Божье, оно не останавливалось. Помните, что мы самим одним человеком это невозможно делается. Это делается тогда, когда, знаете, мы совместно это делаем, когда мы совместно производим работу, когда мы совместно делаем с вами это служение. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы это осознавали и благословляли, молились, ревновали об этом, друзья. Давайте мы сейчас послушаем псалом, сейчас прозвучит пение, и во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам остается, друзья, $1815, чтобы перекрыть этот час. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы приветствуем вас. Мы сегодня продолжаем этот марафон, который вместе с вами. Мы сегодня говорим о том, что можно сегодня быть частью этого служения, можем быть частью этого, друзья, распространения Слова Божьего, поддерживать. И в этот час вы можете стать тем человеком, который проплатить, который можно стать пожертвованием, сделать, чтобы этот час был оплаченный. Возлюбленные, у нас остается 30 минут, и нам необходимо 1815 долларов, чтобы уплатить за этот час. 1815 долларов. И знаете, сегодня есть у вас возможность позвонить, сказать нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете это воспользоваться в нашем веб-сайте readymv.com, и зайдя туда, на наш веб-сайт, вы можете взять информацию. Это PayPal, Cash App, Zelle, друзья, и им воспользоваться, пожертвовать. Пусть Бог благословит вас. Спасибо тем, кто принимает участие. Приняло 2 человека. Мы благодарны Богу, и нам необходимо уже 1515 долларов. Друзья, 1515 долларов. Спасибо вам, друзья, что вы это делаете. И, знаете, мы можем с вами двигаться дальше. Что в этом часу у нас происходит? А у нас звучат в этом часе, знаете, проповеди, проповеди Евангелия, где распространяется Слово Божье, где мы получаем вдохновение, ободрение и укрепление. Пусть Господь назидает и благословляет вас через эти проповеди, друзья, благословляет вас, ведет, укрепляет и дает успех, дает в этом устройство, друзья. Понимая то, что сегодня, знаете, в этом мире так необходимо быть, надо нам, нужно, как Церковь Иисуса Христа, чем ближе с Господом. Пусть нас в этом Господь благословит. И, друзья, принимать в этом участие. Мы делаем этот марафон, где вы можете, друзья, пожертвовать, вложить дело Божье. И у нас приближается Новый год, где надо будет делать таксы в конце этого года. Друзья, вы можете принять в этом участие. Вы можете стать частью этого благословения. Вы можете, знаете, быть тем человеком, который вложите в это дело Божье. И в конце года вы можете это, если вам нужны бумаги для таксы, вы это можете тоже получить. Пусть Бог вас в этом благословит и устроит, друзья, чтобы совместно мы могли распространять Слово Божие. Спасибо тем братьям и сестрам, которые сегодня в этом часе приняло 2 человека, и нам уже осталась та сумма, это 1515 долларов. 1515 долларов, друзья, да благословит вас всех Господь. И если мы, друзья, если есть люди, которые желают подписаться ежемесячно, да, 25 долларов ежемесячно, а таких нам надо 6 человек. Если мы сегодня сможем таких братьев, сестер приобрести, то как раз это 1515 долларов перекроется. Или, знаете, 3 человека по 50 долларов ежемесячно, и эта сумма перекроется. Или 2 человека по 100 долларов. Эта сумма перекроется финансов. И вы можете этим воспользоваться. И у нас остается 26 минут. 26 минут, друзья, этого часа. И этот эфир подойдет к концу. И я имею в виду, этот час подойдет к концу, друзья. И этот, в котором в этом часе нам необходимо уплатить на 27-й год, друзья. На 27-й год, который перед нами, мы делаем это ежегодный фандрейзинг, да, мы делаем ежегодный это сбор финансов для того, чтобы нам двигаться дальше, проповедовать и, конечно же, служить для тех, кто сегодня проходит трудности, проходит переживания, да благословит вас всех Господь и являет благодать, являет милость. Спасибо тем, кто отзывается, спасибо тем, кто принимает в этом участие. Благодарим Бога за братьев и сестер, которые не проходят мимо, которые, знаете, становятся частью этого благословения. Помните, друзья,
ваше вложение, ваша лепта, она изменяет, она производит великую работу, которая сегодня так, знаете, она чувствительно сказывается для служения радио. И мы можем с вами вместе трудиться, мы можем нести дальше, проповедовать дальше и, конечно, являть то дело Божье, которое сегодня Он доверил нам, тем людям, которые нуждаются в этом, друзья. Да благословит вас всех в этом Господь. Слава Богу, друзья, мы благодарны Богу, то, что Господь дает это время, где мы можем с вами говорить, где мы можем с вами общаться. И хотел бы сказать, у нас остается 25 минут. Слава Богу, друзья, к нам еще один человек присоединился, и нам уже необходимо $1115. $1115. Спасибо вам, кто это сделал. Да благословит вас Господь. И это сделало 3 человека, и нам уже надо $1115 в этот час, чтобы он был окуплен на следующий год, друзья. Чтобы был оплачен на следующий год. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться этим тоже. Или Cash App, или Zelle, или PayPal. Zelle или PayPal вы можете напечатать info@radiomv.com и вложить в вашу лепту, сколько Господь располагает в ваше сердце. Или Cash App, если у вас есть, вы можете это тоже сделать через Cash App. И это знак доллара, Radio MV, знак доллара, Radio MV, и вы можете сделать это ваш вклад в Царство Божие. Друзья, пусть Бог благословит ваше сердце, ваш бизнес, вашу работу и все то, что делает ваша рука. Да будет в этом имя Божие прославлено. У нас остается 23 минуты. 23 минуты, и этот час подойдет к концу, где мы с вами сегодня находимся и говорим о том, что в этом часе, друзья, мы слышим проповедников, которые проповедуют, которые говорят о Слове Господнем, которые мы вместе с ними рассуждаем, слушаем и, конечно же, воплощаем в жизнь нашу. Воплощаем, да, в нашей жизни мы прислушиваемся, мы назидаемся, мы вдохновляемся, мы ободряемся. И, конечно же, мы полностью полагаемся на Господа Иисуса Христа. Тот, который ведет, который благословляет, тот, который укрепляет и наполняет. Напоминаю то, что Радио Вена является тем служением, знаете, во многих странах, более 136 стран мира, которые сегодня слушают радио, получают благословение и назидание. Да благословит вас в этом Господь. Радио Вена имеет 4 языка. Это испанский, немецкий, английский и славянский язык, где мы, знаете, сегодня говорим на этих языках, где сегодня наши братья и сестры используют, работают и проповедуют Евангелие. Хотел бы подчеркнуть, что каждый человек, каждый брат и сестра, они, друзья, это говорят на своем языке и работают на своем языке. Никто не переводит информацию, и никто не, знаете, не занимается личным переводом каждой проповеди. Нет, это в каждой радиостанции есть команда, которая работает, которые проповедники, которые проповедуют чтение Слова Божия и которые работают. Пусть в этом Господь благословит вас. Спасибо вам, друзья. Осталось 4, приняло 4 человека, друзья, в этом часе. Спасибо вам. Остается 21 минута. 21 минута. И нам необходимо $1065. Осталось $1065. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Вы можете сегодня иметь этот вклад в дело Божие. Иметь вклад в использовать и, знаете, делать то дело, которое Господь доверяет вам. Да благословит вас всех Господь. Спасибо вам, что вы воспользовались Zelle. Кто-то воспользовался Cash App, кто-то воспользовался PayPal. Пусть вас Бог благословит, друзья. Еще раз объявляю нашу информацию. У нас есть Zelle, PayPal. Вы можете написать, чтобы оплатить через Zelle или PayPal. Это info@radiomv.com.
info@radiomv.com. Или та же самая информация и на PayPal. На Zelle и на PayPal это тоже одна информация. info@radiomv.com. Или Cash App. Если у вас есть Cash App, вы можете воспользоваться Cash App. Это знак доллара Radio MV. Вместе пишется Radio MV. И вы можете тоже вложить тот вклад, который у вас есть в сердце, та сумма, которая поддержать этот час. Пусть Бог благословит вас, друзья, и явит ту силу, ту благодать, то благословение, в каком вы нуждаетесь. У нас остается 20 минут. 20 минут, и этот час закроется, друзья, подойдет к концу. И слава Богу, в этом часе уже приняло 4 человека решение, поддержали сделали это действие, и у нас осталось $1050. $1050. Пусть Бог благословит вас, друзья. Давайте, есть такая песня, называется «Поспешим что-то сделать хорошее». Есть такая, знаете, давайте мы будем спешить. Поспешим, друзья, воспользуемся этой возможностью сделать что хорошее для Господа Иисуса Христа. Знаете, посредством этим служения мы можем сделать хорошее для Царства Божьего. Спасибо вам, кто принял сейчас это участие. Нам осталось $150. $1050. $1050. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Слава Богу, у нас приняло 5 человек, которые воспользовались этой возможностью. И мы сегодня можем, дорогие друзья, идти вперед и прославлять Бога и делать ту работу, которую Господь позволяет делать нам. За это пусть имя Божье будет прославлено. У нас осталось 18 минут и 31 секунда. Друзья, и нам необходимо $1050, чтобы этот час был оплачен на 27-й год. Если вы только присоединились к нам, и вы задаетесь вопросом, что у нас сегодня происходит, у нас происходит это сбор финансов на 27-й год, друзья. Бюджет, который у нас есть, который мы собираем финансы, чтобы восполнить этот бюджет для того, чтобы нам транслироваться на 27-й год. И именно в этом часу что у нас происходит? Происходит то, что звучат проповеди. Проповеди Евангелия, которые, знаете, братья и сестры слушают, которые получают благословение и получают, знаете, благодать и силу. Знаете, укрепление, которое мы рассуждаем и делимся с другими. Вы многие заказываете эти проповеди, отсылаете другим проповеди. Пусть в этом имя Господне прославится. Объявляю наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы стать частью этого служения, где мы можем вместе с вами трудиться и нести, распространять это Евангелие. Еще раз напоминаю, наш номер 425-296-78-29. И нам осталось 16 минут и 40 секунд, и нам необходима сумма $1050. И нам надо было вообще вся сумма, это $2015. $2015 в этом участие приняло 5 человек, и нам осталось $1050. За это слава нашему Богу. Чтобы нам перекрыть $1050 на этот час, друзья, нам необходимо 4 человека по $25 ежемесячно, или нам надо 2 человека по $50 ежемесячно, или 1 человек по $100 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, даст сегодня нам это принять решение. И помните, вклад в дело Божье, оно производит большую работу и большое благословение, которое позволяет многим радиослушателям
иметь эту радость, иметь это благословение и участие. Так же само я хотел бы сказать, что многие страны, которые нас слушают, это более 136 стран мира, получают также благословение на испанском, на английском, на немецком и славянском языке. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. И наше время, знаете, оно сокращается и остается 15 минут. У нас есть еще $1050, которых необходимо нам закрыть. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и воспользуйтесь приложениями Cash App. Если вы желаете использовать Cash App, то это знак доллара и Radio MV, и вы можете перевести ту сумму, которая располагает ваше сердце. Или если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете воспользоваться info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете это тоже сделать, и мы, друзья, можем вместе с вами трудиться дальше, нести проповедь Евангелия. Я благодарю Господа и тех братьев и сестер, которые приняли в этом часу уже участие. Их было, составило 5 человек, и где у нас осталось $1050, чтобы перекрыть этот час. И у нас остается 14 минут, друзья, точнее уже 13 минут остается, и этот час подойдет к концу. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст вам сегодня, знаете, то, чтобы мы могли вместе трудиться, вместе нести Евангелие, вместе проповедовать и, конечно же, вместе доносить Слово Божие. А я сейчас, давайте мы, наверное, послушаем один псалом и вернемся обратно к вам, и дальше будем говорить. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

ваш друг одолевает жизнь тьму. Вы сделайте, что сможете, посильное, чтоб стало легче

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, слава Богу, мы продолжаем наш эфир, и мы благодарны Богу, что вы принимаете в этом участие во время нашей паузы, во время музыкальной приняла участие. Слава Богу, братья и сестры, пусть Бог вас благословит. Друзья, у нас остается 7 минут, и этот час подойдет к концу, и у нас необходима сумма — это $1015. $1015, которое необходимо перекрыть. Спасибо вам. Приняло в этом участие 6 человек, которые сегодня отозвались, чтобы этот час был проплачен на 27-й год. И спасибо вам, что вы используете наш веб-сайт. Вы заходите туда, и там есть приложение. У нас Cash App, Zelle, PayPal. Кому как удобно, тот и берет эту информацию. Если у вас есть PayPal, друзья, вы можете воспользовать и это сделать через PayPal или Zelle. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или воспользоваться Cash App знак доллара RadioMV, знак доллара RadioMV Cash App, и вы можете сделать это ваш вклад. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст сегодня нам эту возможность, чтобы делать, делиться, нести Слово Божие дальше. У нас остается 6 минут, и этот час подойдет к концу. Друзья, и хотел бы сказать, что если у нас будет 4 человека примут решение по $25 ежемесячно жертвовать, то мы как раз покроем эту сумму, которая сегодня составляет $1015. Или 2 человека, которые ежемесячно по $50 будут жертвовать, то мы перекроем вот эту сумму $1015. Или 1 человек по $100 ежемесячно, как раз эта сумма будет перекрыта. Это $1015. Друзья, я говорю о том, что это ежемесячно у кого-то, если есть такая возможность. Помните, что вложение в дело Божье, даже ежемесячно или одноразово, это большое-большое благословение для радиослужения. Хотел бы вам маленькую такую таблицу нарисовать или картину нарисовать. Смотрите, если у вас есть $20 ежемесячно, вы можете выделять для поддержки радиослужения на, знаете, ежемесячно, то в конце года составит $240. $240. Если у вас есть $50 ежемесячно, а жертвовать, то в конце года составит это $605. Или если вы можете жертвовать $75 ежемесячно, то в конце года составит $919. Или если $100 ежемесячно жертвовать, то составит $1214. Друзья, и показываю вот эту вам, рисую картину, понимаете, что насколько важно для нас ваша финансовая поддержка. Она дает нам возможность транслироваться на протяжении целого года 24 часа и 7 дней в неделю. Пусть Бог благословит вас и даст сегодня нам эту возможность, чтобы мы могли это производить, делать дальше. У нас остается 3 минуты. 3 минуты, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам еще необходимо перекрыть это $1015. $1015. Спасибо вам, всем молитвенникам, братьям, сестрам, те, кто за нас переживает, кто жертвует, кто молится, кто принимает участие. Мы благодарим Бога, что есть сегодня такие братья и сестры, которые отзываются и прилагают в этом старание усилия. И мы вместе с вами это делаем. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы, позвонив, можете принять участие. Пусть Бог благословит вас и даст вам сегодня Божью славу, силу, благодати в семьях ваших,
в детях ваших и то, что, чем вы занимаетесь и то, что вы делаете. Друзья, остается у нас 2 минуты и 20 секунд, и сумма, которая составляет $1015. Друзья, пусть сегодня наше сердце будет открыто для того, чтобы распространять Слово Божие. Слово Божие говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. Молите, умоляйте, просите, чтобы Бог посылал. И я приглашаю вас, давайте мы будем молиться, просить, чтобы Дух Святой посылал, производил работу, действие в жизни каждого из нас. И вы можете прямо сейчас позвонить 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и у нас есть Cash App там, вы можете зайти на Cash App и написать знак доллара Radio MV и сделать пожертвование на ту сумму, которая располагает ваше сердце. Или вы можете воспользоваться Zelle или PayPal, где вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и тоже сделать свой вклад. Вклад, друзья, в Царство Божие. На самом деле это так, мы вложим дело Божие, которое оно приносит много плода, много благословений. Возлюбленные, у нас остается 57 секунд, и этот час подойдет к концу. Давайте мы вместе поблагодарим Бога за это время, которое Господь подарил нам, за этих братьев, сестер, которые отозвались, 6 человек, и приняли участие в этом эфире, и нам остается $1015. И мы с вами войдем в новый час, в новую возможность и в новую, знаете, возможность, чтобы служить и благословлять. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за это время, за этот час, где мы сегодня с братьями и сестрами молимся, где мы благодарим Твое имя, где мы радуемся, что отзываются братья, сестры, где мы сегодня можем, Господь, приобретать финансы, перекрывать эту часть, Господь, чтобы этот эфир, этот час был в эфире. Пусть Твое имя прославится, возвеличится, Господи. Я прошу Тебя, поднимай сегодня больше и больше тружеников, делателей, чтобы мы могли идти, нести, проповедовать, распространять Твое дело, распространять Твое слово, чтобы имя Твое прославлялось и возвеличалось. И мы благодарим Тебя за то, что мы имеем эту возможность. Будь прославлен Ты, наш Бог. Аминь. Друзья, приветствую всех вас. Сегодня это новый час и новые возможности. И в этом часе чтение аудиокниг, друзья. И где эти книги звучат, где сегодня вы можете слушать аудиокниги, которые мы зачитываем, наши братья и сестры. И это новый час, новые возможности. В этом часу, друзья, нам необходимо собрать $2052. $2052, где нам надо собрать в этот час, чтобы мы могли существовать на 27-й год, на 27-й год, и чтобы мы могли вместе с вами нести это Евангелие, проповедовать и вдохновлять друг друга. И в этом часу звучат аудиокниги, которые наши братья и сестры записали, которые мы радуемся с ними, которые мы вместе переживаем. Место Писания оставлено, это Исаия 40 глава, 8 стих. Здесь сказаны такие слова: «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Божие нашего пребывает вовек». Слово Бога нашего пребывает вовек. Вы слышите? Слово Бога нашего пребывает вовек. Трава увядает, трава засыхает, цвет увядает. Знаете, на самом деле, да, трава засыхает, человек устает, или люди ослабевают, и это, но Слово Божье пребывает вовек. Все в этом мире меняется, но Слово Божье остается Словом Божьим. И это радует сердце, что мы можем с вами трудиться, мы можем с вами идти вперед, мы можем с вами достигать, проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит каждое сердце.

2052 доллара, нам необходимо 7 людей по 25 долларов. Да, 7 людей по 25 долларов ежемесячно. Когда мы делаем ежемесячно, и оно позволяет нам, знаете, идти вперед дальше. Или 3 человека по 50 долларов ежемесячно, и это позволит нам перекрыть эту сумму. Или, друзья, мы можем это сделать по 2 человека по 100 долларов ежемесячно, и это перекроет эту сумму. Пусть Бог благословит вас. И у нас есть 56 минут и 20 секунд. Спасибо Господу и вам, те, кто сейчас это принял решение. И у нас это сделал один человек. И нам уже, друзья, осталось не 2058 долларов, а 1652 доллара. 1652 доллара, друзья, осталось уже, чтобы этот час был проплаченный, который мы говорим за 27-й год. Чтобы в этом 27-м году звучали аудиокниги, которые наши братья и сестры озвучивают, где наши радиосотрудники озвучивают, или даже вы сами озвучиваете, или уже озвученная книга нам присылается, и мы их проигрываем, и вы слушаете, и, конечно, вы вдохновляетесь. Мы изучаем, друзья, мы слышим, как, знаете, и производит работу действия. И это очень приятно. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью, наполнит силой и дает нам сегодня силы двигаться вперед и благословлять имя Господне. Пусть в этом имя Божье прославится, друзья. Я благодарю Господа за тех, кто принимает решение, принимает, знаете, сделать этот шаг веры, чтобы идти дальше. И у нас остается 54 минуты в этом часу. И, слава Богу, у нас сегодня приняло уже 2 человека в этом часу, слава нашему Богу. И остается уже 1552 человека. 1552 человека. И это то, что сегодня есть у нас на этот час, друзья. И вы можете позвонить на наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете дать свою кредит-карту или банковскую карточку. Где-то у вас займет примерно несколько минут до 5 минут, чтобы этот вопрос решить, и вы сможете сделать этот вклад в дело Божье. Друзья, пусть Бог благословит вас. Конечно же, тоже хотел бы напомнить, что у вас есть возможность зайти на веб-сайт readingv.com, и там же тоже есть приложение, которое вы можете воспользоваться ими. Это Cash App, Zelle и PayPal. И вы можете это сделать. И там, друзья, например, если вы воспользуетесь Cash App, там вы можете написать знак доллара и радио MV и выделить ту сумму, которую вы желаете. Или Zelle, или PayPal. Вы можете и там написать info@radiomv.com и вложить ваш вклад в дело, чтобы вместе с нами идти дальше вперед в 27-й год. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит любовью и благодатью. В этом часе у нас происходит, где звучат аудиокниги, где, друзья, многие из вас слушают, назидаются, получают благословение. На это оставлено место Писания, Исаия 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек». Знаете, насколько это правдиво, золотые просто слова сказано. Знаете, люди уходят, люди меняются, обстоятельства меняются, культура меняется, законы меняются. Все меняется, друзья. Но Господь остается Господом. Слово Божье остается Словом Божьим. И насколько это приятно, насколько это славно, что Бог, знаете, Он поругаем не бывает, что Господь никому не изменяет, и Он остается верный деле своем. Пусть Бог вас всех благословит. Хотел бы

Помнишь, что радио МВИ – это то служение, которое достигает более 136 стран мира, друзья. Более 136 стран мира. И, конечно же, производит работу во многих и церквях, во многих служениях, во многих сердцах. И работу, действия, которые сегодня многие радуются и получают благословение. И мы приглашаем вас. Примите в этом тоже участие. Сделайте свой вклад, друзья. И благодаря вашего вклада получают народы благословения. Знаете, все наши близкие, друзья, родные благословения. И пусть в этом имя Божье будет прославлено. Знаете, радио МВИ имеет испанское радио, немецкое радио, английское радио и славянское радио. Четыре радиостанции, четыре языка, где люди сегодня получают свое Божье благословение на своем родном языке. Они слышат, понимают, радуются и получают сегодня ответ. И пусть в этом имя Божье будет прославлено. Друзья, и сегодня, если вы желаете с нами пойти в 27-й год и нести там служение, двигаться дальше, вы можете это сделать, позвонив нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И ваша лепта, она произведет ту работу, которую сегодня Царство Божие оценяет. И, знаете, делает работу, и Бог в этом, конечно же, знаете, прославляется тогда, когда мы это делаем. Пусть имя Божье будет прославлено. Хотел бы напомнить, что у нас остается 49 минут. 49 минут, и этот час подойдет к концу, друзья, и нам необходима сумма $1552. И благодарю Господа за тех братьев и сестер, которые приняли участие. Это два человека уже приняло участие в этом часе, и мы продвигаемся, друзья, медленно, но потихонечку, уверенно вперед. Пусть в этом же прославляется Господь. Если у вас есть возможность $25 ежемесячно жертвовать, а нам таких надо сегодня 6 человек, которые, если могут принять в этом участие, то мы сможем перекрыть вот эту сумму $1552. Или 3 человека по $50, и мы перекроем эту сумму. Или 2 человека ежемесячно по $100, и мы эту тоже сумму перекроем. Пусть Бог благословит и даст сегодня, знаете, восполнит наши нужды, восполнит, знаете, наши прошения. Многократно мы нуждаемся, многократно мы просим. И знаете, что уникально в радиослужении? Радиослужение сегодня — это не один организм, и это не, знаете, один человек. В радиослужении участвует, я бы даже, может, даже сказал бы, сотни людей — даже, наверное, больше, чем сотни людей участвуют в том, чтобы это служение было, осуществлялось. Почему это? Посмотрите, это проповедники, это пастыря, это служители, это миссионеры, это братья и сестры, которые рассказывают свидетельства, это зачитываются книги, это пишутся книги, друзья. Молитвенные служения у нас и проходят, где мы молимся, где мы, знаете, выслуживаем, знаете, сотни нужд, проблем, переживаний, мы тоже молимся, где вы же принимаете участие свои в этом, слушая, молясь, благословляя. И таким образом, друзья, существует радиослужение. Таким образом мы все вдохновляемся, мы ободряемся, мы получаем укрепление, получаем, знаете, радость, и мы таким образом можем идти и производить работу дальше. И пусть в этом имя Господне прославится. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и сделайте ваш вклад в Царство Божье. У нас есть Zelle, у нас есть PayPal, это info@radiomv.com. Если у вас есть PayPal или Zelle, вы можете написать info@radiomv.com и сделать вклад, который располагает ваше сердце, или сделать Cash App. Через Cash App, это знак доллара, радио МВ. Пусть Бог благословит вас, друзья. У нас остается 47 минут, и этот час закроется. А в этом часе у нас
звучат аудиокниги. Знаете, где мы назидаемся, тоже слушая истории, слушая свидетельства, слушая, как проходили наши отцы, как проходили наши братья и сестры, которые, знаете, сегодня прошли, остались верны Господу, которые пронесли этот факел веры, которые отображали любовь Божью. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми же самыми людьми, которые отображают, знаете, славу Божью, которые делают и производят работу Божью. Пусть в этом также имя Господа будет прославлено. Возлюбленные, давайте мы сейчас с вами послушаем псалом. Давайте послушаем. И во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также посетите наш веб-сайт readingv.com. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. У нас остается сумма 1552 доллара. Благословения вам!

Дорогие радиослушатели, сегодня мы особенно благодарим Господа. Благодаря вашему участию уже собрано 50% нашей цели. Это половина пути. И за каждым процентом стоят реальные люди. Те, кто молится, поддерживает и желает, чтобы Слово Божие продолжало звучать. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». У каждого в Божьем деле есть своя часть. Возможно, сегодня, именно сегодня Господь располагает ваше сердце присоединиться к этому труду. Не думайте, что ваше пожертвование должно быть большим, чтобы иметь значение. Для кого-то это может быть $10, для кого-то 50, 100 или другая сумма, которую вы можете пожертвовать с миром в сердце. Важно не сравнивать себя с другими, а сделать то, к чему побуждает вас Господь. А если сейчас у вас нет возможности поддержать финансово, помолитесь о марафоне и расскажите о нем своим родным и друзьям. Мы уже прошли половину пути. Слава Богу за каждого, кто стал частью этого труда. И верим, что Господь восполнит все необходимое для продолжения служения Радио МВ в следующем.

Друзья, слава нашему Богу! Как сегодня сестра Надя сказала, мы с вами прошли полпути, друзья. 50% слава Господу на ту сумму, которая у нас есть, мы уже собрали. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью, миром. Спасибо каждому из вас. И как правильно было сказано, в этом 50% стоят души, да, стоят сердца, стоят семьи, стоят братья и сестры, которые вложили в это дело. Да благословит вас всех Господь, чтобы мы могли вместе с вами идти дальше, служить дальше, и прославлялось имя Господне дальше. Друзья, и у нас остается 39 минут, где в этом блоке часа, где нам необходима сумма $1527, $1527, чтобы нам закрыть этот час. И если сегодня у вас есть такая возможность, вы можете сегодня это сделать, выделить лепту, которая у вас сегодня она возможна. Пусть Бог благословит, вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или также, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться приложениями, которые там на нашем веб-сайте есть. Это radiomv.com, radiomv.com, и вы можете, друзья, воспользуются Cash App. Cash App — это вот написать $RadioMV, $RadioMV, или Zelle, PayPal. У нас есть две вот эти программы, где вы можете тоже написать info@RadioMV.com, info@RadioMV.com, и воспользоваться этими программами и вложить то дело в Царство Божие, которое сегодня вы можете сделать. Пусть Господь благословит вас. Я благодарю Господа. Знаете, у нас уже в этом часу приняло 3 человека участие, и мы собрали уже $525, и нам необходимо еще осталось собрать $1527. Нам осталось собрать в этом блоке часа, где, знаете, в этом часу у нас звучат книги, где аудиокниги озвучиваются, где наши сестры их зачитывают и прилагают усилия, где также зачитывают другие братья и сестры, где мы получаем от вас или уже записанную книгу, или вы присылаете, чтобы мы ее зачитали. И то, что мы делаем, я благодарен Богу, что мы можем совместно трудиться, совместно мы можем распространять, укреплять, вдохновлять тех братьев и сестер, которые сегодня с нами есть. Пусть в этом имя Божье прославится. Как мы уже слышим, друзья, слава Богу, мы 50% уже собрали. Мы собрали с вами уже $68,595. И осталось собрать $66,095. Друзья, пусть Бог благословит вас. Слава нашему Богу, что мы уже на полпути. И наша молитва и наше, знаете, желание, чтобы мы собрали полную сумму вот этих $66,905, и чтобы на 27-й год мы могли двигаться вперед и сделать ту работу, которую у нас есть, которую нам необходимо делать, чтобы радио МВИ звучало 24 часа и 7 дней в неделю, чтобы могли слушать, могли люди, знаете, радоваться, переживать Господа, вдохновляться, ободряться. И это вдохновляет многих и ободряет многих. На номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И я хотел бы, знаете, такое привести вам наглядную картину, где если мы жертвуем ежемесячно, друзья, что оно производит, какую работу и дает какое благословение для радио. Если мы вложим лепту $20, знаете, в ежемесячно, то в конце года это составит $240, друзья. И это значительная сумма, которая способствует радиослужению быть в эфире.
Если вы жертвуете $50 ежемесячно, то оно способствует быть радио, знаете, в эфире также, потому что это составит в конце года $605. $605, и оно производит большое благословение, чтобы мы могли двигаться дальше и, конечно же, иметь это, знаете, участие, это благословение. Если у вас есть возможность жертвовать $75, то в конце года это составит $912. $912. И это значительная сумма, которая позволяет этому часу быть в эфире. Пожертвование $100 в месяц в конце года составит сумму $1214, который также позволит нам и, знаете, на протяжении целого года быть в эфире этому часу. И, знаете, каждая лепта, она приносит, знаете, тот плод, который сегодня он не видим, да, и тот плод, который, может, мы сегодня еще не ощущаем. Многие из вас это ощущают, потому что вы вдохновляетесь, ободряетесь, ваша жизнь изменяется, вы это видите, или ваши внуки, или ваши дети, и вы благодарите Бога. Друзья, многие из вас нас этого не видят, но придет это время, когда однажды мы представим перед Господом, мы это уразумеем, увидим, возрадуемся и прославим нашего Господа. И остается 33 минуты. И этот час подойдет к концу, 33 минуты. И в этом блоке часа, друзья, нам остается сумма, которая еще необходима. Это $1527. $1527. В этом блоке часа приняли участие 3 человека. Спасибо вам, которая составила сумму $525. Пусть вас Бог благословит. И вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И если у вас такая возможность есть, чтобы не только звонить, а вы можете зайти на веб-сайт наш, да, или просто зайти на свой Zelle или на свой PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, да, или info@radiomv, и вы можете сделать свой взнос для того, чтобы Царство Божье дальше, знаете, распространялось и достигало тех сердец, которые сегодня так в этом нуждаются. У нас есть Cash App. Если вы используете платформу Cash App, и сегодня очень оно популярно и легко воспользоваться этой программой, друзья, вы можете тоже написать это знак доллара и написать «Радио МВ» и внести свой вклад в дело Божье, и пусть в этом Господь также прославляется. Помните, что вложение в дело Божье, оно никогда тщетным не возвращается, оно приносит плод. И как вот здесь хороший стих оставлен вместо Писания, здесь сказаны такие слова, которые я уже зачитывал. Это Исаия 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вовек». Слово Божье, оно пребывает вовек, то есть оно не увядает. Слово Божье, оно остается Словом Божьим. Знаете, приходят новые законы, приходят новые культуры, уходит старая культура, уходят старые законы. Друзья, уходят люди, приходят люди. Люди молодеют, люди стареют, а Слово Божье остается. В мире меняется обстановка, в мире меняется правительство, в мире меняются подходы, стили, знаете, желания, переживания, все меняется, а Слово Божье остается. Божья любовь остается, и Божья любовь, она сегодня сильна, чтобы изменять, благословлять и укреплять. Друзья, вот это то, что сегодня мотивирует нас и радует. Хотел бы, чтобы каждый из нас, мы это осознавали, каждый из нас, мы были твердо и непоколебимым в этом. Пусть вас Бог всех благословит, укрепит и наполнит, чтобы мы никогда не опускали руки, друзья, никогда не сдавались, никогда мы не были в таком состоянии уныния, а наоборот сказали: «Господь, Ты мой Бог, Ты мой Царь,
ты мой тот, на которого я уповаю. Да, сегодня в этом мире все меняется. Да, сегодня все изменяется. Да, многие вещи нам непонятны, но ты есть Бог, который мы любим, которому мы поклоняемся, которому мы служим, и тот, на которого мы полагаемся. Друзья, вот это самое важное в жизни христианина, потому что здесь написано: «Слово Бога нашего пребывает вовек». Знаете, что интересно? Слово Божье об этом тоже говорит, да, что да, дары умолкнут, да, все в этом в мире умолкнет, а любовь пребывает вовек. Любовь Божья пребывает вовек. Все в этом мире какую-то имеет границу, другими словами. То есть где-то есть предел этим действиям. А Божья любовь, та, которая загорелась в сердце нашем, не имеет границ. Там нет предела. Знаете, и на небе будет только любовь. На небе будет только любовь, друзья. И это славно. Пусть Бог благословит нас, наполнит благодатью, наполнит милостью, наполнит своим силой и благодатью Духа Святого. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, спасибо всем тем, кто принимает в этом участие. И в данный момент у нас остается 28 минут. И слава Богу, в этом уже часе приняло 4 человека. 4 человека приняло участие. И нам необходимо $1427. $1427, чтобы этот час был у нас закрыт. Возлюбленные, мы сегодня с вами дошли до этого часа. Слава нашему Богу, Бог доверяет каждому нам это время. И Он ожидает от нас, как, знаете, чтобы мы были те плодовитые, сочные и производили ту работу и действия, которые Господь желает, чтобы мы это производили. Он ждет от нас решений и действий. На самом деле так оно есть. И Он, который, знаете, ведет нас, и Он тот, который заботится за нас, который видит наши решения, видит наши желания, видит наши помышления. Это все в Божьих руках. Господь наблюдает, Господь видит, Господь благословляет. И, конечно же, мы в Нем радуемся. Мы переживаем Божье благословение. И Он тот, который созерцает, тот, который устрояет. И пусть в этом имя Господне будет прославлено. Никогда не позволяйте врагу душ человеческих, чтобы он удручал нас. Друзья, помните, что война, которая состоит между врагом и детьми Божьими, да, на уровне разума, где дьявол нас атакует, где дьявол всячески надавливает на нас, где дьявол всячески клевещет, где он показывает, он говорит: вот посмотри на этого, посмотри на того, посмотри, какой разврат, посмотри, конец света, посмотри, все отступили, лишены славы Божьей, и посмотри, и он продолжает клеветать. Если вы принимаете это решение, друзья, да сохранит нас Бог, вот эту клевету, и потому что Писание говорит, кто клевещет? Сатана. Он отец клеветы. Он отец лжи. То есть это тот человек, который родил клевету, родил ложь, обман. И он клевещет против детей Божьих. Друзья, он клевещет. И да, для нашего взгляда, да, может, для нашего понимания мы смотрим, и наш разум это не вмещает. Знаете, может, мы научены по-другому. Или, может, мы воспитаны по-другому, да. Но Божья любовь, Божья благодать, она не останавливается. Здесь так написано, друзья, это Исаия 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вовек». Помните, Слово Божье, оно пребудет вовек. Оно никогда не позволит врагу душ человеческих увянуть, рассыпаться, разбиться,
разочароваться и предать свой народ. Никогда. Господь никогда не предавал и не предаст. Господь всегда остается верный в своем обещании. И да благословит вас Господь, друзья, за вашу верность, что вы служите Господу, что вы влаживаете эту лепту, вы влаживаете эти финансы. И благодарение Господу за таковых братьев и сестер мы сегодня до этого часа дошли, где ровно 50% мы уже собрали, друзья. Слава нашему Богу. И у нас остается других 50%, чтобы собрать, чтобы мы могли вместе дальше проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается это в этом часу, друзья, 24 минуты. В этом часу остается 24 минуты, и нам необходима сумма, это $1,427. $1,427, чтобы нам собрать в этом часе. Если вы желаете быть участником этого дела, поддержать этот час, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете и воспользоваться нашим веб-сайтом readymv.com и можете зайти и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle. Пусть Бог благословит вас. Например, если у вас есть Zelle, PayPal, там вы можете напечатать info@radiomv.com, info@radiomv.com и воспользоваться этим приложением. Или если есть у вас Cash App, вы можете тоже воспользоваться Radio MV, знак доллара, Radio MV. И вы можете воспользоваться, пусть Бог благословит вас. Мы сегодня с вами находимся, и у нас сегодня третий день, друзья. Это третий день нашего эфира, где мы с вами уже говорим, и уже мы с вами 32 часа. И да, 32 часа, друзья. Представляете, где мы сегодня с вами в эфире, где мы об этом разговариваем и рассказываем о том, что у нас происходит, что мы сегодня делаем и о чем мы сегодня говорим. И знаете, многие ожидают этого часа, где слушать книгу, знаете, а мы сейчас с вами рассуждаем, говорим, да, и пусть Бог благословит тех, кто ожидает, друзья, нам необходимо собрать эту сумму, и мы вновь выйдет программа радио в норму и будет звучать, и пусть Бог благословит вас. У нас цели, как бы у нас есть желание, друзья, чтобы это до конца пятницы сделать. Но мы посмотрим по обстоятельствам, мы смотрим на обстановку тоже. И мы надеемся, что мы управимся и сделаем быстрее. Этим всем придет, ну, как бы завершится это все. Пусть Бог благословит вас. Молитесь за нас, а мы молимся за вас. Видите, друзья, как тоже интересно выглядит, да, что мы сами не можем делать, знаете, всегда есть организм, то есть это Церковь Божия совместно. Совместно мы делаем, совместно прилагаем усилия, и совместно у нас результат. Даже вот здесь вот у нас остается 21 минута, и нам необходимо $1,427. И в этом же часе уже 4 человека приняло участие. Вот, видите, вот это совместное, вот это единство, когда у нас есть единство, когда у нас есть вот это согласие, и каждый влаживает в лепту, и из этого есть результат. Есть результат, который позволяет нам это нести Евангелие, распространять Слово Божье, и чтобы Слово Божье достигало людей. Хотел бы вас вдохновлять, возлюбленные, во время, когда вы пишете, звоните на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы сказать, чтобы мы помнили то, что Бог всегда будет стоять за народом своим. Бог всегда будет охранять и сражаться, давайте, наверное, вот так скажу, сражаться за народ свой. Что бы то в жизни ни происходило, как бы в жизни нам трудно не было, друзья, Бог нас проводит по этому житейскому пути через разные обстоятельства, тяжелые обстоятельства, друзья.
те обстоятельства, порой, которые нам даже трудно воспринимать, даже трудно представить, как так мы можем это проходить, друзья. Но при этих же обстоятельствах Господь, Он держит нас крепко в своей руке за правую руку. Он нас учит, Он нас благословляет, Он нас ведет и научает. Знаете, и мы радуемся в этом. Мы получаем большое благословение. И, знаете, мы укрепляемся. Да, может, со стороны человеческого взгляда, я говорю человеческого взгляда, да, потому что мы люди, со стороны не духовного взгляда, я говорю, а плотского, давайте, наверное, вот так скажу даже, со стороны плотского взгляда мы смотрим, да, и нам кажется, что с этим человеком вообще происходит, насколько этого человека большие трудности, переживания, как с этим человеком Бог работает. И многие, может быть, сказали бы, я бы этого, наверное, не хотел бы, да? Но, с другой стороны, когда если мы смотрим со стороны духовной стороны, части, если с открытыми глазами, то мы видим, что Бог очищает, работает, производит свое действие для чего? Чтобы этот сосуд принес много плода для Царства Божьего. Много плода для Царства Божьего. Хотел бы, чтобы мы это... И чтобы мы это понимали и осознавали, друзья, если мы сегодня не переживаем в своей жизни изменений, потрясений, если в нашей жизни все гладко, знаете, хотелось здесь, здесь стоит нам задаться вопросом. Стоит задаться вопросом, почему? Почему у нас в жизни так происходит? Почему все настолько гладко, друзья? Знаете, написано в Писании, кого я люблю, того я наказываю, да? Кого я люблю, с тем я провожу больше время. На самом деле это так. Знаете, вот у каждого есть дети, да? У кого есть дети, да? Друзья, у нас остается 17 минут. Нам необходимо $1,427. $1,427. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете принять в этом участие. Я продолжаю мысль. У нас есть дети, и мы с нашими детьми имеем общение. И знаете, есть дети, которые ты позовешь его, скажешь ребенку, сделай то или другое, и он делает. Ты видишь, он делает, ты его берешь, еще раз зовешь, и он еще делает. А есть дети, которого ты позвал, попросил, и он начинает тебе рассказывать. То есть это ребенок начинает папе или маме рассказывать. А почему? А для чего? А зачем? А почему я? А почему только я? А почему это я должен делать? Почему вы меня только зовете? Почему вы только мое имя называете? Я что, один ребенок в этой семье? Знаете, вот такие вот есть дети, да? Вот знакомые такие моменты, да? Друзья, вот так же и в Царстве Божьем, друзья. Абсолютно то же самое. Есть люди, которых Бог обращает к ним внимание, зовет их, и они отзываются на призыв, и они идут и делают. Да, они идут, работают, делают. Есть и моменты происходят в жизни, которые, знаете, тяжелые, да, какой бы, вот возьмите себя за место ребенка, да, если вы, скажем, попросили его помыть машину. Этот ребенок идет, моет, он там убирает ее, он сам запачкался, он сам намочился, устал, изнемог. Он приходит устал и ложится спать, там, скажем, да, он работал. Это трудно. Так же самое, друзья, когда Господь нас просит какое-то дело делать, мы также устаем, мы также пачкаемся, мы также делаем ошибки, мы также, знаете, спотыкаемся, мы также, может, опрометчиво поступаем. И как мы просим своих детей, там, скажем, вот пойди ребенку сделай то, скажем, ну, какие-то моменты, чтобы сделать, или прибраться в комнате, да, и ты его просишь сделать так, так, иначе. Ты приходишь, а этот ребенок хотел прибрался, и он просто взял все в один угол, смел, и все, и я прибрался.
И ты понимаешь, что это неправильно. Ты его начинаешь учить, ты ему начинаешь объяснять, что нужно вещи к вещам, мусор к мусору, игрушки к игрушкам, обувь к обуви и так далее, все раз, чтобы он все разложил. То есть ты с ним занимаешься, ты ведешь процесс учения. Друзья, вот так же Бог работает с нами. Абсолютно, чтобы нас учить и нас наставлять. А есть дети, да, которых ты обращаешься, зовешь, да, он ничего не хочет делать, да, игнорирует, или если что-то он даже сделает, он тебе больше принесет морального, как говорится, ущерба, да, чем он тебе помог. И в следующий раз ты уже думаешь, стоит ли вообще его звать или нет. Нехай сидит, ты лучше позовешь другого. Друзья, вот и здесь-то и происходит в нашей жизни, тоже христианской. Бог обращается к кому-то, и тот идет и делает. И он ошибается, да, он может много переносить трудностей, переживаний, у него много событий в жизни, но он делает, он исполняет волю Божью. Другой же ребенок, который просто как бы гладко, все прекрасно у него, да, но он не исполняет то, что просит отец. Он не делает то, что просит его Царство Божие. Он просто живет для себя, друзья. Но Царство четко и ясно написано в Писании. Однажды мы предстанем перед Богом, и однажды мы дадим все отчет и принесем плоды. Каковы будут плоды нашей жизни? Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми послушными детьми Господу Иисусу Христу. И были, знаете, теми, которые принесут много плода для Царства Божьего. Чтобы нам не быть теми, которые спасены, как головня от огня Господа. И чтобы нам не быть теми, знаете, которых храни, конечно, Господь всех нас, чтобы Господь сказал, отойди, я уже тебя не знаю. Все, да, когда-то, может, я тебя знал, ты был, назывался, но ты не захотел больше быть моим сыном и дочерью. Сохрани нас, Господь, от этого, друзья. Пусть Бог благословит вас. Остается 13 минут и 19 секунд, друзья, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам необходимо $1,427. $1,427. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы работаете сейчас на работе, вы можете позвонить или за рулем, можете позвонить своим друзьям, близким, пригласить их к тому, чтобы они приняли в этом участие. Пусть Бог благословит также и вас. Слово Божие, которое мы сегодня зачитывали в этом часе, а этот час, где зачитываются аудиокниги, где мы слушаем на протяжении целого года, где многие братья и сестры в ожидании этого часа получают благословение, когда, знаете, ты встречаешься с радиослушателем, пересекаешься с радиослушателями, они свидетельствуют, рассказывают и благодарят за именно этот эфир, за этот час, где они могут получать благословение. Слово Божие здесь написано, Исаия 40 глава, 8 стих, это о чем мы сейчас чуть-чуть рассуждали, где сказаны такие слова: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек». Цвет увядает, то есть изменяется цвет, да, и вот даже посмотрите на нашу плоть, друзья, и мы все меняемся, потихонечку мы все меняемся. Наши дети молодеют, а мы красивеем. Красивеем и становимся с каждым годом красивее и красивее, и наша красота, она обретает иной вид. Иной вид, друзья, не такого, как раньше он был. Абсолютно. И мы меняемся, как бы мы этого не хотели, как бы мы ни старались. И посмотрите, этот весь мир настроен на то, чтобы чем дольше мы были молодее. На самом деле, если вы тоже говоря про вот это, именно этот момент, если взять 90-е годы и сейчас наши взять время, то, конечно же, люди более моложе выглядят, даже именно по годам, да, более моложе выглядят, более прилично выглядят, более ухоженно выглядят. Да, на самом деле многие принимают усилия, как бы спортзал, диеты, занимаются собой, мы больше узнали о своем организме,
сегодня легче доступ информации, что с моим организмом происходит, какую мне правильную еду нужно пользовать и так далее, тому подобное, чтобы нам правильно выглядеть и нам, знаете, не только даже выглядеть, а чтобы мы могли быть эффективны, способны производить ту или иную работу, которую мы имеем. И сегодня у наших братьев, сестер исполняется 70 лет, 60 лет, 50 лет, исполняется 80 лет, и ты смотришь, они так очень прилично, хорошо выглядят, и, знаете, такие довольно, знаете, активные. И это радует, друзья, слава нашему Богу, что Бог продлевает жизни и наших близких, родных, друзей, мы в эти годы можем благословлять друг друга и радовать. Видите, но, как в Писании написано, и цвет все равно увядает. А Господь остается Господом. За это Ему слава Богу. Он царствовал, друзья, и Он будет царствовать. Вы слышите? Как бы мы ни стремились, как бы мы ни держали, какие бы лозунги мы ни поднимали, какое бы ни рождалось движение, но Бог царствовал и будет царствовать. Как бы дьявол ни восставал, Бог царствовал и будет царствовать, потому что Он есть Царь царей. Так написано. Царь царей, Бог богов. И нет подобного Ему. И это мой Отец. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 8 минут. И всего лишь 40 секунд, друзья. И нам необходима сумма, которая $1427. $1427, которые, чтобы перекрыть этот час, а в этом часе у нас звучат книги. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы можете дать свою лепту, вложить свой клад для Царства Божьего. Пусть Бог благословит вас. Вы также воспользуетесь, можете, нашим веб-сайтом. И на веб-сайте вы можете зайти, это radioinvi.com. И там можно выбрать платформу Cash App. И можете написать доллар radioinvi и можете воспользоваться. Или Zelle, или PayPal. Тоже написать info@radioinvi.com и тоже этим воспользоваться. Пусть Бог благословит ваши судьбы, вашу жизнь, и да будет имя Бога благословенно. Сеющие, знаете, сегодня Слово Божие говорит, скупо пожнет это же. Сеющий щедро, он пожнет щедроту. Знаете, и на, как, смотря на жизнь нашу, да, и смотря на обстоятельства наши, мы наблюдаем тоже и видим те братья и сестры, которые жертвуют, да, какая бы ни была эта лепта, мала или большая, но это есть лепта. И они жертвуют, и Бог восполняет, благословляет. И ты по жизни смотришь, Господь благословляет их. Друзья, помните, благословение Божье, оно печали не приносит. Божье благословение, оно всегда сопутствует, знаете, радостью. И а человек, который любящий Господа и полагающий на Господа, он это видит всегда. Человек, который полагается на человека, живет подобно этому миру, поступает подобно этому миру, хотя он знает Бога, хотя он может ходить в церковь, хотя он может даже и родился, и ему уже сейчас в преклонных годах или в средних годах, неважно. Но он живет как этот мир, он мыслит как этот мир, у него действия как этот мир. Да, может, вид он имеет, вид имеет благочестие, да, вид он имеет благочестивый. Но написано в Писании, силы же его, отречься, таковых удаляйся. Вы когда-нибудь об этом размышляли, друзья? Сегодня, к сожалению, большому множество народа имеют этот вид благочестия, а вот силы они отреклись, они приняли решение отречься. Почему? Потому что, друзья, надо в этом пребывать. Пребывать в этом, но этого не хочется. Просто не хочется. А почему не хочется? Потому что ты не будешь, ты не сможешь
мыслить, как этот мир. Ты не можешь рассуждать, как этот мир. Ты станешь чужды для этого мира. Мир скажет, что-то ты не то делаешь, парень. Ты как-то не так говоришь, у тебя это неправильное действие. Вы понимаете? Мир никогда не скажет, слушай, что у тебя там за рубашка такая, там, понимаете? Сегодня мы в таком сословии людей живем, что, знаете, это раньше такое было в Советском Союзе, коммунисты научили, встречают по одежке, такое было высказывание, да, а провожают по уму, да. То есть раньше такой был приоритет, что как человек выглядит одето, о, это значит такой человек. Хотя, к сожалению, оно еще не так сильно стерлось с этого, с культуры славянской, но оно уже почти ушло. В Америке это вообще нету этого. Абсолютно, да. Мы смотрим на человека, он может очень-очень быть просто-просто одет. Но этот человек имеет, может, громадное состояние, которое мы даже не можем вообще вообразить, что может этот человек такое иметь. Настолько все поменено, друзья. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были подобны Господу Иисусу Христу, чтобы мы мыслили так, как мыслит сегодня Царство Божие, чтобы мы были подобны Царству Божию. Остается 4 минуты. И этот час подойдет к концу. 4 минуты и 10 секунд, друзья. Слава нашему Богу, кто-то еще принял это участие. И нам уже осталось $1127, друзья. $1127 в этом часе приняло 5 человек. 5 человек и остается $1127. Возлюбленные, хотел бы сказать, что мы в этом дне, в течение этого дня, ушли в минус $5504, друзья, $5504. Если мы не закроем и этот час, то это уже будет 6000 с чем-то. Пусть поможет каждому, знаете, Господь принимать решение служить, трудиться и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наше время подходит, друзья, к тому, что мы скоро перейдем в новый час, новые возможности и новые решения. Давайте мы поблагодарим Бога за тех, кто принял это решение, кто отозвался, кто посетил наш веб-сайт radiumv.com и принял там решение, вложил сумму, или кто-то позвонил, друзья. Ну и также, чтобы Господь благословлял каждого из нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты сегодня даешь эту возможность. Мы рассуждаем над Твоим Словом. Мы сегодня помышляем, Господь, о Слове Твоем. Мы сегодня, Господь, молимся, мы сегодня благословляем Твое имя. Господь, я благодарю Тебя за этих людей, 5 человек, которые приняли решение вложить в дело Твое, в Царство Твое, слава Тебе. Господь, я благодарю Тебя, пусть Твое имя будет прославлено. Веди нас, Господь, укрепляй, благословляй, оживляй, и пусть сегодня слава Твоя, сила Твоя, Господь, она в нас производит большую работу и действие. Господи, Ты знаешь, нам необходимы эти финансы, все Ты видишь. Ты все знаешь. Господь, я благодарен Тебе, что мы уже на 50% собрали той суммы, которая нам необходима. Это великая, Господь, слава Тебе. Ты уже в нас сотворил. Хвала Тебе, Боже. Мы просим, благословляй нас надалее. Пусть милость Твоя, благодать, она производит работу и действие дальше. Помоги нам больше и больше полагаться на Тебя, доверяться Тебе. И все, как Слово Твое говорит, принимать от руки. Как от Тебя, Боже, мы это и принимаем. Пусть Бог Твое имя будет прославлено, великий Бог. Аминь. Друзья, мы сейчас выслушаем несколько псалмов, послушаем несколько псалмов, послушаем объявление, и мы к вам вернемся, знаете, в новый час с новыми силами, с новыми возможностями, с новыми желаниями, и это будет абсолютно другой час. Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, и у нас остается $1227, которые необходимо закрыть этот час. Вы можете во время пения звонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь!

сегодня Господь располагает ваше сердце присоединиться к этому труду. Не думайте, что ваше пожертвование должно быть большим, чтобы иметь значение. Для кого-то это может быть $10, для кого-то 50, 100 или другая сумма, которую вы можете пожертвовать с миром в сердце. Важно не сравнивать себя с другими, а сделать то, к чему побуждает вас Господь. А если сейчас у вас нет возможности поддержать финансово, помолитесь о марафоне и расскажите о нем своим родным и друзьям. Мы уже прошли половину пути. Слава Богу за каждого, кто стал частью этого труда. И верим, что Господь восполнит все необходимое для продолжения служения Радио МВ в следующем году.

друзья, мир Божий вам. Объявляю телефон, куда вы можете позвонить на радио МВ. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы уже прошли с вами полпути, даже чуть-чуть уже больше, чем полпути. Слава нашему Богу! Хотел бы объявить телефонный номер, куда вы можете позвонить и стать частью, друзья, этого служения. Уже у нас с вами в этом часу остается 49 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали $200. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Zelle, можно жертвовать через Zelle, можно жертвовать через PayPal. Zelle, PayPal, друзья, и онлайн ваша карточка, имейте в виду. Или можно позвонить в течение 5 минут, можно оформить звонок, друзья. Буквально нам остается 49 минут в этом часовом блоке, и вы сможете принять участие, чтобы мы могли закрыть этот часовой блок. Друзья, объявляю телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии наши открыты, сотрудники у телефонов. Нам еще нужно $1729. И, друзья, это можно сделать, чтобы если 3 человека по $50 останут с нами, друзья, то мы закроем с вами этот час. Напоминаю, друзья, что это марафон на 2027 год. На 2027 год. Если вы еще, друзья, не приняли участие, объявляем вам координаты, как вы можете это сделать. Позвонив на телефон 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и мы вас приглашаем. Пожалуйста, примите, друзья, участие. Телефон номер 425-296-78-29. Нам еще нужно $1729 в этом часовом блоке. Друзья, мы уже, слава Богу, от общей суммы мы уже 51% достигли. Слава нашему Богу, друзья. Уже 51% достигли. Нам еще, друзья, не достает 660 тысяч и $350. А мы уже собрали 69 195. Слава нашему Богу, друзья, мы 50% уже набрали того, что нам необходимо на 2027 год. В этом обычно часу, друзья, программа «О свет во тьме» у нас вещается. Я хотел бы прочитать стих из Библии. Пока вместо я сейчас прочитаю стих из Библии, прежде чем я прочитаю стих из Библии, хотел бы пригласить вас позвонить и стать участником. Кто сколько может, друзья, кому сколько позволяет свой семейный или свой личный бюджет, пожалуйста, позвоните на номер 425-296-78-29. Друзья, нам необходимо, чтобы мы закрыли эти счета для того, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. В прошлом году, когда мы имели эфир, многие из вас отзывались, выходили на, друзья, встречу. Почему? Потому что в этом году мы были в эфире благодаря тем братьям и сестрам, которые участвовали в прошлом году. Друзья, нам необходимо закрыть эти счета, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире тоже. И вот в этом часовом блоке, который у нас осталось 45 минут, еще нам нужно 1729
долларов. 1729 долларов. И, друзья, вы можете принимать участие, жертвуя онлайн. Зайдите на radio.mv.com. Там вы можете пожертвовать через банковскую вашу карточку, через кредит-карточку, через Zelle, через PayPal. Как вам удобно. Оно делается очень доступно и просто в этом вопросе. Напоминаем, друзья, что это добровольный марафон, и нам еще нужно в этом часовом блоке 1729 долларов. Слава Господу, уже один человек принял, в этом часу участие, и мы уже собрали 200 долларов в этом часу. Слава нашему Господу! Друзья, напоминаю, что вы можете позвонить сейчас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Обычно в этом часовом блоке, друзья, есть передача «Свет во тьме». И хотел бы прочитать стих из Библии, написано Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Друзья, вот эта мысль, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его, это говорится о Христе, друзья. Пусть свет Христов светит в каждой тьме и в каждой вашей жизни, друзья. Где есть какая-то, может быть, тьма или какие-то трудности в вашей жизни, да светит там Господь в вашей жизни. Да будет Божие имя благословлено и вас, друзья, и через вас, чтобы Бог мог производить свою работу. Объявляем телефон, номер, куда вы можете писать или свои пожелания, может быть, или ваши, друзья, отзывы о служении. И так само на этот же номер, пожалуйста, позвоните, если вы еще не приняли участие с нами финансово. Телефон номер 425-296-78-29, номер 425-296-78-29. Я дам вам возможность, друзья, собраться немножко, может быть, с мыслями и сделать свой финансовое пожертвование. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на нас, на вас, друзья, потому что без вас мы не можем сделать. Более когда коллективно мы принимаем участие, тогда, друзья, мы можем сделать многое. На протяжении 20 лет, которые Господь доверил нам вместе нести это служение, Бог оставался быть верным через вас. Бог использовал вас в прошлые годы, и до сих пор, друзья, мы видим, как Божья рука и Божий промысел, Он ведет дальше это служение. И вот мы уже в 35 часов, как мы уже с вами в марафоне, где мы собираем финансовый бюджет на следующий год, уже 35 часов. И у нас, друзья, в этом часовом блоке мы уже собрали 200 долларов, а нам еще не хватает, друзья, 1729 долларов. 1729 долларов. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы, друзья, ждем ваших звонков. Наши коллеги, они у телефонов и ждут, друзья, когда вы позвоните. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. Если 3 человека позвонят по 50 долларов, друзья, то это выйдет, мы можем перекрыть этот счет, который нам нужен сейчас в этот час, а в этом часу у нас остается 40 минут.
И мы можем, друзья, закрыть $1,729. $50 в месяц, друзья, это будет примерно $1.66 в день. $1.66 в день. А если у вас позволяет ваш семейный личный бюджет стать каждый месяц участвовать в служении этом, это было бы благословение для служения, друзья. А если вам более удобнее, может быть, сделать одноразово, вы это можете сделать тоже. Хорошо, друзья, я объявлю телефон номер, и мы пойдем на музыкальную паузу. Мы послушаем песню, дадим вам покамест позвонить, подумать и позвонить, принять участие. Помните, что это марафон, и нам мы уже полпути прошли, даже больше, 51% мы собрали, друзья, от всей суммы, которая нам необходима. Если Господь, друзья, побуждает вас, чтобы сделать более, чем вы располагали бы раньше, помолитесь сами, не спешите и подумайте. И во время псалма позвоните, друзья, и примите свое, может быть, решение, и примите, может быть, свое пожертвование, приложите к этому служению. Я объявляю номер, и потом мы послушаем псалом. И вы, друзья, можете звонить во время этого псалма, потому что наши линии открыты, сотрудники у телефонов. На телефон номер 425-296-78-29. Телефон номер опять 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу, даем вам время, друзья, подумать и позвонить, и принять свое решение.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Друзья, мир Божий вам! Опять я с вами в эфире. Если вы только сейчас подключились и думаете, что у нас здесь происходит, я хотел бы вам напомнить, что это у нас с вами проходит ежегодный марафон. Марафон, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год. На 2027 год мы уже на протяжении 20 лет так делаем, где мы каждый год собираем финансы на следующий год, который нам не достает для расходов, текущих расходов радиослужения. Почему они не достают, друзья? Я вам расскажу немножко. Потому что многие из братьев и сестер, которые принимают участие, они звонят и принимают одноразово. И каждый год приходит такой вакуум, получается такой натуральный вакуум, где нам нужно дособирать на следующий год. А братья и сестры, которые подписываются ежемесячно, мы благодарим всех, кто жертвует. Но когда делают ежемесячно, тогда мы можем лучше подсчитать, сколько мы можем, насколько мы можем рассчитывать каждый месяц. И вот, чтобы нам быть в эфире каждый год, мы подсчитываем и смотрим, что нам не хватает от тех ежемесячных пожертвований, которые у нас есть. И мы делаем такие вот эфиры, набираем бюджет тот, который мы идем в минус, который нам не хватает, чтобы быть в эфире. И вот, друзья, в этом году мы уже работаем на 2027 году, который нам не доставало $135 500. Слава Богу, мы уже с этой суммы собрали $69 195. Это уже 51% от той суммы, которая нам нужна на 2027 год. Слава Богу, друзья, что вы отзываетесь, что по милости Божией мы, друзья, вместе двигаемся к цели. И Господь использует вас, каждый, друзья, кто жертвует, кто молится, кто поддерживает. Вы делаете большую работу, вы становитесь соработником на Ниве Божией. Вы стали частью служения Радио МВ. И да благословит вас Господь, друзья, и мы разбили эту сумму, которая нам нужна на следующий год, на часовые блоки, на часы каждый, сколько нам нужно покрыть час. И вот, друзья, у нас остается 30 минут в этом часу, и 30 минут, и нам недостает, друзья, $1729. $1729 нам не хватает в этом часовом блоке, чтобы нам, друзья, его закрыть. То объявляю координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что, друзья, многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, друзья, потому что верность Бога на протяжении 20 лет выражается через вас, сотрудников, которые звонят, поддерживают и идут с нами вместе впереди. Напоминаю, друзья, что вы можете принять участие прямо сейчас в этом часовом блоке. Нам, друзья, не достает в этом часовом блоке $1729. Слава Богу, уже один человек принял участие. $200 мы уже получили в этом часовом блоке. Нам еще нужно $1729. Друзья, вы можете сделать онлайн, зайти на radiomv.com, пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Пожертвовать через, друзья, Zelle, или можно пожертвовать через любую банковскую карточку, которая у вас, друзья, есть, или credit card. Друзья, зайти на наш сайт на radiomv.com, или можно пожертвовать через PayPal. Если вы проживаете в других странах и хотели бы тоже принять участие, да благословит вас Господь. Сейчас на часах 5 часов и 30 минут у нас в Техасе. В Сиэтле сейчас, друзья, 3 часа и 30 минут. В Нью-Йорке уже, друзья, это 6
часов и 30 минут. Уже в Киеве получается час 30 ночи, и в Берлине это 12:30 ночи. В Лондоне 11:30 вечера. Друзья, и помните, что многие из вас, которые жертвуют на это служение, вы делаете радио, способным вещать в всех этих регионах и местах. Напоминаю, что радиослужение вещается более чем в 130 странах на 4 языках. На английском, немецком, испанском и славянском языке. Это украинское и русский, друзья. 10 самых больших стран, где нас слушает всего. 10, топ-10, да, топ-10 стран. Это Америка номер 1, Украина номер 2, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Беларусь номер 6, Молдова номер 7, Бельгия номер 8, Польша номер 9 и Эстония номер 10. Друзья, это 10 топ стран, где самое много слушают радио МВ. И вот, друзья, у нас остается 27 минут, и нам необходимо еще 1729 долларов. Мы напоминаем вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год. Как только, друзья, мы достигнем нашей общей суммы, которая нам необходима, мы бы хотели вернуться в регулярное вещание чем быстрее, друзья. Так что если вы еще знаете своих близких, родных, которые еще не приняли участие, которые еще не знают о марафоне, может быть, вы сегодня будете направляться в церковь на молитву или различные подобные церковные мероприятия, скажите своей церкви о этом служении, что в этом, на этой неделе проходит марафон на 2027 год. Почему это важно, друзья? Потому что радио МВ не продает время свое никакой церкви или какой-то организации. За это вы не слышите передачи, которые вам пытаются продать какие-то таблетки или какие-то там браслеты или что-то другое. Но вы слышите Слово Божие, которое назидает, подбодряет, которое дает свет душе. И вот это наше вся желание и цель, чтобы так и было радио МВ, и так и были все станции, включая английский, испанский, немецкий и эти славянские каналы, которые у нас сегодня вещаются круглосуточно. И, друзья, у нас остается 25 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 1729 долларов. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и наши сотрудники у телефонов. Вас возьмет примерно 5 минут, чтобы оформить звоночек. Те, кто проживает в East Coast, если вы, друзья, спешите куда-то, помните, что у вас есть такая быстрая возможность сделать онлайн. Сейчас, друзья, East Coast, Нью-Йорк на третьем месте популярности, сейчас слушают прям в прямом режиме. А потом четвертое место — это Каролина, Охайо — это пятое место, потом Норд-Каролина — это шестое место, на седьмом месте сейчас Массачусетс, Орегон на восьмом месте, Пенсильвания на девятом и Кентаки на десятом. То мы видим, братья, активность и сестры на East Coast, на Midwest, большая активность слушателей тоже. И вот мы, друзья, вас призываем, если вы еще не приняли, друзья, участие, пожалуйста, обратите внимание. Это очень для нас важно, чтобы в следующем году была, друзья, радиопередача. И, знаете, я не знаю, тех, кто уже привык слушать радио, наверное, было бы больно слышать, если была бы только тишина. Знаете, когда у нас бывало такие времена, где молчало радио, были сбои, было, может быть, пару минут или, скажем, полчаса, когда радио была тишина, то столько людей звонили, переживали, почему радио не работает. И это только, друзья, было пару минут, не были в эфире. А представьте себе, друзья, если в следующий год вы включите радиоприемник или зайдете онлайн, чтобы послушать
Слово Божие, или вы зайдете на YouTube, чтобы слушать прямую трансляцию, вещание радиопередачи, которую мы делаем, а там будет только одна тишина, друзья. Я думаю, для многих это будет очень печально, да, и больно. И вот мы молимся, чтобы этого не было, чтобы благословение Божие могли дальше продолжаться в 2027 году. Из-за этого мы призываем вас. Радио Ви, друзья, не получает никакие фонды или какие-то финансовую поддержку от какой-то государственной структуры или от какой-то корпорации. А сугубо радиослужение, друзья, получает поддержку от вас, дорогой слушатель. И кто-то в прошлом году взял и выделил свои средства, чтобы в этом году было слышно Слово Господне. И вот самое мы призываем, дорогой друг, пойдем с нами в следующий год. Пойдем с нами в следующий год трудиться для Господа на пространствах интернета. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. У нас остается 22 минуты, и нам еще необходимо 1729 долларов, друзья. 1729 долларов нам еще не хватает в этом часовом блоке. Мы уже собрали 200 долларов. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Хотел бы, чтобы вы, друзья, во время музыкальной паузы взяли, друзья, и набрали на номер или зашли на наш веб-сайт radio.mv.com и приняли, друзья, участие. Если у вас есть семейные чаты, Viber или церковный чат, выставите ссылочку, зайдите на наш radio.mv.com, нажмите на марафон эту ссылочку, скопируйте ее и выставите ее, друзья, на свой семейный чат, выставите ее на церковный чат, на социальные сети, может быть, у кого есть Facebook, у кого есть, друзья, Instagram, у кого есть, друзья, разные другие социальные платформы, выставите повещание, что у радио идет марафон, и давайте вместе поддержим это служение. Я призываю вас, друзья, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, распространите эту информацию. Может быть, возьмите телефон, наберите своим служителям и скажите, чтобы они знали о Радио МВИ. Пришлите им текст-месседж, чтобы они могли посмотреть и обратить внимание. А мы на данный момент, друзья, идем на музыкальную паузу. Я объявляю номер 425-296-78-29. Ждем ваших звонков в линии открытой.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Друзья, мы вновь с вами. Я хотел бы немножко объявить вам информацию. У нас остается 7 минут в этом часовом блоке. И как вы уже слышали, что Радио МВИ – это многогранное служение, которое несет много онлайн, друзья, духовной работы. И призываем вас принять участие в онлайн, делать эту вместе с нами духовную работу на 2027 год. Наши линии, друзья, сейчас открыты, и нам остается 7 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1729. $1729. Мы уже, друзья, получили $200, один человек поучаствовал, и мы приглашаем вас, дорогие радиослушатели, те, кто еще не принял участие, принять участие сегодня, если можно, в этом часу, чтобы мы могли, друзья, перекрывать эти часовые блоки, где у нас есть цель на каждый час, сколько нам нужно собрать, чтобы общая сумма, которая нам необходима на 2027 год, она была покрыта. И вот, друзья, телефон номер, куда вы можете позвонить, где у нас сотрудники сейчас у телефонов, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты. И, друзья, мы призываем вас принять активность и участие, чтобы мы могли быть в следующем году вместе с вами в эфире, где вы могли получать назидание и благословение передачи «Радио МВИ». Помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. Хотели такую объявить вам информацию, что на данный момент у нас Cash App не работает, потому что у Cash App какие-то внутренние стоят ограничения. То если вы пытались присылать на Cash App, мы просим, пожалуйста, воспользуйтесь Zelle или онлайн-пожертвованием через PayPal или вашей карточкой. Вот такую информацию мне попросили офис сообщить вам. То, друзья, если вы пытались использовать сейчас последний час или последние два часа Cash App, на данный момент Cash App имеет в настоящее время Cash App временно ограничение количества приемных пожертвований, оно имеет, то, пожалуйста, воспользуйтесь другой платформой или Zelle, или PayPal. На Zelle или PayPal можно прислать по имейлу info@radiomv.com. Слава нашему Господу! Я вижу, что мы только сейчас получили поддержку от одного из слушателя. И слава нашему Господу, уже $250, друзья, мы собрали. Да благословит вас, друзья, Господь, за участие, что вы это делаете. Пусть свет Христовый сияет в каждом в каждой темноте вашей жизни, друзья. Пусть Бог, Его милость сияет над вами. Его свет в ваших самых тяжелых и трудных днях будет среди вас. Пожелаем вам, друзья, те, кто принимают участие, да благословит вас Господь. Помните, друзья, что это служение существует благодаря Богу, который проявляет свою милость и верность через вас, дорогие слушатели. И вот телефон номер 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, друзья, что это возможность, где вы можете принять участие на 2027 год. Очень важно, друзья, чтобы мы помнили, что это совместный проект, который Господь дает нам вместе, чтобы мы были соработниками на Ниве Его. И да благословит всех Господь, кто прилагает старания. У нас остается 3 минуты, друзья, и нам еще не хватает $1679.
1679 долларов. Это если 3 человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся по 25 долларов в месяц. По 25 долларов в месяц 6 человек могут перекрыть, друзья, эту сумму. Вы можете думать, ну, кто-то из других это сделает. И знаете, друзья, так много людей думают, и никто не звонит. И знаете, мало кто участвует. А вот если бы вы, друзья, мы бы думали, давайте я свою часть сделаю, друзья. Призываем вас, чтобы вы, ну, думали. Потому что, я знаю, мы часто думаем, ну, что там моих 25 долларов, что там моих там 10 долларов. Друзья, каждый доллар, он добавляется к общей сумме. И чем быстрее, друзья, мы к общей сумме придем, даже вот этих по 10 долларов, по 5 долларов, по 15 долларов, мы, друзья, придем к этой цели. Насколько кому позволяет семейный бюджет? У нас остается 2 минуты в этом часовом блоке, друзья, и нам не хватает 1679 долларов. Телефон номер, объявляю, это 425-296-78-29, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность, чтобы Слово Божие могло в следующем году вещаться. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, часто молитесь, видите нужду и отвечаете. Помните, что радио МВИ существует сугубо благодаря слушателям, как вы. У нас, друзья, нет рекламы, мы не ставим рекламы, мы не продаем время, но каждый год мы полагаемся, что Господь будет использовать своих детей, благословляя это служением, двигаться вперед. Остается 41 секунда в этом часовом блоке, друзья, и нам не хватает 1679 долларов, друзья. Уже мы собрали в этом часовом блоке 250 долларов. Вы можете пожертвовать через Zelle, это будет info@radionv.com. info@radionv.com. Друзья, да благословит вас Господь. Да благословит вас, друзья, Господь. И хотел бы объявить, что вы можете зайти на radionv.com, radionv.com, друзья, и пожертвовать там, используя свою личную карту или любую, которую у вас есть, которая вам будет легче или удобнее пожертвовать платформу, кроме Cash App. Помните, мы говорим, потому что на данный момент, друзья, Cash App имеет внутренние ограничения, сколько можно было, то на данный момент Cash App не работает. Если вы пытались пожертвовать на протяжении последних 2 часов через Cash App, пожалуйста, обратитесь через PayPal пожертвовать или через онлайн Credit Card, где можно было пожертвовать. Да благословит вас Господь. Благодарим Бога, мы только сейчас получили онлайн через PayPal уже 50 долларов. У нас пошел новый час, и в новом часу мы уже получили 50 долларов. Слава нашему Господу, друзья, что мы получили в этом новом часу, друзья, 50 долларов. Да благословит вас Господь. Хочу благословить вас такими словами. Пусть великий мир будет в ваших семье, ваших детях и у вас, в ваших домах. Да благословит вас Господь за вашу внимательность и отзывчивость, что вы это делаете. Друзья, сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Начался новый час, и в новом часу, друзья, нам нужно 2232 доллара. Если вы хотите видеть, сколько нам еще не хватает, общая сумма, или сколько мы собрали, друзья, зайдите на наш сайт, там в прямом режиме меняются номера. Как только жертвуются, они обновляются на нашем сайте, на radionv.com, вы увидите, то вы, друзья, если вы хотите видеть в прямом режиме, сколько собрали, сколько еще осталось, вы можете это видеть.
А сумму, которую я называю на каждый час, это то, что мы разбили, чтобы нам легче было проводить час и сколько в час нам собрать нужно. И вот в этом новом часовом блоке обычно в это время звучит детская передача. И вот здесь в это время, друзья, где самое много деток любят этот час. И в этом часу у нас есть сумма, которую нам нужно собрать. Это $2232. Слава Господу, мы получили сейчас только через PayPal $50. Уже один человек поучаствовал в этом часу. И вы можете зайти на radioinvi.com и сделать это сейчас. Или позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Мы идем сейчас на музыкальную паузу и даем, друзья, вам время, чтобы вы зашли на radioinvi.com и пожертвовали или позвонили на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, ждем ваших звонков.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, напоминаем вам, что это идет марафон, прямой эфир. Если вы только сейчас подключились и думаете, что у нас здесь происходит, у нас раз в год идет такой марафон. И слава Господу, друзья, уже за этот третий день, который сейчас у нас идет марафон, мы уже собрали 69 295. Слава нашему Господу. У нас еще осталось $66 205. Другими словами, друзья, мы собрали 51% от той суммы, которая нам необходима. В этом часовом блоке, друзья, у нас остается 50 минут, и нам еще недостает $2232. Мы берем, друзья,

каждую эту общую сумму разбили ее на дни и разбили на часы, и теперь каждый час мы объявляем ту сумму, которая нам необходима для того, чтобы принимать участие всем нашим радиослушателям, было легче понимать, как идет марафон. И если вы желаете следить за нами, сколько мы собрали, друзья, уже сегодня, можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и вы увидите эту стоимость, сумму, которую уже собрали, сколько необходимо еще. И так само, друзья, мы каждый день рассылаем имейл утром, отчет, сколько собрали и что нам еще нужно. То, друзья, пожалуйста, принимайте свою, может быть, часть, вложите, если у вас позволяет ваш семейный или личный бюджет. Напоминаю, друзья, телефон номер, куда вы можете сейчас позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, нам нужно 2232 доллара. Это можно сделать, если 4 человека позвонят и скажут, мы пойдем с вами вместе на 2027 год по 50 долларов в месяц. 4 человека по 50 долларов в месяц смогут перекрыть этот эфир, этот часовой блок, который остался 48 минут. Или, друзья, 8 человек по 25 долларов. Да благословит вас Господь, я объявляю номер, что куда вы можете позвонить, в течение 5 минут, друзья, вы сможете сделать это ваше пожертвование на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии наши открыты, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить. Вы можете, друзья, зайти на веб-сайт radiomv.com и сделать, друзья, там пожертвование. Напоминаем, что, друзья, 2232 доллара нам нужно в этом часовом блоке. Мы уже получили 50 долларов от одного участника. Да благословит Господь этого участника, да даст здоровье, силы. 50 долларов, друзья, это выходит в месяц, это выходит в день $1.66. Если $1.66 в день откладывать, это будет 50 долларов вместе в месяц. Другими словами, друзья, если вы можете пожертвовать свое кофе, которое, бывает, люди пьют каждый день, и благословить радиослужение каждый месяц, подписавшись на 50 долларов в месяц, это будет благословением для многих людей. А телефон номер 425-296-78-29. Помните, это марафон. Сейчас мы ждем ваших звонков, линии открыты. Я объявляю номер 425-296-78-29. Друзья, это прямой эфир, марафон. И сейчас мы послушаем песню. Во время песни, друзья, вы звоните. Потом мы вернемся назад, и я вам дам апдейт, сколько мы собрали, сколько нам еще нужно. И мы будем больше брать между разговорами. Я буду просить музыку, чтобы сберечь мой голос. Потому что, друзья, делается тяжеловато на голос, но будем напоминать, что это прямой эфир. Вживую вы слышите, это не запись. И мы вас призываем, друзья, к активности. Слава Богу, мы уже 51% собрали от общей суммы. Если вы хотите видеть, как сумма двигается, зайдите на radiomv.com на вашем телефоне, и вам сразу выбежит на первой страничке, сколько собрали и сколько еще нужно. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, звоните и жертвуйте, какую вашу сумму располагает ваш бюджет. Телефон номер 425-296-78-29. Мы слушаем одну музыку, одну песню и возвращаемся назад к вам.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ.
1: Друзья, да благословит вас Господь. Вы слышали только объявление.
0: С вами что... для вас Христианское радио МВ.
1: Что многие из радиослушателей рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас, потому что это совместный проект, который уже мы делаем 20 лет. И мы призываем вас, друзья, к взаимному труду, чтобы могли мы вместе с вами нести этот труд. Уже 36 часов, друзья, как мы коллективно ведем вместе с вами этот марафон, где мы собираем бюджет на 2027 год. И, друзья, с Божьей помощью мы уже собрали 51% от общей суммы, которая нам нужна. Нам еще осталось 660 205 долларов. Мы уже собрали, друзья, 69 295. Слава нашему Господу, друзья, и за вашу жертву, за вашу отзывчивость. Вы очень внимательны и очень жертвенные. Да благословит вас, друзья, Господь. У нас остается в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, он имеет свою сумму, которую нам необходимо покрыть. И вот в этом часовом блоке, друзья, нам нужно собрать 2232 доллара. 2232 доллара. Мы уже получили 50 долларов онлайн через PayPal. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что вы можете воспользоваться онлайн, зайти, выбрать через PayPal или Zelle. PayPal или Zelle. И сможете, друзья, сделать, друзья, свое пожертвование на этот христианский большой проект. Нас слушают, друзья, более чем 136 стран. Слушают, друзья, в Америке, почти в каждом штате я смотрел. Только я еще не видал Хавайи. А так с каждого штата есть братья и сестры, где живут и слушают. Вот, друзья, нам нужно в этом часу, осталось 38 минут, нам еще нужно 2232 доллара. Если вы еще не приняли участие и желали бы стать соработником в этом части этого служения, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы еще не сообщили своей церкви, своим, может быть, родственникам, близким, что Радио МВ имеет добровольные пожертвования марафон на следующий год, чтобы было в эфире, пожалуйста, вы можете зайти на radiomv.com и вы увидите эту страничку «Марафон», вы можете ее скопировать и отослать им, чтобы они могли это видеть, читать и знать, что это такое. И я думаю, это послужит благословением для многих братьев и сестер, чтобы понять, что это такое марафон, что радио требует или нуждается, почему. И это будет благословением и для этого служения. Друзья, у нас остается 37 минут, и нам необходимо 2232 доллара в этом часовом блоке. Если 4 человека согласятся по 50 долларов в месяц, друзья, то можно перекрыть этот часовой блок. Если вы еще не приняли участие, пожалуйста, друзья, с молитвою и с мирным сердцем вы можете принять участие. Или, может быть, вы хотите пожертвовать одноразово, пожалуйста, можете это сделать. На телефон номер, позвонив 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или если вы хотите пожертвовать одноразово, пожалуйста, сделайте это. Я объявляю номер 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, и да укрепит вас Он. Я объявляю, что это прямой эфир, марафон. То если вы сейчас, друзья, в дороге, может быть, кто-то едет в церковь, кто-то с церкви, кто-то с работы, мы хотели сказать, друзья, во время 5 минут вы можете оформить звонок, пожертвовать, сколько ваш располагает семейный или личный бюджет. Я объявляю номер, и мы слушаем один псалом. Во время этого псалма, друзья, звоните. Это прямой эфир, марафон на 2027 год. Телефон номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слушаем псалом, друзья, пока место вы звоните и участвуйте. Хотелось бы 4 человека по 50 долларов в месяц. Или, друзья, сколько вас располагает одноразовое пожертвование, желание. Мы ждем вашего звонка. 425-296-78-29. Слушаем псалом.

0: Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству, Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.
1: Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, марафон. Мы собираем финансы на 2027 год, чтобы радиослужение могло быть вещаться в эфире на протяжении 2027 года. И мы вас всех призываем принять участие. Участие, друзья, этого марафона, который Бог уже благословляет это служение на протяжении 20 лет. Использует вас, друзья, как соучастника на Ниве Божией. И мы благодарим Бога за вас, дорогие друзья, то, что вы принимаете такое участие. Друзья, в этом часовом блоке у нас осталось 28 минут. И слава нашему Господу, мы только сейчас получили онлайн еще одно пожертвование, и нам осталось уже $2132 в этом часовом блоке. Как хорошо, друзья! В этом часовом блоке нам осталось $2132. Мы уже получили от двух участников в этом часовом блоке $150. Слава нашему Господу, друзья! Слава нашему Господу! Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Если вам проще позвонить в течение, друзья, 5 минут, вы сможете оформить свое пожертвование на телефон номер 425-296-7829, 425-296-7829. Линии открыты и ждем мы ваших звонков. Если вы желаете пожертвовать одноразово, вы можете это делать на ваше усмотрение. Или вы, если хотите стать, друзья, вам проще подписаться каждый месяц, быть соучастником, чтобы вам было проще планировать свой бюджет, смотря у кого как получается, можно сделать на любую сумму, которую месяц вы сможете выделять. Вот сейчас у нас осталось в этом часовом блоке 26 минут. $2132, которые еще нам нужно собрать. И если 4 человека подпишутся на $50 в месяц, друзья, то мы перекроем этот час. Хотел бы сказать, друзья, если вы желаете пожертвовать онлайн, мы сделали очень просто. Зайдите на radiomv.com, вы будете видеть сумму, которую мы уже собрали, и сумму, которая еще нам нужна. Но там есть, мы сделали вам легкий способ пожертвовать через любую вида карточки, через PayPal, через Zelle. Имейте в виду, друзья, что это вас возьмет там примерно от минуты до 2 минут пожертвовать онлайн на radiomv.com. Сейчас, друзья, хотел бы объявить номер, куда вы могли позвонить и принять свое, друзья, участие. Для тех, кто еще, друзья, не приняли, на телефон номер 425-296-7829. 425-296-7829. Смотрите, друзья, сейчас Многие из вас в West Coast, да, там North Carolina, Южная Каролина, Северная Каролина, Нью-Йорк, у вас уже там 7 часов и 34 минуты. 7 часов и 34 минуты. Кто-то из вас едет в церковь, кто-то с церкви, кто-то уже в церкви, а кто-то дома. Напоминаем вам, друзья, что вы можете в течение 5 минут позвонить и помочь стать частью этого служения, помочь служению быть в эфире в 2027 год. 2027 год. Смотрите, друзья, кто-то в прошлом году принял, друзья, участие в этом часовом блоке и благословил, чтобы в этом году мы могли слушать. В этом часу обычно идет детская передача. Детская передача идет обычно в этом часовом блоке. И кто-то благословил в прошлом году, чтобы в этом году были детские передачи в этом часовом блоке. Наша цель, чтобы в следующем году этот час был проплачен, и чтобы детские передачи и детский канал был вещался круглосуточно. Знаете ли вы, что Радио МВИ, друзья, вещает на 4 языках? Это вот славянский, это русско-украинский, да? Это английский язык, это испанский язык и немецкий язык. И сделали мы это по просьбе радиослушателей. Нам радиослушатели обращались, говорит, наши некоторые родители звонили, говорит, наши дети или вышли замуж, или женились, или их дети уже, которые говорят на английском, и они не понимают на русском или украинском, могли бы вы сделать как радио МВ на славянском языке, только на английском. Друзья, и по вашей просьбе мы это сделали уже, вещаем и на английском долгие годы, на немецком и испанском. Это по вашей просьбе, друзья, слушая ваши нужды, желания. И с Божьей помощью уже, друзья, служение Радио МВ несет на просторах интернета 20 лет вещает Слово Божие. И мы вас призываем на 2027 год. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и мы ждем ваших звонков. Это прямой эфир, марафон для поддержки на 2027 год. Нам остается 22 минуты в этом часовом блоке, и нам необходимо 2132 доллара. Друзья, уже мы собрали 150 долларов в этом часовом блоке. И если вы желаете принять это участие онлайн, зайдите на radiomv.com и сделайте свой, друзья, свое пожертвование. И объявляю номер, и мы послушаем один прекрасный псалом и вернемся к вам. Во время псалма, друзья, мы дадим вам возможность помолиться, пораздумывать и позвонить и принять участие, чтобы мы быстрее додвинулись к цели и начали вернулись в регулярной программе. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 4 человека по 50 долларов, и этот закроется час. Или 8 человек по 25 долларов в месяц. Друзья, мы сможем закрыть этот час. Звоните на телефон номер 425-296-78-29, а мы слушаем псалом, а вы, друзья, принимаете участие.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому.

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Сегодня мы продолжаем дальше этот марафон, который у нас есть. И мы благодарны Богу, то, что мы можем дальше с вами иметь общение. Мы общаемся, разговариваем, возлюбленные. И, как брат Павел сказал, мы уже будем почаще пускать псалмы, чтобы назидались и мы, и назидались и вы. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. И этот час, который у нас сегодня есть, у нас остается 13 минут. И в этом часу нам необходимо собрать, друзья, это 2132 доллара. Спасибо тем, кто принял в этом участие. И это приняло два человека. Да благословит вас Господь. И мы с вами, друзья, потихонечку уже переходим. Мы уже с вами собрали половину того, что нам необходимо было. И мы потихонечку двигаемся дальше. Да благословит вас всех Господь. Мы благодарны Господу за это время, которое Господь дает нам, что мы можем проводить время с вами, слышать ваши ответы, то, что вы реагируете, отвечаете. Да благословит вас всех Господь. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или вы можете зайти на наш веб-сайт readmv.com. Зайдя на наш веб-сайт, вы можете воспользоваться Zelle и PayPal, друзья. Воспользуйтесь вот этими двумя пока приложениями. Хотя у нас там есть и Cash App, но в данный момент Cash App не работает. А Zelle и PayPal не работают, так что можно ими воспользоваться. И если вы воспользуетесь Zelle и PayPal, то можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com. Друзья, и в этот час остается у нас 12 минут. 12 минут, и этот час подойдет к концу. В этом часе необходимо нам было 2132 доллара. 2132 доллара. Пусть Бог благословит вас, каждого. Тот, кто сегодня принимает в этом участие, принимает в этом труд, да благословит всех нас Господь. Друзья, мы напоминаем, что Радио МВ имеет ежегодный марафон. Это ежегодный марафон, который сегодня у нас есть. Мы его проводим для того, чтобы наступный, который наступает у нас Новый год, будет, друзья, это 27-й год, где мы сможем в прямом эфире находиться, где мы сможем транслироваться, где мы сможем вести, где мы сможем благословлять других. Друзья, да благословит каждого Господь, наполнит миром и благодатью вас и всех, кто сегодня присутствует с нами. Здесь, в этом часе программы, должна звучать детская передача, но у нас в данный момент мы собираем финансы для того, чтобы мы могли сегодня двигаться вперед, и также эти детские программы могли звучать на Новый год, на 27-й год, друзья, пусть Бог благословит. И зачитываю место Писания, это Исаия, 54 глава, 13 стих, сказаны такие слова. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сынов твоих. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет в сыновьях твоих. Великий мир. Друзья, почему? Потому что они научены Господом, Иисусом Христом. Пусть этот мир, эта благодать производит в нас жизнь, работу и действия. Пусть слава Божья, она укрывает, наполняет и благословляет каждого из нас. Друзья, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мы благодарили Господа за все, за то, что Он нам дает. Все, что мы имеем, все, что сегодня мы, знаете, проходим, Господь все видит, направляет и благословляет. Возлюбленные, нам необходимо в час, который у нас уже остается 9 минут, и он скоро, этот час подойдет к концу, у нас остается 2132 доллара. 2132 доллара. И чтобы эти финансы нам перекрыть или чтобы восполнить эти финансы в этот час, знаете, если 8 людей примут участие по $25, 8 людей примут участие по $25, тогда мы сможем это перекрыть. Или 4 человека по $50 ежемесячно смогут принять в этом участие, мы сможем перекрыть эту сумму. Или 2 человека по $100 ежемесячно мы сможем перекрыть эту сумму. Пусть Бог благословит вас. Что такое, друзья, если я говорил подписаться ежемесячно по $25, да, какую она роль играет? Я маленькую сейчас расскажу вам таблицу, которая у нас есть. А в это время вы можете звонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Ну, смотрите, друзья, $20 ежемесячно, что она составляет в конце года, $240. $240. Также $50 ежемесячно составит $605. $50 ежемесячно. И также, друзья, $75 ежемесячно составит нам это $919. $919 в конце месяца. $100 ежемесячно составит в конце года $1214. $1214, друзья, составит эта сумма, и мы на протяжении 27 года сможем с вами, друзья, нести это Слово Божие, распространять и, конечно же, доносить Евангелие до краев земли. Мы над этим усиленно работаем. Пусть Бог благословит вас, наполнит любовью и благодатью. У нас остается 7 минут. 7 минут, и мы, друзья, приглашаем вас вместе трудиться, вместе нести Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы послушаем музыкальную паузу и вернемся к вам обратно. Пусть Бог сегодня вдохновляет, ободряет, укрепляет, благословляет каждое сердце. После музыкальной паузы мы вернемся к вам. Пожалуйста.

0: Искренне благодарна Богу за Радио МВИ. Много раз Бог отвечал на мои вопросы через Радио МВИ. Особенно благодарна Богу и вам за передачу «Молитва». Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава Ему вечная! Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы с вами продолжаем этот марафон, который мы ведем вместе с вами. Да, каждого имя Божье в жизни его прославится. Пусть Бог благословит вас. Друзья, спасибо вам. Во время музыкальной паузы к нам еще присоединился один человек. Слава Богу, мы уже собрали $200 в этот час. И нас остается 1 минута и 22 секунды. И нам необходима сумма $2082. $2082. Друзья, напоминаем вам, что это и проходит ежегодный марафон, где мы собираем финансы. И чтобы нам собрать эту сумму на 27-й год, и мы об этом говорим, объявляем, напоминаем то, что сегодня это время дано для каждого из нас вложить дело Божье, быть частью этого служения, поддерживать это служение. И, конечно же, чтобы на 27-й год мы могли, друзья, проповедовать, мы могли служить, мы могли нести Слово Божие, достигать до краев земли. Это наша цель, достичь до краев земли, принести Царство Божие много-много плода. И звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, возлюбленные, обратите на это внимание, что радиослужение звучит на 4 языках: английский, испанский, немецкий и славянский язык. Друзья, вы можете воспользоваться и делиться своими друзьями, близкими, родными. Если ваши дети уже, им легче понимать английский, вы можете воспользоваться английским языком. Пусть Бог благословит вас и да восполнит ваши желания и хотения, то, в чем сегодня вы нуждаетесь. Друзья, у нас настал новый час и новые возможности. В этом часе нам необходимо $2305. $2305. И пусть Бог благословит вас. И мы приглашаем к тому, чтобы вы вместе с нами пошли в этом часу, где мы сможем дальше нести это Евангелие, проповедовать, где звучат проповеди, где Слово Божье доступно для каждого из нас, и где мы можем слушать, радоваться и, конечно же, прославлять Господа. Пусть Бог прославится в жизни каждого в жизни вашей и нашей. Приглашаем вас к тому, чтобы мы вместе могли служить, вместе могли помогать тем, кто устал, кто изнемог, кто сегодня проходит трудности, переживания. И вот радиослужение именно оно и делает, поддерживает, благословляет, и слава Богу, он дает надежду, дает благословение. В это время у нас есть программа, в этот час «Христианская семья». Семейные передачи, которые у нас звучат «Мир вашему дому». И знаете, где в этот час проходят программы для того, чтобы для семьи укрепить семью, укрепить веру у мужа, у жены, помочь, подсказать, знаете, быть тем организмом, который способствует для того, чтобы идти вперед и служить Господу дальше. Книга Иисуса Навина, 24 глава, с 15 стиха сказаны такие слова. Из полустишья начинаю. «А я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин однажды сказал такие фразы. «А я и дом мой мы будем служить Господу, что бы оно ни происходило в этой жизни, а я буду служить Богу». И куда бы мир ни наклонялся, куда бы это все не шло, а я буду служить Богу. Друзья, вот это то, что мы сегодня говорим, это к тому, что мы сегодня стучим, идем и напоминаем, что радиослужение, оно служит на разных языках, и более 136 стран мира эти передачи звучат, где как вот такая передача для того, что для христианская семья, где тоже сегодня враг душ человеческих атакует семьи христиан, атакует и, знаете, не дает, чтобы был мир, не дает тому, чтобы было, знаете, покой. И сегодня важно, чтобы каждый взыскал Господа, обратился к Нему, чтобы каждый сегодня пережил Господа. И мы, как радиослужение, работаем над тем, чтобы каждый смог получить пищу, духовную пищу, которая, знаете, она его бодрит, вдохновит и
они смогут дальше идти и нести это Евангелие. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете сказать, сколько вы желаете, знаете, внести в этот клад, в этот час, чтобы нам уплатить, нам необходимо $2305. $2305. Если, чтобы нам покрыть эту сумму, друзья, нам необходимо 8 людей по $25 ежемесячно. 8 людей. Или 4 человека по $50 ежемесячно. Или 2 человека по $100 ежемесячно. Нам это позволит, чтобы перекрыть наши расходы, которые у нас есть на этот час, чтобы мы способны были нести, распространять Слово Божье дальше. Пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться нашим веб-сайтом radiomv.com. И зайдя на радио, вы можете через Zelle или PayPal тоже можно поучаствовать. Друзья, вы можете написать info@radiomv.com.